Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник потонет.

градус разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брицает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай. Равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Трепещет флаг над горизонтом, и под вспышки пушек бодро вьется.

Америки, ни царскосельских парков, ни Москвы, припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок, и тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

0: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.
1: Либо-либо.
2: Привет, ребята! С вами Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи» и студия «Либо-либо». Я рассказываю поразительные истории о людях и событиях начала 20 века, революция, секс, наркотики и панк-рок в Российской империи, то, чего нет в учебниках истории.

так курят папироски, прилипшие к нижней губе. У них набекрень фуражки, из-под фуражек торчат чубы, у них высокие сапоги, в которые заправлены со спуском широкие штаны. Люди стараются не особенно смотреть им в глаза. Люди вообще стараются разбежаться, но внимательные граждане, а таких вот внимательных граждан тут на петербургской стороне тоже достаточно. В общем, вот эти внимательные граждане видят то, что незаметно другим. Потому что у пацанов, которые пришли с Васильевского острова, а они именно оттуда и пришли, были кашне разного цвета. А по цвету кашне можно было определить, что пришедшие принадлежат к двум разным группировкам. Идут железноводские и васинские. И это довольно невероятное событие, потому что вообще железноводские и васинские – злейшие враги. И получается, по какому-то невероятному случаю они объединились, да еще и пришли на чужую территорию, на петербургскую сторону. И пришли они, чтобы разобраться с местными, с дворянскими. Если что, дворянские никакого отношения к дворянам не имеют. Я вообще сказал бы, что они все максимально далеки от дворян. Это просто название такое. Дело в том, что дворянские совсем недавно порезали Ваньку котла, а Ванька котел был из васинских. В целом, само по себе это не проблема, потому что васинские резали железноводских, железноводские ждановских, ждановские дворянских и так далее. Проблема была в том, что дворянские нарушили соглашение. Ваньку котла они порезали на нейтральной территории, в Александровском парке. А по общему договору все могли приходить туда, не боясь за свою шкуру. Ну вот, дворянские нарушили правила, напали на Ваньку котла, а так дела не делаются. И вот поэтому злейшие враги, железноводские и васинские, объединились, чтобы наказать нарушителей. Толпа пересекла речку Ждановку и, пугая прохожих, дошла до того самого Александровского парка, ну, то есть до Петропавловской крепости. В парке тогда находился Народный дом Николая II. Это такой большой павильон, где проходили танцы и показывали кино. Вот возле здания стояла толпа, ожидая открытия, и пришедшие с Васьки вклинились в эту толпу, не обращая внимания на возмущение окружающих. В этой толпе, ожидая открытия дверей, стояло двое курсантов военной электротехнической школы – Волков и Блоцкий. И прямо рядом с ними расположились наглые чужаки. Тут Блоцкий заметил, как один из них тихонько засунул руку в карман Волкова. Блоцкий сказал товарищу «Внимание налево!» и схватил вора за руку. Тогда хулиганы, в свою очередь, заорали «Ваську черного солдат схватил!» И один из них, достав финку, воткнул ее в шею Волкову. Курсант прохрипел «Дышать нечем!» и упал. Началась суматоха, крики, хулиганы разбежались, а в образовавшейся пустоте лежало тело молодого человека в форме со стекленевшими глазами, а из его горла на брусчатку лилась алая пенистая кровь. На следующий день полиция встала на дыбы. Банда подростков, которых тогда называли или на французский манер «апаши», или на английский «хулиганы». Эти банды достали город просто окончательно. Недели не проходило, чтобы в газетах не появлялись новости об очередных порезанных и ограбленных, о драках и трупах. Люди уже боялись заходить на некоторые улицы и в некоторые кварталы, в которых хозяйничали банды. И главный вопрос, откуда все это взялось? Потому что еще 10 лет назад Петербург был, ну, приличным городом. Ну, в смысле, грабежи и убийства, конечно, тут случались всегда, но, знаете, как-то это все происходило, ну, с уважением. А вот к 1910 году город просто оказался поделен между молодежными бандами, и эти банды убивают и грабят даже не из нужды, а просто от нечего делать. И вот убийство курсанта Волкова переполнила чашу терпения. Столичная полиция с собаками начала массовые облавы хулиганов и нищих. Их отыскивали на помойках и в подвалах, на чердаках и в закоулках. Люди тогда описывали в письмах эти облавы и говорили, что хулиганов сажают прямо тысячами. Это было, конечно, преувеличение. Но убийц Волкова скоро нашли. Молодым человеком, который залез ему в карман, был Василий Казаков, которого обычно называли Васька Черный. Ему было 19 лет, и он был лидером железноводских. Убийцей был его товарищ, 17-летний Аксенов. Причем Аксенов, когда узнал на следующий день, что курсант умер на месте, сказал совершенно хладнокровно: «Убил, ну и ладно».

Аксенова приговорили к повешению, а еще троих, включая, собственно, Ваську Черного, отправили на каторгу. Но эта показательная порка совершенно не принесла спокойствия в город. Молодежные банды продолжили нападать на прохожих, драться и втыкать друг в друга ножи. Ребята, как вы могли заметить, в подкасте «Закат империи» теперь нет рекламы. А что это значит? Это значит, что он выходит только благодаря вашей помощи. Если вам нравится подкаст «Закат империи» и вы хотите продолжать его слушать каждые две недели, то я прошу вас, пожалуйста, подпишитесь на Boosty, на Patreon, задонайте мне в Телеграме или на LavaTop. Все ссылки будут в описании этого выпуска. Что вы получите взамен? Точнее, даже не только вы, а вообще все. На Патреоне лежат совершенно открыто дополнение ко всем выпускам. То есть, где бы вы мне не донатили, вы сможете зайти на Patreon и все это послушать или прочитать. Еще мы с моим братом Семеном Аксеновым выпускаем для вас подкаст «Братислава», исторический разговорный, и он тоже лежит совершенно открыто там же на Патреоне. Кстати, чуть не забыл, вы можете еще на Ютубе супер спасибо сделать или подписаться тоже на пожертвование. Какие еще есть варианты? Можно подписаться на студию «Либо-либо», потому что послекасты ко всем выпускам выходят и там, в нашем приложении «Либо-либо Play», или взять подписку в Apple подкастах. Короче, ссылки на все варианты того, как вы можете мне помочь продолжать выпуски, в описании этого эпизода. А еще, если вы бренд или какая-нибудь корпорация, или, может быть, небольшой бизнес, то заказывайте рекламу в подкасте «Закат империи». У подкаста «Закат империи» была прекрасная результативность рекламы. Пишите, пожалуйста, по адресу, который тоже лежит в описании выпуска. И спасибо всем тем, кто поддерживает подкаст.

Строго говоря, все вот эти вот молодежные банды, которые поделили город, были даже не совсем бандами. Это были просто пацаны, чаще всего из рабочих семей, которые жили в определенном районе. Денег у родителей не было, в фабричных школах было скучно, тупо и совершенно бесперспективно, потому что жизнь свою все равно ты закончишь так же, как отец, впахивая по 10 часов в сутки, 6 дней в неделю. А вокруг большой, красивый город, рестораны, витрины модных магазинов. Богатенькие горожане гуляют, дети их учатся в гимназиях и университетах, и самому хочется тоже жить легкой, веселой жизнью, ходить в кабаре, в рестораны и отомстить, понимаете, этим всем буржуям тоже очень хочется. И вот появились первые группировки на петербургской стороне. Назывались они «Роща» и «Гайда». И чуть позже появились «Колтовские». Были все эти пацаны абсолютно одинаковыми. Одного и того же возраста, одинакового происхождения, одинаково бедные, только жили они на разных улицах. А значит, что дрались они друг с другом просто беспощадно. Большой проспект петербургской стороны был их главным местом. Там они фланировали, приставали к девчонкам, кидались камнями в полицейских и стреляли папиросы у рабочих. В середине нулевых Большой проспект просто перестал быть безопасным местом по ночам. Там уже никто не осмеливался показаться в темноте. Вскоре похожие группировки начали появляться по всему городу. На Васильевском острове появились Васинские, на острове Голодай – Железноводские. Это как раз те, у которых основным был Васька Черный. Граница между ними считалась река Смоленка. И если Железноводский показывался южнее нее, то мог не досчитаться зубов. Как минимум. Тоже работал и в обратную сторону. Центральным местом Васинских был Соловьевский садик. На Выборгской стороне Фризовские резали Самсоньевских, но если надо было всыпать пацанам с петербургской стороны, то Фризовские с Самсоньевскими объединялись. Только самый центр города оставался ничьим, ну, потому что тут рабочих кварталов не было, а на московской стороне опасными местами стали Садовая за Сенным рынком, Фонтанка, Шлиссельбургский проспект, это теперь метро Рыбацкое, Пески, Лиговка, конечно, и особенно еще район Нарвских ворот, вблизи к Путиловскому заводу, потому что это было самое крупное промышленное предприятие страны тогда. Да, и еще Александровский сад с народным домом на петербургской стороне считался нейтральным местом. Тут работал, собственно говоря, вот этот народный дом. В нем показывали кино, проводились танцы. А пацанам всего города, понимаете, хочется иметь какое-то место, куда можно привести девчонок, где можно развлечься и как бы не опасаться получить в зубы. И поэтому между бандами действовало соглашение. В Александровском парке друг друга мы не трогаем. Естественно, только друг друга, потому что это соглашение не распространялось на обывателей. Вот простых горожан можно было, конечно, и грабить, и резать. Никаких проблем. Вот вам совершенно обычное сообщение из «Петербургского листка». Это так газета называется. 1903 год. Между молодежью Большой Охты и Песков давно уже существует вражда. Постоянно происходят драки. Охтинская молодежь отправляется в город не иначе, как группами. 12 января в воскресенье на Большой Охте раздался крик: «Братцы, песковские пришли на Охту, наших бьют!» Толпа охтинцев бросилась на выручку нескольким парням, которые подверглись нападению 40 песковских. Довольно быстро петербуржцы научились опознавать таких пацанов издалека, потому что те одевались определенным образом. Значит, если вы идете по улице, а навстречу вам, ну скажем, троица, примерно такого вида. Молодые парни, на голове лихо заломленная фуражка, из-под которой аккуратно выпущен чуб, красная фуфайка, цветное кашне, штаны, заправленные в сапоги, причем так, чтобы сверху штаны свисали мешком. И, конечно, папироса, которая должна была так элегантно свисать в сторону с нижней губы. И наглый взгляд в глаза. Вот если вы таких видите, я бы рекомендовал перейти на другую сторону. То же самое малое, не досчитаетесь пары сигарет. Конечно, зависит все это от времени суток и улицы. Во второй половине десятых годов в моду у хулиганов стали входить брюки-клеш. Причем, чтобы подчеркнуть свой статус, некоторые вшивали в них огромные бархатные клинья. Вообще, внешний вид для хулигана имел огромное значение. Я не шучу, многие из них носили зеркальце и расческу с собой, чтобы выглядеть, ну, максимально правильно. Вообще, внимание к своему внешнему виду среди супермаскулинных сообществ еще ждет, конечно, своего исследователя. Во втором кармане
в том, в котором нет зеркальца, лежит финка, то есть финский нож, или гирька, которая заменяет кастет. Причем по разным деталям одежды можно было отличить одну группировку от другой. Потому что рощинцы, например, заламывали картуз налево, а гайдовцы — направо. У рощинцев было кашне красное, а у гайдовцев — синее, ну и так далее. И в отличие от привычной неорганизованной и организованной преступности, эти банды творили беспредел не для того, чтобы заработать денег, не из мести, не из еще каких-то побуждений, а просто так, без особенной цели, из любви, так сказать, к искусству. «Русские ведомости», такая газета, так описывали хулиганов. Яркой, типичной чертой хулиганства является как раз его свобода от каких бы то ни было соображений выгоды, от всякого расчета, ничтожность его ближайших целей, а иногда и чаще всего прямая бесцельность. Пройти ватагой по улицам села или города, переколотить смертным боем всех встречных, хотя бы своих же соседей, не позволить пароходу подойти к пристани и в случае сопротивления опять бить смертным боем, разнести вдребезги все равно чьи окна, обругать, оскорбить, горланить именно в такое время, когда все кругом спят, мешать и вредить всем и каждому, не спровергать все правила и порядки, нарушать всеми способами обычное течение жизни своего же села, своей же улицы. Вот практика, пафос и поэзия хулиганства.

Если посмотреть, когда в русском языке впервые начало появляться слово «хулиган», то самое раннее вхождение, найденное мной, относится к 1882 году. В своем дневнике гимназист и будущий этнограф Бронислав Пилсудский записывает: «С Кадером сегодня поругались, он большой хулиган и обязательно хочет подраться, хоть бы с тем однажды поставить его на место». Кадер — это тут одноклассник Пилсудского. Но вообще, кажется, я сделал небольшое открытие, ну, я так думаю, потому что происхождение слова «хулиган» по одной из основных теорий восходит к некой ирландской фамилии «хулиган». Якобы это была такая семейка, ну, как бы, дручунов и хулиганов, причем таких, что их фамилия стала словом нарицательным. И в английских источниках, судя по исследователям, это слово в переносном значении впервые начинает массово употребляться в газетной хронике в начале 90-х годов 19 века. В России, соответственно, массово это слово начало появляться позже, когда волна массового хулиганства докатилась и до нас. Вот, например, в 1898 году в журнале «Русское богатство» как раз расписывали разгул преступности в Лондоне и появление вот этих новых молодежных банд. И описывали это словом «хулиганство». Ну, а потом и отечественные хулиганы начинают появляться в газетных рассказах. Например, вот это уже самое начало 20 века. Александр Серафимович пишет: «Ночь темна, и за городом всегда держат облаву босяки и хулиганы». Да, но я почему-то встретил слово «хулиган» на русском языке в совершенно определенном вот этом же самом значении в дневнике за 1882 год. Это довольно рано, и почему так произошло, честно говоря, я не знаю. Да, но самое главное, что вот этот феномен хулиганства совсем новый по историческим меркам. И для него поэтому нужно новое слово. Понимаете, раньше такого не было. А для жителей Российской империи это вообще какое-то странное, загадочное поветрие, причем массовое. Откуда они только взялись, эти хулиганы? Ну, не было же ничего такого раньше. Ну, в смысле, то есть, да, люди всегда воровали, дрались даже деревней на деревню или районом на район, резали друг друга и, как бы, озорничали. Это раньше таким словом называлось. Ну, что значит это? Дверную ручку навозом измазать можно, например. Или быка соседского покрасить. Но так, чтобы это стало массовым и повсеместным, чтобы подростки собирались в банды чисто для этой деятельности, и они еще чтобы делили город между собой на районы, да еще и одевались бы определенным образом, вот такого не было никогда. Ну, просто в уголовном уложении не было даже статьи «хулиганство». Собственно говоря, и слова для этого не было никакого. Поэтому пришлось заимствовать из французского «апаш» или из английского «хулиган». И второе прижилось лучше. Ну и, конечно, люди того времени пытались себе объяснить, откуда вообще все это взялось. И все, естественно, начали обвинять друг друга. Либералы — консерваторов, монархисты — социалистов. Значит, самая простая логика была такой. Раз в Англии и Франции это все появилось раньше, чем у нас, то, значит, естественно, это все тлетворное влияние Запада. Вот, например, журнал «Церковные ведомости» писал, вот во Франции, да, отделили церковь от государства, изгнали из школ католических священников, да, и теперь вместо них образованием заправляют в школе кто? Социалисты. Как из этого следует, возрастание преступности в статье не объяснялось, но отсутствие логики церковным ведомостям не мешало, они просто писали вот что. Теперь во Франции школа должна руководиться исключительно социалистами и готовить одних социалистов. К сожалению, как крупный побочный продукт производства социалистов являются апаши. По вычислению Le Code de Paris, в одном Париже и его окрестностях этих уличных разбойников 100 тысяч. Ну, с одной стороны, практика подтверждала это мнение. Да? Классовая ненависть – явление довольно понятное. Ну, например, да, во время революции 1905 года множество хулиганских нападений, даже преступлений совершались именно под красными флагами и во имя революции. Например, в 1907 году полиция Петербурга довольно долго ловила банду, которая грабила ломбарды и банки. Причем газеты писали, что банда орудовала, цитата, «в чикагском стиле». Они врывались в банк в середине дня, угрожали оружием, требовали открыть кассу и потом сбегали с награбленным.
А когда полиция до них добралась, оказалось, что главарем был бывший рабочий по фамилии Тимошечкин, и он вводил знакомства с революционными студентами. А банду свою он назвал «Группа максималистов Выборгской стороны». Получается, да, правы, церковные ведомости, хулиганство и социализм идут рука об руку. Ну, не совсем. Потому что, например, уже либеральная газета «Сибирская жизнь» описывала беспорядки в Одессе и писала, что главарем местной банды был хулиган, обвинявшийся до того в убийстве и изнасиловании, и при этом этот вот главный хулиган был бывшим главарем дружины Союза Русского Народа, то есть черносотенной монархической партии. И получалось, в Одессе хулиганы не социалисты, а наоборот, монархисты, можно сказать, опора трона. Но на самом деле хулиганы, как правило, были просто совершенно политичны. Если была возможность бить и грабить людей во имя революции, прекрасно, они грабили людей под красным флагом. Если удобнее было заниматься тем же самым во имя царя и трона, то били людей под бело-сине-красным стягом. А избитым и ограбленным было, в принципе, все равно, что кричали нападавшие. «Боже, царя храни» или «Долой самодержавие». Тем более, что нападавшие обычно кричали не это, а «руки вверх» или там «лови его». Так откуда же они взялись, эти хулиганы? Вот газета «Русское слово», в свою очередь, пытаясь объяснить, откуда они взялись, обвиняла, во-первых, традиционный русский уклад, традиционные ценности наши, а во-вторых, либеральные реформы. И вот эта газета «Русское слово», кажется, подошла ближе всего к разгадке. Цитирую. «Если дореформенная патриархальная Русь мстила своей судьбе душегубством, разбойничеством, то Русь внешне реформированная, а внутренне дикая, мстит своей судьбе хулиганством. Хулиганство в России растет вместе с реформами и сделало огромный скачок вперед после учреждения представительного строя». Представительный строй — это появление парламента, собственно говоря, в 1906 году. Но если убрать из этой статьи тоску по патриархальной Руси и критику парламентаризма, чуждого, конечно, духу русского народа, то ответ будет правильный, потому что в появлении хулиганства виноваты либеральные реформы, технический прогресс и индустриализация. И все это было, естественно, неизбежно. Потому что, смотрите, к концу 19 века города начинают расти просто небывалыми темпами. Вокруг старых центров появляются целые рабочие районы с заводами, фабриками, общежитиями и пивными. На заводах работают вчерашние крестьяне, а из-за появления станков требования к квалификации стали минимальные. Ну, то есть можно было один раз показать, как крутить ручку, и дальше рабочий ее крутит, пока не умрет. Образование не нужно, получается. При этом еще и гендерный баланс сильно смещен в сторону мужчин. В 1900 году, в самом начале 20 века, в Петербурге живет больше полумиллиона приехавших на заработки крестьян. И на них только 360 тысяч крестьянок. Мужчин просто как бы физически намного больше, чем женщин. И в Петербурге в начале 20 века вообще 70% всех мужчин города – это вчерашние крестьяне. Ну, то есть трудовые мигранты. При этом городской быт был для крестьян совершенно новым, непривычным. Все не как дома, все как-то странно. Живут все в большой тесноте, в церковь не ходят, народу много. Расслоение между бедными и богатыми совершенно явное. Перспектив мало, а привычка к насилию, принесенная из деревни, тоже никуда не девается. И если раньше дрались на Масленицу, скажем, деревня на деревню, то теперь бились район на район, завод на завод, причем массовые такие вот драки проходили буквально по расписанию и даже со зрителями. На Выборгской стороне рабочие меднопрокатного и патронного заводов регулярно били друг друга и ближайших деревенских. За Нарвской заставой Балтийская сторона враждовала с Петербургской. В Кронштадте солдаты дрались с матросами. На Измайловском проспекте извозчики дрались со столярами. Рабочие били своих мастеров и полицейских. Драки были постоянными. Вот, например, воспоминания рабочего Ижорского завода. Он даже с гордостью об этом вспоминал уже после революции. «Мы, молодежь, били старших. Рабочие били мастеров, купали их в одежде в речке Ижора. При непорядке в заводской лавке разбивали стекла, били уполномоченных, устраивали обструкцию, бросали в оратор в стулья, вмешивался полицейский, били его». Обструкция — это, в смысле, срыв собрания. Да, окей, это все, ну, как бы, понятно, но это еще не хулиганство. Ну, в смысле, город не поделен на районы,
которые контролируют пацаны в кашне разного цвета, нападая друг на друга и на приличных граждан. Хулиганство началось, когда у всех этих трудовых мигрантов выросли в городе дети. И вот эти подростки уже мало знают деревню. Город — это их дом. Они привыкли к насилию. Родители работают круглые сутки. В перспективе у этой молодежи армия и тот же самый завод. И при этом они ежедневно еще видят господ в колясках, автомобили, шикарные магазины с витринами. И понимают, что они ни при каких условиях сами не будут никогда кататься в автомобилях. Папаш с мамашей что-то там говорят, учись, но толку в этом сколько? Как бы нет в этом толку. Жизнь коротка, и надо жить красиво.

0: Вот вам красивая жизнь хулиганов в газетных заметках. Весна 1903 года. Московские газеты пишут. Какой-то хулиган обрезывает подросткам незаметно на улице косы и затем продает их в парикмахерские. При этом охотник за волосами выбирает преимущественно светлых блондинок, так как этот сорт волос ценится у парикмахеров очень высоко. Довольно популярной забавой у хулиганов было с разбегу ворваться в группу девочек сзади, громко хрюкая или мяуча. У девочек вырывались из кос ленты, иногда вместе с волосами. И эти ленты, как бы как трофеи, презентовались уже своим подругам. Так, еще хронику я вам почитаю. На велосипедной дорожке завелась компания хулиганов, которые бросают осколки стекла, чтобы несчастные спортсмены резали себе шины. Особенно это практиковалось на праздниках. Когда одного такого субъекта схватили, то местный страж отпустил его с миром, говоря: «Такого закона нет, чтобы нельзя было стекло на земь кидать». Тут нужно некоторое пояснение, потому что отношение к велосипедам тогда у людей было примерно такое же, как сейчас к электросамокатам. Это просто какое-то исчадие ада, изобретение сатаны, не меньше. Никто не любил велосипеды, и, соответственно, велосипедистов тоже никто не любил. Но это все еще начало 20 века, и это все еще цветочки. И это было самое начало, время Рощи и Гайды. А когда в Питере начали появляться новые банды, то даже рощинские и гайдовские стали возмущаться нравами, ну как бы, молодежи. У хулиганов старой школы их собственные девчонки уважались, а новая школа в легкую продавала своих девчонок на улицах, занимаясь сутенерством. И от разбрасывания стекол и вырывания кос новая формация перешла к массовым нападениям и грабежам. Вот, например, директор императорских театров Теляковский пишет в 1905 году в дневнике. «Очень сильно распространено теперь в Петербурге хулиганство. Сегодня вечером одного из артистов балета побили ни с того ни с сего 8 хулиганов, в то время как он переходил площадь Мариинского театра от кондитерской Иванова до театра. Надо сознаться, что начинает быть небезопасным в Петербурге выходить вечером даже в центре города». В 1906 году «Петербургский листок» описывал пожар за Невской заставой. Там один за другим занялось несколько домов, среди них и жилые, и мелочная лавка, и пивная. И вот жители этих домов и хозяева лавок вытаскивают на улицу свой как бы скарб, одеяло, горшки, тарелки, перины, пиво. Пожарные всюду прокладывают шланги, и тут один за другим, как коршуны просто, стали появляться хулиганы. Вскоре они организовались в толпу и грабили погорельцев прямо массово на улице. И одновременно еще подкреплялись пивом из пивной. Вызвали полицию, но полиция не могла справиться с толпой. Жители кричали хулиганам: «Идолы, пощадите, ведь сами бедняки!» Но ничего не помогало. Наконец, полиция начала стрелять залпами. Прибыли конные городовые с нагайками, и часть нападавших арестовали, а часть разбежалась. Банды перешли к тому, что начали резать друг друга. А простой прохожий мог легко получить перо в бок ни с того ни с сего. В 1913 году журнал «Таврический церковно-общественный вестник», негодуя как бы о всеобщей бездуховности, приводил примеры разнузданных нравов современной молодежи. В ночь на 26 декабря на Большом проспекте Петербургской стороны хулиган, мещанин Сергей Жуковский, вооруженный трехгранным стилетом, пристал к прохожему с требованием денег на выпивку. Получив отказ, он всадил стилет в спину прохожему. Последний, как оказалось, приказчик мануфактурного магазина Александр Горилл, 18 лет, упал замертво и в бессознательном состоянии был отправлен в больницу. Хулигана с трудом удалось обезоружить и арестовать сбежавшимися городовыми и дворниками. В газетах даже начали появляться объявления курсов самообороны. Читаю вам рекламное объявление. «Сила без гирь и аппаратов. В полном курсе жиу-джитсу». Именно так написано. Через «Ж». Не джиу-джитсу, а жиу-джитсу. «Вы будете заниматься по этой книге всего 10-15 минут в день и останетесь на всю жизнь сильным и здоровым. В самый короткий срок вы изучите поразительные способы самозащиты. И вы, шутя, справитесь с 2-3 вооруженными хулиганами, даже если они будут на голову выше и вдвое сильнее вас. 10-15 минут в день занятий жиу-джитсу – это лучшее развлечение, это чудный спорт, который в связи с огромной пользой доставит вам истинное удовольствие. Пройдя весь курс, вы с гордостью подумаете, как приятно быть сильным и здоровым и никого не бояться». Второй раз напоминаю, что реклама в подкасте «Закат империи» прекрасно работает. К сожалению, за эту рекламу мне никто не заплатил. Да, но, как вы можете заметить, уже в газетах, в рекламных объявлениях говорят про хулиганов и про методы защиты от них. Ну и да, старые правила чести хулигана работали все хуже. Если вот раньше территория возле Народного дома считалась нейтральной, то в 1910 году там уже дворянские порезали Васинского. Беспредел только рос и рос.
1: Привет, это Лика Кремер. Я руковожу студией «Либо-либо». Если вы меня сейчас слышите, значит, у вас все в порядке с интернет-соединением, и мы рады, что это так. Но в последнее время слушатели из России сообщают, что в некоторых приложениях эпизоды наших подкастов не грузятся или не проигрываются. Скорее всего, это связано с тем, что Роскомнадзор ограничивает трафик некоторым серверам, в том числе тем, где лежат файлы с нашими подкастами. Мы делаем все, чтобы оставаться с вами на связи. Поэтому собрали все наши подкасты в приложении в Телеграме. Установить его очень просто. Не нужно ничего скачивать и регистрироваться. Просто перейдите по ссылке в описании этого эпизода и разрешите Телеграм-боту присылать вам сообщения. Сделайте это, даже если вы хотите оставаться на той платформе, на которой вы обычно слушаете подкасты. Просто чтобы у вас был запасной вариант, где ваш любимый подкаст будет доступен всегда.
0: К концу первого десятилетия 20 века стало понятно, что с волной хулиганства надо что-то делать. Но, как бы, что делать с этим? Если вы считали, что во всем виноват социализм, бездуховность и Государственная Дума, ну, значит, надо отменять выборы и делать больше уроков Слова Божьего в школах, очевидно. Если вы прогрессивных взглядов, то вы выступали за создание детских пансионатов, желательно на природе. А если у вас взгляды патриархальные, то вы предлагали наказание. Давайте пройдемся по всему спектру. Вот, например, прокурор Сергей Трегубов в интервью газете предлагал запретить свободную продажу огнестрельного оружия и криминализировать его хранение. И да, разговоры о запретах на ношение оружия как раз в то время и начались. Да, логика такая. Вот у нас идет по улице хулиган с револьвером в кармане. Преступления он никакого еще не совершил. А мы его раз и за хранение оружия привлечем и вышлем из Петербурга. Ну, для того времени это показалось как-то радикально слишком. Зачем ношение оружия-то запрещать? Тем более, что, да, как приличные граждане будут защищаться от тех же хулиганов. Но газета «Русский инвалид» развивала еще дальше эту идею. Она предлагала запретить ношение и покупку оружия одновременно по всей Европе, чтобы пистолеты как бы не проникали через границу. А для этого надо созвать международную конференцию. Причем газета «Русский инвалид» пугала читателей не только, значит, петербургскими хулиганами и парижскими апашами, а еще и будущим. Потому что недалек тот день, когда в Лондон и Париж потянутся алжирцы и индийцы. Вот что написала. «Нет такого государства, которому свободная торговля оружием не могла бы при случае принести громадного вреда. Даже такие государства, как Англия и Бельгия, рискуют сильно поплатиться, так как вооружиться ведь способны и туземцы их колоний». В другом номере та же газета предлагала воспользоваться опытом Франции. Во Франции направляли призывников с легким уголовным прошлым служить в дисциплинарные батальоны. Но, впрочем, в той же самой статье, в той же самой газете описывался еще опыт одной деревни Саратовской губернии, где священник и сельский учитель организовали для молодежи клуб с хором, оркестром гармонистов, театральным кружком и читальным клубом. И хулиганство на селе после этого просто прекратилось. Дальше, на Орловщине предложили, например, отменить свободную выдачу паспортов крестьянам. Пусть в деревне сидят, не несут свое бескультурье в город. Опять заговорили голоса, которые требовали вернуть телесные наказания. Телесные наказания окончательно отменили в 1904 году. Но, в общем, ни свободу передвижения не отменили, ни телесные наказания не вернули. В газетах того времени буквально прям полемика была о том, как справиться с хулиганством. Журналисты публиковали интервью с разными лицами, которые имели полярные мнения по этому вопросу. Ну, потому что реально в городах стало опасно передвигаться по ночам. Управляющий делами по разбору и презрению нищих Ануфриев в интервью петербургской газете, это такое название, петербургская газета, значит, вот этот Ануфриев говорил, что, ну, вообще во Франции, которая раньше нас столкнулась с той же проблемой, решают вопрос специальными работными домами. Это такие как бы закрытые учреждения с принудительным трудом для антисоциальных элементов. Но Ануфриев при этом признавал проблемы такой политики, потому что если мы поместим вот в такой вот работный дом 14-летнего хулигана, то к 18 годам мы получим из него закоренелого преступника. Ну потому что в работных домах весь контингент будет таким. И ничему хорошему научиться там невозможно. И он дальше говорит в интервью, что лучше создавать такие вот детские лагеря, желательно за городом, чисто для подростков. И в этих лагерях они бы и учились, и работали, например, ухаживали бы за цветами. Проблема была, собственно, в том, что на все это были нужны деньги, а денег у государства не было. Так-то, вообще-то, и в городах можно было сделать побольше школ, пооткрывать какие-нибудь кружки, бассейны, повысить зарплаты учителям, создать систему профессионального образования, которой фактически не существовало. Но денег не было просто ни на что из этого. Города росли быстрее, чем общество и государство успевали реагировать. В 1914 году дело дошло до специального заседания Совета министров чисто по вопросу хулиганства. И там в целом приняли целую кучу мер, и создание работных домов, и ограничение продажи алкоголя, и развитие профессионального образования. Но в первую очередь, как полагал министр юстиции Николай Маклаков, следовало выработать механизм высылки антисоциальных элементов из деревень. Потому что как бы механизм высылки из городов уже существовал и работал, но надо, говорит Маклаков, высылать еще из деревень. Ну и на практике ничего из этого сделано не было, конечно, потому что скоро началась война. Ну а после революции, после гражданской войны, тифа, испанки, страну просто захлестнуло цунами из беспризорников. И это уже все, конечно, совсем другая история.

1912 году газеты опубликовали заметки об очередном массовом побоище между питерскими хулиганами из разных районов. Вот, например, заголовок петербургской газеты. Напоминает такое название. «Кровавый бой на Васильевском острове». Или вот газета «Русский инвалид» описывает то же самое событие в своей короткой заметке. В ночь на 5 августа в Петербурге на углу 3-й линии Среднего проспекта произошло ожесточенное побоище между двумя партиями хулиганов, известных среди местных обывателей под названиями «Железноводская» и «Васинская». Оно окончилось кровопролитием. В ход были пущены ножи, кинжалы, кастеты, железные перчатки и прочее. На месте остался убитым один хулиган, двое тяжело ранены. Железноводские и Васинские – это были те самые две банды, которые за 2 года до того, ну то есть в самом начале нашей истории, вместе пошли выяснять отношения с группировкой петербургской стороны, с дворянскими. Тогда дело закончилось убийством курсанта. И, как видите, Железноводские и Васинские вернулись к тому, чтобы резать друг друга. Стрелка между ними была назначена на ночь. Городовые дворники услышали крики, поспешили к месту драки, и хулиганы разбежались. А на брусчатке осталось лежать 3 человека. И еще 10 дворникам и полицейским удалось схватить. Задержанных отправили в полицейский участок, 2 раненых отвезли неподалеку, в больницу Святой Марии Магдалины, а убитого отвезли в Покойницкую, той же больнице. Раненые были покалечены легко. У одного был порезан ножом бок, а у второго была рана на голове. В больницу прибыл исполняющий обязанности начальника сыскной полиции Карл Маршалк, и он опознал погибшего. Им оказался Василий Казаков, Васька Черный, лидер Железноводских. Тот самый, который 2 года назад залез в карман солдата на площади у Народного дома и который был отправлен на каторгу после убийства этого солдата. С каторги он, очевидно, бежал к своим, чтобы теперь уже его кровь пролилась на брусчатку Петербургской улицы.

С вами был Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи» и студия «Либо-либо». Этот выпуск вместе со мной для вас готовили фактчекерка Элена Вопошенная, а еще редактор и звукорежиссер. Донатьте подкасту «Закат империи». Благодаря вам мы сможем встретиться через 2 недели. Пока.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: куртка непромокаемая. Так, теплый свитер под куртку. Если будут водометы, на морозе мгновенно подхватишь воспаление.
1: Я надела термобелье, которое ты подарила.
0: Умница моя. Коктейль не забудь. Я тебе сделала 3 бутылки, надеюсь, хватит. Зажигалку взяла?
1: Да, вот, в переднем кармане.
0: Ты, главное, не простудись там, ладно? Будь аккуратней.

0: Добрый день.
1: Это подкаст «Закати сцену» и я его ведущий Михаил Калужский.
2: Летом я в припадке священного ужаса перед зимой морозила фрукты и ягоды. Теперь у меня нет уверенности, что все эти сокровища дотянут хотя бы до января. С такими скачками электричества холодильник может умереть, и вообще неизвестно, сколько мы будем без света. Когда его дают, я понемногу вытаскиваю все это и варю компоты. Замороженные ягоды похожи на драгоценные камни. Еще я думаю, может, это вообще самые последние ягоды в жизни? В моем воображении всегда было будущее. Иногда мне нравилось думать, что я там в этом моем будущем делаю, где хожу, с кем общаюсь, что у меня там происходит. У меня больше нет уверенности, что я в этом будущем точно есть. Поэтому компот нужно варить сейчас.
3: Ясмина.
1: Лето, о котором говорит эта молодая женщина. Лето 2021 года. А компот она пытается варить ранней весной следующего, 2022 года. Она киевлянка. Ее город обстоит.

0: Видно, его больше нет. Осталась только маршрутка в темноте.
1: Иванна.
2: Это пьеса «Женщины в темноте». Ее написали в самом начале 23-го года киевские драматурги Ирина Серебрякова и Маша Денисова. И с тех пор она исполняется без всякого привлечения по всему миру. От Индии и Финляндии читка «Женщин в темноте» в постановке Киры Мирутенко прошла буквально несколько дней назад во время фестиваля их любимовки в городе Ивескюле.
1: Мы с мужем начали читать бумажные книги вслух, умнеем с каждой секундой. Мой вам совет – читайте такие книги, где ситуация хуже, чем в вашей реальности. Читая мемуары Стефана Цвейга, они с женой совершили самоубийство, не дождавшись конца войны.
2: Те фрагменты «Женщин в темноте», которые вы слышите в этом эпизоде подкаста «Закати сцену», взяты из цикла аудиоспектаклей «Уехать остаться». Это три пьесы Ирины Серебряковой о молодых женщинах из Украины. Цикл «Уехать остаться» – это совместный проект платформы «Театр сопротивления» и театральной группы «Фулькру». «Театр сопротивления» – очень интересный проект. Это цифровая платформа, которая поддерживает русскоязычных художниц и художников, выступающих против войны. У театра «Фулькру», который сейчас базируется в Тель-Авиве, совершенно необычная судьба. Он был создан в 2020 году в Санкт-Петербурге выпускниками курса Вениамина Фельштинского в Институте сценических искусств. А потом, с началом активной фазы войны, переехал в Израиль. Но о театре «Фулькру» мы будем говорить куда более подробно в одном из ближайших эпизодов подкаста, а пока вернемся к «Женщинам в темноте». Но прежде чем мы вернемся, я хочу напомнить, что в описании эпизода есть ссылки на полные версии всех цитируемых спектаклей, сайты упомянутых проектов и событий.
0: Врач прописал мне таблетки, на которых сказано принимать 3 раза в день после еды. Я сейчас не ем 3 раза в день.
1: Спикер патрульной полиции в Киеве. С появлением веерных отключений количество погибших в ДТП увеличилось в 6 раз. Если брать пешеходов, то вдвое увеличились дорожные происшествия с участием пешеходов.
0: Лена, неработающие светофоры – это мое любимое в нашей реальности. Даже когда я нормально зарабатывала, я так и не купила машину. А теперь уже не куплю, конечно. Я закоренелая пешеходиха. Всех водителей я всегда считала личными врагами. И вот сейчас, когда нужно в темноте перейти дорогу, я иду еще увереннее, чем на зеленый свет, и думаю: окей, я, может, и умру, но ты сядешь.
3: Катя, ну что, у нас обстрелы. Мы без света. Струйка воды толщиной с детский мизинец. Очень плохая мобильная связь.
0: Вита. Нашла аптеку, где смогла купить свои таблетки. Проглотила. Сижу на скамейке. Рядом со мной садится женщина с дочкой лет 7.
4: Дочка. Пошли на площадку.
3: Подожди, маме надо посмотреть, откуда на нас ракеты летят.
4: Много ракет?
3: Наверное, много. Видишь, как долго воздушная тревога длится?
4: А когда мы на площадку пойдем?
3: Ну вот почитаем про ракеты и пойдем.
4: Почитай мне вслух.
3: Подожди, мне нужно найти информацию.
2: Можно, не отрываясь, читать о войне, но новости больше говорят о происходящем на фронте. Мы мало знаем про военную повседневность тыловой Украины, про то, как украинцы, в этом случае украинки, живут в ситуации постоянной угрозы, сохраняя при этом выдержку и чувство юмора. И, кажется, именно в этом залог стойкости украинского общества и будущей победы. Так украинские драматурги Серебрякова и Денисова говорят фактически о самих себе в ситуации войны, но сохраняют зазор для самоиронии. Это, кстати, довольно редкое свойство для документального театра, который, как правило, очень серьезен. А «Женщины в темноте» – да, документальный текст. Вот что говорит драматург, автор этой пьесы. Я говорил только с Ириной Серебряковой, потому что Маша Денисова – это псевдоним, и его обладательница не хочет никакой публичности.
5: Эта пьеса была написана вместе с Машей Денисовой. Маша Денисова – это псевдоним, но это действительно существующий человек. И она тоже, как и все люди из этой пьесы, живет в Киеве всю свою жизнь и с начала войны, и в момент написания пьесы, и сейчас. И там очень много ее наблюдений, ее опыта, либо описания людей ей знакомых. И поэтому это во многом ее взгляд, а не мой. По сути, моего там был только монтаж в основном.

0: Поэтому, да, я очень люблю в людях умение шутить. И да, мне кажется, что это сила, да, мне кажется, это сама жизнь. Я счастлива знать этих людей. И именно поэтому мне было важно, ну, может быть, это пафосно звучит, дать им голос. Вот чтобы это было пьесой, чтобы это услышали люди. Это документально, а это буквально копи-пейст там из постов, из писем, из сообщений, либо это дословная запись аудиосообщений или телефонных диалогов. Это документальный текст. Вот единственное, что там были изменены имена. Там могли быть удалены какие-то детали, то есть эти монологи могли быть в действительности длиннее, ну, а здесь они меньше. Но тем не менее, то, что там есть, вот то, что вошло в пьесу, это дословный текст.
1: При этом нельзя сказать, что Сеть Бойкова до войны работала только с документальным материалом. Она писала киносценарии и самые разные пьесы для самых разных аудиторий.
0: Вообще, до войны я писала комедии. У меня есть пьеса об онлайн-знакомствах. Эта комедия, она ставилась в Киеве. У меня есть детская пьеса о том, как жила-была девочка, и ее семья не уделяла ей внимания. Ее семья была занята собственными делами, физическим выживанием, обеспечением жизни и так далее. Вот в школе ее не понимали. Она беспокоилась по поводу своего веса и того, как она выглядит и так далее. И тут в какой-то момент ее тетя уезжает, а у тети есть кошка. И нужно, кто-то должен ходить каждый день к кошке и насыпать ей еду. Вот. И это сваливают на девочку. Она не очень этого хочет, но она такая безответная, и больше делать это некому, поэтому это вынуждена делать она. И вот она начинает ходить в этот пустой дом к этой кошке. Но это сказка, поэтому кошка с ней общается. Они начинают общаться, а кошка абсолютно ее антипод. То есть если девочка сомневается в том, как она выглядит и что ей делать, то кошка абсолютно влюблена в себя. Она выглядит идеально. Она отлично себя чувствует в своем теле и вообще в жизни. Вот. Но она эгоистка. Вот это и общение начинает менять их обеих. Вот, вот такая сказка.
2: А помнишь историю про душного деда? Про сотрудника КГБ или СБУ, который настиг меня на лестнице? Сегодня снова. Он написал для меня стихотворение. Очень плохое, и торжественно вручил. Больше всего меня взбесило не стихотворение, а подпись. «Спасибо за все. Ваш Сергей». «За что за все? Слышишь ты, Сергей, и что вообще между нами было?» Потом я переходила дорогу, и что-то начало громыхать. Видимо, ПВО сбило ракету, потому что в небе над головой образовались горелые облачка. Люди на пешеходном переходе, включая меня, замерли и посмотрели вверх. Я при этом думала, если бы меня сейчас убило осколком, при осмотре моего трупика нашли бы это дебильное стихотворение с подписью «Спасибо за все, ваш Сергей?» Представляю, как удивился бы мой муж.
1: Естественно, я не мог не спросить Серебрякову про ту иронию, с которой киевлянки, героини ее пьесы, живут в перманентной опасности.
0: Это сама жизнь. И я бы сказала, что у нас это очень заметно. Еще в самом начале войны у нас были стендапы, они сейчас есть, но это были стендапы в бомбоубежище. То есть люди вот веселят публику. И там были женские стендапы, мужские стендапы. И, допустим, там одна из ситуаций, девушка описывает. Вот я спускаюсь в бомбоубежище. А бомбоубежище — это, по сути, подвал многоэтажного дома. То есть оно абсолютно не готово к этому. Это подвал и все. И вот она описывает. Я спускаюсь, а вместе со мной спускаются бабушка и внук. И вот они туда заходят, мальчик оглядывается, видит этот подвал и такой к бабушке. Бабушка, здесь нет дивана. Вот. Или, допустим, мужской опыт. Это тоже вот стендап с самого начала войны. Значит, он хотел записаться в ВСУ. И он пишет, это буквально там какое-то самое начало войны, буквально день-два. И он пишет у себя в социальных сетях, что я иду записываться. Ему начинают писать люди, его подписчики, совсем незнакомые люди. Они ему пишут так: мы всегда будем тебя помнить. Также ему начинают писать девушки. Девушки ему начинают писать, что они его любят, они влюблены в него. То есть никогда, ни в один день его не любили столько людей, как в тот день. Ну вот, но это начало дня. Дальше он идет записываться в военкомат, и он видит, что там очень много людей. И действительно, в самом начале войны люди туда шли массово. И он видит, что он стоит там несколько часов, и он все еще не может даже зайти. В общем, в этот день ему записаться не удается, потому что потом выясняется, что ему нужно идти не сюда, а в какой-то еще военкомат где-то. Он идет туда, там снова очень много людей, он снова туда не попадает. В общем, в этот день он не записывается, и он пишет у себя в социальных сетях: «Я не записался». И тут все эти девушки, все, кто писал, что влюблен в него, начинают его массово банить. Вот. А потом, ну, спустя там несколько дней он все-таки нашел, куда записаться, и записался. Ну вот. А вот такой сюжет. К чему я это все? Потому что у нас начали шутить о войне тут же, об этом опыте. Шутят постоянно. Шутят все еще. Это очень большое количество мемов, стендапов, постов, шуток, чего угодно. И я бы даже не сказала, что это что-то специфически наше или связанное с войной. Я бы сказала, что это естественная какая-то человеческая попытка найти свет, найти какую-то силу в этой ситуации. Потому что в самом начале войны, когда я выехала в Чехию на несколько месяцев, у меня было так, что я выезжала на несколько месяцев, потом снова я была дома, потом снова выезжала. Так вот, один из выездов был в Чехию. И в Чехии я была в музее коммунизма. И в музее коммунизма очень значительная часть экспозиции посвящена советской оккупации. И там есть очень запомнившаяся мне вещь. Это дисплей на стенах и видео. То есть люди на фоне белой стены описывают какой-то свой опыт. И вот там один человек описывает свою ситуацию. Почему вы уехали из Чехии после 1968 года? Ну, вы понимаете, мое беженство было не политическим. То есть, конечно, ситуация была невеселая, но что касается моего личного опыта, вот я помню, что как-то сижу я и пью пиво, и оно такое невкусное. И вот я сам чех, и я знаю, что многие любят чешское пиво, оно считается вкусным, но я не люблю, это не для меня. Я вот сижу, пью это, давлюсь этим пивом, и я понимаю, что я должен пить вино. Мне не место здесь. И поэтому я уехал. То есть мы понимаем, что он не поэтому уехал. Он шутит. Но он шутит вот так вот по поводу этой ситуации. Поэтому я очень люблю этот подход, мне он очень близок, и я пытаюсь его искать в жизни даже сейчас, после войны. И он, конечно, не наш уникальный. Вот по поводу комедии. «Женщина в темноте» для меня — это комедия. Поэтому меня часто печалит и удивляет, когда люди начинают плакать. Мне бы не хотелось, чтобы их это угнетало. И самое важное — по поводу этой пьесы и вообще, мне бы не хотелось, чтобы нас жалели. Мне бы не хотелось манипуляций, мне бы не хотелось вытягивания, выдавливания из людей эмоций. У нас все ужасно, все погибли, всех убили, все плохо. Мне бы, то есть, как бы объяснить, это факт, это так. Но мне бы не хотелось делать больно людям, тем, кто видит мои пьесы. Мне бы не хотелось делать больно им, и мне бы не хотелось жалости к нам. Потому что сочувствие – да, а жалость – нет. Вот поэтому для меня это пьеса-комедия.
1: Я спрашивал Ирину Серебрякову и про стремительную популярность ее пьесы. И в этом разговоре мы, наверное, это было неизбежно, вышли на еще одну важную тему. Один из результатов той войны, которую Россия ведет против Украины, заключается в том, что во всем мире Украина перестала восприниматься стереотипно, и интерес ко всему украинскому значительно вырос.
0: И, к сожалению, очень печально, что о нас стали узнавать именно в контексте войны. Вообще, мне, как человеку пишущему и многим моим коллегам, очень обидно, что как только звучит наше название, это всегда либо атомная станция, 1986 год, либо война, либо что-то еще. Это очень больно, потому что на самом деле наше наследие намного богаче. У нас есть намного больше идей, сюжетов, писателей, тем, того, чем мы можем поделиться. А получается, что о нас узнают именно в этом контексте.
1: Так или иначе, украинская культура, украинская драматургия становится все заметнее и популярнее. «Женщины в темноте» – не исключение. Следующая четка пьесы Серебряковой и Денисовой состоится в Берлине на этой неделе, 16 сентября, на хорошо всем известной площадке «Панда Платформа». Эта четка будет на английском языке с русскими субтитрами. Я режиссер-берлинец Сатчел Ренцна.
2: Вышла на остановке, совсем рядом с ТЭЦ. Все стало люто громыхать, птицы разлетелись, дворовые собаки заметались, две женщины рядом со мной упали на землю. Было слышно свист ракет, звуки ПВО и еще какой-то неведомой херни, как если бы впустили несколько ракет с задержкой в секунду. Все гудело, земля тряслась, потом ракеты стихли, а воздушная тревога – нет. Я пришла к маме, легла, по улице все время несутся пожарные, скорые. Очень хочется тишины и спать. Сегодня мне удалось покататься на лифте. Я уже забыла, каково это, и привыкла ходить по темным лестницам. Забавно, что это мне даже нравится. Особенно, когда идешь на какой-нибудь 15 или 22 этаж. Ну, изоляция, темнота и одиночество действуют на меня успокаивающе. Очень удивляюсь, когда встречаю на лестнице других людей, потому что эмоционально мне кажется, что я в этот момент чуть ли не в космическом вакууме. А тут вдруг ломится кто-то по лестнице. Мне такие встречи кажутся вторжением в мое личное пространство. Часто слышу о том, что женщинам страшно стало ходить по городу, когда все погружается во мрак. А я почему-то чувствую себя неуязвимой. А еще во мне столько агрессии накопилось, что даже если вдруг вот нападет кто-то, мне кажется, я справлюсь. Я смогу его убить. Просто потому, что в этой огромной горе проблем он станет последней песчинкой. Интересно, отключают ли свет в тюрьме?
1: С вами был Михаил Калужский. Встретимся через неделю.

оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать как раньше, нормальным. Но я бы все оставил.

0: радио Сахаров.
1: Либо-либо.
2: Привет, Вить! Какая сегодня животрепещущая тема? У меня уже доллары в глазах.
3: Они и так у тебя всегда в глазах.
2: Все мысли только про деньги.
3: У тебя же даже название денежное.
2: Да, как корабль назовешь, так он и поплывет. Это наш подкаст «Радио Монеточка». Сегодня мы будем говорить со слушателями про деньги, потому что их всех это все страшно интересует. Витя,
3: да.
2: Когда ты начал зарабатывать свои первые...
4: Витя, выкинь жвачку изо рта, пожалуйста, мне немножечко мешает.
2: Витя,
3: ну?
2: Когда ты начал зарабатывать свои первые деньги?
3: В 12-13 лет.
2: Уже на музыке?
3: Да.
2: Как тебе это пришло в голову?
3: Никак.
2: Выхода не было?
3: Так просто вышло.
2: Что ты делал?
3: Я писал музыку себе. И в какой-то момент ко мне начали обращаться дети, которые тоже хотели писать музыку. И я помогал им записывать.
2: За деньги?
3: Да.
2: Ничего себе. И это что были за деньги?
3: 200 рублей.
2: Это что мог ты купить? На одну зарплатку свою вот такую маленькую.
3: Ну, я мог сходить в кино, типа, купить себе какую-нибудь фигню.
2: Ну, типа кока-колу или типа наушники новые?
3: Ну, если я, например, несколько песен записывал, я откладывал часто, да, мог купить что-то, типа одежду я себе покупал, инструменты музыкальные заказывал.
2: И как это, приятно? Самому себя вот так вот немножко уже обслуживать в таком возрасте?
3: Ну, это скорее не то, чтобы приятно. Есть просто какое-то такое чувство, что ты ни от кого не зависишь.
2: Тебе не нравятся мои вопросы?
3: Почему нет? Нравится, очень хороший вопрос.
2: Хорошо.
3: А ты когда начала зарабатывать первую денежку?
2: Да я начала...

0: могли позволить себе это, и у меня не было каких-то больших запросов, я там никогда не просила компьютер или что-нибудь такое. Я помню, как я после 11 класса сразу же я устроилась на работу секретаршей. Ну, такая, знаешь, конторка, которая набирает каждый день людей. Что-то их тут же куда-то отправляют курьерить или что-то раздавать, я так и не поняла. Ну, как-то такое странное дело, потому что, знаешь, они по утрам что говорили? Бизнес, успех, мы, фа-ра-рау, какие-то кричалки, речевки, какой-то они занимались фигней.
1: Прости, название фа-ра-рау?
0: Я просто не помню точно, но они были какие-то мутные, они делали, мне кажется, какой-то не совсем законный инфобизнес или что-то такое. Какая-то махинация, типа звонить куда-то. И вот мне надо было им говорить, что нет-нет-нет, у нас вот такая работа такая, а она была чуть-чуть как другая. Ну, в общем, я пришла туда как этим курьером устраиваться, там каждый день человек 15 было на собеседовании, и я была одним из них, но я такая была интеллектуальная, вся такая офисная, так нарядилась в школьную свою одежду, такую офисную. И они сказали: слушайте, а давайте вы у нас будете...
1: Давайте вы у нас директором будете. Мы просто не знаем, что мы делаем.
0: И название-то у нас какое-то. Тоже это не могли придумать. И они сказали: так будьте у нас секретаршей, а не курьером. Зачем вам это бегать, ноги топтать? И я побыла секретаршей. У меня был испытательный срок 2 недели. Я не выдержала этот испытательный срок. И после первой недели я ушла навсегда, не вернувшись. Более того, я оставила на том рабочем месте свои варежки, чашку. И я даже не вернулась это забрать, потому что мне так не хотелось, мне так это неприятно, мне так это все не понравилось. И я так и не дождалась там никакой оплаты, то есть я там бесплатно проработала и убежала, хотя ничего такого критичного не было. И уже тогда у меня были первые концерты, но, конечно, это сейчас такие деньги, как ты там говоришь, 200 рублей. У меня было за первый концерт 10 тысяч. За платный, конечно, до этого были бесплатные. Первый платный концерт 10 тысяч. А тут мне надо, получается...
2: Подожди, не 10 тысяч?
0: А тут мне надо, получается, ну, допустим, 10 дней работать ради этих 10 тысяч. И я такая: блин, нет, не хочу. И все. На этом закончились мои попытки и потуги.
1: А кем ты сейчас работаешь?
0: Певицей.
1: Тебе до сих пор платят 10 тысяч.
0: А тебе до сих пор платят 200 рублей.
3: Привет, меня зовут Соня, мне 12 лет, я из города Минска. Мне стало интересно, в каком возрасте вы начали зарабатывать первую прибыль со своих песен.
0: Привет!
4: Здравствуйте!
0: А я помню, кстати, как меня в подростковом возрасте... Да при, какой уже подростковый? Уже там...
1: 40 лет.
0: Уже школа заканчивается. А меня так тревожил этот вопрос, как я буду зарабатывать деньги. Тебя это не беспокоило?
1: Mm-mm.
0: У меня просто была такая глобальная тревога, я все пыталась себе это представить в голове, как это, куда меня возьмут, как мне будут платить эту зарплату. И мне же ни на что не хватит.
1: Надо же карту оформить.
0: Еще там, знаешь, там спрашиваешь кого-нибудь, сколько стоит наш дом? Те говорят: 6 миллионов. А сколько вы зарабатываете? 30 тысяч. И думаешь, а как вы? Ну, у тебя в голове не сходится дебет с кредитом. И меня это так пугало. Гуглила, сколько стоит там в общежитии жить. Думаю, ладно, если так, то тогда мне будет хватать. Но у нас какая-то такая немножечко необычная, неординарная ситуация, потому что мы оба начали рано зарабатывать на своем творчестве. Так а Витя еще и раньше. Он рассказал, что первые деньги, 200 рублей, он получал в 12 лет за один трек. Слушай, Вить, а вот когда ты начал зарабатывать уже такие денежки, на которые ты мог себя обеспечивать полностью?
1: Я поступил в музыкальное училище, я продолжил записывать музыку, и тогда уже мой ценник был 1000 рублей, и я зарабатывал где-то, может быть, ну, не знаю, 15 тысяч рублей в месяц. Это было все равно неплохо, и мне кажется, когда я закончил училище... Вот тогда я уже зарабатывал прям ту сумму, на которую я мог себя содержать. Я покупал себе одежду, я покупал что-то маме, я устроился еще на радио, это была дополнительная подработка. Ну и опять же, я косил от армии, а я покупал военный билет. Я с гордостью вообще это говорю. Я брал деньги у местного бандита, ростовщика. Это единственный человек, который мог дать деньги. Нельзя таких историй рассказывать. Ну, это правда, да. С этим человеком я случайно познакомился абсолютно. То есть это был хай-левел такой, типа, чувак, который зарабатывал на схемах, махинациях, на всяких движениях. Я с ним познакомился в музыкальном магазине. Мы просто говорили, реально, нам нравилась одна и та же музыка, типа. Он любил джаз, он играл на гитаре, нам нравились джазисты одни и те же, а Sting, типа, там, Stevie Wonder, мы вот об этом и всем. И он мне звонил потом. Чувак мне начал каждую неделю звонить, просто

0: пообщаться о музыке. И в какой-то момент, когда вот это... Я говорю, а вы можете мне одолжить, типа, деньги? Он говорит, Виктор. Он так говорит, Виктор, ну, это для меня очень небольшая сумма денег. У меня интерес в этом. Ну, для тебя, конечно, могу, но процент будет вот такой. И он меня поставил на процентик. И я за 2 месяца ему отбил вот этот как бы военный билет. В общем, такая вот история.
1: Мне очень, я очень люблю эту историю.
0: Чувак мне говорил, Виктор, тебе надо в Москву ехать. Ты такой молодой, привлекательный, талантливый. Тебе надо играть в музыку, а не вот этой фигней заниматься, как я.
1: А ты хотел заниматься той фигней, как
0: он? Ну нет, это он имел в виду, в Ульяновске останешься, придется что-то намутить себе, типа. Ну и, собственно, потом уже в Москве я устроился в театр. Там получал зарплату. И она равнялась ровно той сумме, которую я зарабатывал, работаю очень много в Ульяновске, типа каждый час. Потом как бы я стал работать там сначала с Деслом, потом еще с кем-то.
1: С Монеточкой, в конце концов.
0: В конце концов с Монеточкой, и все, и как бы там уже...
1: Мой первый заработок состоял из 10 тысяч рублей.
0: Поцелуев.
1: Нет, из 10 тысяч рублей. И это был шок, это был восторг. Вся семья была в шоке, потому что Лиза что-то там сидела, пиликала на своих кнопочках у себя в комнате. И тут за это полагается 10 тысяч рублей. Хотя, конечно, это был полный обман, я так думаю. Ну, не обман, как бы никто никому ничего не обещал, но это была заниженная, мягко говоря, стоимость, потому что это был концерт в клубе Powerhouse. Кто живет в Москве, может быть, знает из ребят постарше, где он находится. И он был забит до верха, и даже люди не смогли, все желающие, попасть, потому что там просто не было места. И, конечно, это стоило больше, чем 10 тысяч, такое выступление. Но для нас-то все равно был шок, восторг. Нас запросили райдер, мы там начали в панике вообще искать, что-то, как, у кого какой райдер, что там можно писать, что нельзя. Нас привезли в гостиницу. Екатерина, простите, я помню до сих пор все это, все названия. Я помню, как мы летели в самолете. И это было такое счастье, это была такая эйфория. Мы друг на друга смотрели, я с мамой и с папой полетела. И мы смотрели друг на друга, и мы не могли поверить, что за сказка, что мы бесплатно летим на самолете.
0: Сказка.
1: Что мы бесплатно заселились в гостиницу. Мы... Выступление было очень поздно, типа в 12. Сейчас я уже на такое вообще, наверное, не соглашусь ни за какие деньги. В 12. Ну, ладно, за какие-то соглашусь. Но не за такие. И мы перед этим выступлением... В этой сауне Екатерина гостиница 4 звезды, в подвале там была сауна, джакузи. Мы спустились сюда, все это сидели, кайфовали. Знаете, все брали услуги максимально возможные, много ели там. И это был такой восторг и такое счастье. И это мне очень все понравилось. Но я долго не могла морально принять, что это теперь будет моя работа. И я долго с этим боролась,
0: это
1: сопротивлялась,
0: правда.
1: Еще пыталась куда-то там устроиться, пыталась ориентироваться на учебу и на свою будущую какую-то нормальную профессию. То есть меня смущало, что это вот вся моя жизнь будет состоять из вот этого хаоса, балагана, песен, криков, нервов, из этого волнения на сцене, что это все так нестабильно, непонятно. Я этого очень не хотела. Родители меня очень уговаривали. Я помню, меня мумитроли позвали на какой-то... Ну, у них же вот это бар, фестиваль, много чего, и они меня куда-то позвали выступить. И я отказалась, потому что я не хочу. И родители мне начали подкладывать брошюры этого фестиваля, там везде в дневничок, на стол, как бы намекая. И они говорят, Лиз, ну ты что, не понимаешь, все сидят там, это пыхтят в офисе, а ты можешь петь песни. Я говорю, пожалуйста, хватит, отстаньте. Ну, прям они на меня немножечко так давили, потому что я сама этого очень не хотела. А сейчас ничего, как-то превратилось в обычное.
0: Тянулось. А ты вообще работала кем-нибудь когда-нибудь? Увлекалась заработком?
2: Нет.
1: А и хочешь? А то есть одна темка.
2: Хотелось бы попробовать, что вообще да как. Но в моем возрасте сейчас даже ничего как-то, я не знаю, что можно.
1: Я, кстати, тоже помню, какая была эта проблема. Мне хотелось в какой-то момент что-то найти, но... Ничего не было. Ну, я понимаю, если там у меня был какой-то специфический талант или что-то еще, я бы могла как-то что-то придумать. Но я была обычной девочкой, и я искала по обычным объявлениям работу для подростков. Ничего. Ничего не было. Но в целом мне очень нравится моя работа. Мне нравится, что у меня есть возможность, самое главное, проводить с моим ребенком бесконечное количество времени. Что у меня есть возможность брать его с собой на концерты, на гастроли, вписывать в райдер. Представляете? То для того, чтобы поработать, еще и вот так вот можешь написать, какие у тебя должны быть условия, чтобы у тебя там была детская кроватка, еще такая вот еда. Это, конечно, такое счастье, это так круто. Вы знаете, что мы с Витей недавно обнаружили? Какой ужас! Дело в том, что наша дистрибьютерская компания распределяет между нами наши доходы по той схеме, по которой мы с Витей договорились. Мы давным-давно обсудили, придумали этот процент, схему. И так вот, хоть мы в браке, хоть что у нас, мы ее не меняем. Она осталась прежней. И что-то мы начали замечать, что Вите приходит как-то мало денег. Ну ладно, там что-то, может какие-то, ну там... В общем, у нас такие сложные схемы, это отсюда, это сюда. То есть бухгалтерия такая активная. Поэтому думали, может, это нормально. И в итоге недавно мы с ними поговорили, спросили напрямую, и оказалось, что это все это время Вите не присылали его долю за большинство наших треков, что они просто нас неправильно поняли, и мы подняли переписку, и действительно у нас был незакончен этот разговор, и оказывается, что я много лет просто забирала себе все Витины деньги, ему ничего не приходило. Вот так.
3: Так вот.
1: Но он меня простил. Все-таки я выносила ему малыша.
3: Ну, мы еще посмотрим.
1: На этого малыша. Что с ним и вырастет из него. Витя, слушай, а ты вообще как относишься к тому, что мы с тобой работаем вместе, зарабатываем вместе?
0: Ужасно.
1: Ну, просто... Слушай, как говорят, не совмещайте семью и деньги, не совмещайте семью и работу. А мы вот взяли и совместили. Может, это было не, может, это было плохое решение, как думаешь?
0: Ну, в этом есть свои сложности, конечно. Была бы жизнь проще, если бы мы этого не делали, была бы. Но мне кажется, что...
1: Моя бы нет.
0: Твоя нет. Но мне кажется, что... Ну, мне интересно, так скажем. Мой мозг это почти позволяет.
1: Почти?
0: Ну, я стал замечать, что я могу за раз только две должности исполнять. Я могу, например, быть мужем и отцом. Но, например, когда я должен быть композитором, какую-то из этих приходится выкидывать.
1: Отца.
0: Иногда нет. В общем, какие-то вот возникают вот такие.
1: Ну да, знаешь, что тяжело, когда это все один разговор.
0: Один, это вообще просто классика.
1: Понимаю. Но
0: сразу и претензии и к музыке, и к... Нет, ну это я не про тебя. Это
1: а
0: я...
1: про кого?
0: Про другую жену.
1: Слушай, Вить, ну ты знаешь... Но я стараюсь разделять, это у меня не всегда получается, я знаю, но я действительно стараюсь, особенно я стараюсь в туре. Ну, тебе комфортно в туре со мной?
0: Достаточно.
1: Ну, я прям стараюсь, потому что я понимаю, что это пиковая ситуация такая, знаешь, максимальное напряжение.
0: Патва.
1: И можно получить супер кайф, а можно получить огромный стресс. Потом полгода будешь на море вот так или в больнице, или в санатории лежать, и то не отойдешь от этого стресса. И поэтому я все силы собираю, чтобы вот это все разделять, и мне кажется, что у меня получается.
0: Я считаю, что мы в целом справляемся, я бы сказал, хорошо. Продолжаем?
1: Да.
4: Привет, Лиза. Меня зовут Лиза, мне 17 лет, я живу в Иркутске. Когда я была маленькой, моя мама перестала общаться со своей лучшей подругой, потому что мои родители с достатком выше среднего, а у подруги мамы достаток был ниже среднего, и они поссорились в денежном вопросе. И я очень часто, когда хожу в школу, чувствую себя немножко неловко, когда речь заходит о финансах, потому что мне стыдно из-за того, что мои родители могут позволить какие-то вещи, которые другие дети не могут себе позволить. Я очень боюсь потерять своих друзей.
1: Привет, Лиза!
4: Привет!
1: А какой реакции ты боишься? Что самое страшное могло бы произойти в твоей голове, если бы ты сказала, да, это стоит миллион денег, и я купила это себе?
4: Возможно, я просто боюсь поссориться из-за этого.
1: Что это вас отдалит, или что они разозлятся, или станут завидовать?
4: Да, да, боюсь, что... просочится какая-то зависть, что приведет к ссоре и расторжению отношений.
1: У меня тоже есть очень много разных друзей с разными уровнями дохода. Мне кажется, что совсем не обязательно в таком случае обсуждать какие-то цены, обсуждать деньги, если ты знаешь, что это может вызвать дискомфорт. Особенно, когда вы совсем юные, и это ведь деньги ваших родителей, действительно. И Это просто еще одно преимущество, которое у нас бывает.
0: Если позволишь, я поделюсь просто историей с другого конца. Вот она из средней семьи, с средним достатком. Я из семьи ближе как бы к бедным. Но при этом моя мама всегда старалась, чтобы у нас все было, что мы хотим. И приоритетно у нее были всегда траты на наше увлечение или там на наше образование, там на что-то такое. И была очень такая история. В общем, в третьем классе мне как-то раз купили очень дорогую игрушку. Из-за того, что я устроил истерику в магазине. И маме пришлось раскошелиться. На самом деле, это очень странная игрушка. В серии про трансформеров была такая база, которая превращалась в робота. Это была японская игрушка. И она продавалась просто в киоске Роспечать. Таких игрушек больше не было. Она просто оказалась в этом киоске запечатанная японская игрушка. И, естественно, я так мне нравилось, что я притащил ее в школу. И так как я учился в гимназии, со мной в классе учились очень много обеспеченных людей. И я помню, что когда я принес эту игрушку в класс, многим, она, конечно, многие начали завидовать там, или еще что-то. Я больше такого не делал никогда, я больше не приносил игрушек. У меня, более того, в доме, но моя мама поругала за то, что я так поступил, что я как бы вызвал сам, я сам виноват тем, что зависть эту как бы вызвал. Да.
1: Не по-зумерски звучит.
0: Но зато я до сих пор, кстати, приверженец того, что это моя вина была.
1: И... А что сделали-то?
0: Ничего не было. Просто, как оказалось потом, через 20 лет, один из этих одноклассников мне сказал, что настолько ему понравилась эта игрушка, что он просто ненавидел меня потом 20 лет. И пытался всячески меня впечатлить своими... Он меня как-то раз прокатил на машине на своей, которую он сам купил. И настолько ему вот это событие запало, что он пытался вот что-то такое потом сделать. Ну, потом мы посмеялись, конечно, над этим, когда нам было 25 лет. Но до этого, да. Была такая история.
4: Как-то эта история с игрушкой вообще не успокаивает. А наоборот, с учетом того, что 20 лет человек.
0: Но видишь, было смешно в том, что он-то как раз был очень богатый человек, у него был коттедж, а он жил просто в прекрасных условиях всегда. Мораль просто этой истории для меня в том, что всегда найдутся люди, которые будут чему-то завидовать. Или
1: даже
0: найдут,
1: значит, человека из такой бедной семьи, потому что Витя мне рассказывал про свое детство, это действительно очень-очень бедное детство. Да, ведь?
0: Ну уж не преувеличивая. Ну, бедная, конечно, и действительно за чертой как бы прожиточного минимума, но абсолютно счастливая, прекрасная
1: вещь. Конечно, счастливая. Ну, потому что так прекрасная мама, но она одна на себе тащила трех детей. Представляете? Я не могу это представить. Ну, кстати, Витя, я хотела по поводу твоей истории, ты сказала,
0: да.
1: Я думаю, что это моя вина. Я так не считаю. Ты знаешь, я могу прийти в школу в новых очках, в новой юбке. Я не отвечаю за реакции людей, если я не имею никакого злого умысла, если я не делаю нарочно ничего плохого, никого ничем не дразню и не обижаю, извините, но уж я не могу. А кого-то, извините, так оскорбил. Пришла девочка 1 сентября, допустим, выросла, вытянулась, стала такой красавица, ей тоже этого стыдится, что кто-то на
0: Нет.
1: это позавидует?
0: Но ты не можешь выбирать, каким ты вырастешь человеком и внешность
1: свою. И также ты не можешь выбирать,
0: Нет,
1: из какой...
0: взять игрушку в школу или не взять ее. Мне кажется, что здесь ты, в принципе, можешь. Школа все-таки такой...
1: Нет, я с тобой не согласна. Ведь я не считаю, что ребенок должен заботиться о том, чтобы... Ты обожаешь эту игрушку всем сердцем и искренне ее несешь в школу, потому что ты хочешь, чтобы она была с тобой рядом, ты хочешь всем показать то же самое там. Мама приготовила вкусняшку, ты ее несешь всех угостить.
0: Ты же хочешь похвастаться.
1: Ну и что? Что такое похвастаться? Показать своим друзьям, какая классная у тебя есть игрушка, и дать им с ней поиграть? Весь я вот покупаю себе новые тарелочки, приходят гости, для меня такая радость им накрыть, показать, порадовать их также.
0: Ну, наверное, все-таки у детей, может быть, это немного иначе устроено. Наверное, я в то время не очень-то хотел, типа, дать детям поиграть. Ну, я не считаю, что в этом есть что-то плохое.
1: Ты можешь думать о том, хорошая ли это, плохая ли это мотивация и так далее, но ты не в ответственности за то, как кто-то на это отреагировал, потому что реакция действительно детская, подростковая реакция.
0: На самом деле, я как бы сейчас бы так же поступил. Мне бы она нравилась, я бы ее тоже принес. И... В общем, я не считаю, что, конечно, это какая-то типа криминал или что-то. И, конечно, для меня мораль именно вот в этом. В том, что нельзя вообще предсказать, как ситуация обернется.
1: Ну да.
4: Да, я понимаю. Ну, наверное, мне бы хотелось когда-нибудь сказать это моим родным, когда я уже буду постарше, и дать такой совет, что не стоит в разговоре с детьми нарочито подчеркивать стоимость вещей. Ну, когда ты живешь в таком окружении, когда твои родные могут сказать что-то вроде: «Знаешь, сколько твой ноутбук стоит? Твой ноутбук стоит как 5 зарплат твоей учительницы, ты просто такой ужасно. Что мне чувствовать? Что сказать?»
1: Как ничего будто бы это твоя скажешь. Вина. Но ты знаешь, мне кажется, что даже когда ты вырастешь, тебе уже не захочется никому ничего говорить, объяснять. И еще чуть-чуть, и ты уже будешь совсем взрослый. Тебе же уже 17 лет. И совсем скоро ты будешь жить так, как ты хочешь, тратить деньги так, как ты хочешь, говорить об этом.
0: Или не говорить.
1: Или не говорить, относиться к этому тоже, как тебе захочется. И это круто. А так интересно мне еще вот о чем поговорить. Мы все помним девочку или мальчика, который принес в школу первый сенсорный телефон без кнопок.
0: Нет, это было до моего времени.
1: Но может, у вас какая-нибудь своя там была штука?
0: Геймбой.
1: Геймбой.
5: Птица.
0: Птица?
1: Да. Птица, проблемы с навигацией в последнее время. Прости, у нас просто птица врезалась нам в окно, и у нас в последнее время проблемы с птицами. Они залезают нам в камин, залезают нам в трубу, бьются в окна, и у нас какая-то просто...
0: Жизнь.
4: Какой ужас.
1: Да. Вот почему некоторые приносят эти телефончики, хвастаются, их совсем не смущает богатство их семьи. Они очень этим гордятся и считают это своим достоинством, личным уже буквально. А некоторые люди вот так вот смущаются. Как ты думаешь, из-за чего это, Лиз? Почему все так по-разному детки и подростки относятся?
4: Наверное, это все-таки от воспитания зависит, как родители приучают ребенка относиться, собственно, к доходам семьи.
1: Но тебе же не говорили, что нужно стыдиться?
4: Нет, не говорили прямо, но все равно стыдили. Ну, подчеркивая, что вот другие люди не могут себе это позволить, а ты можешь. И после этого у тебя появляется чувство вины.
1: А, ну вот ты не заслужила.
0: Угу.
1: Слушайте, ну а кто что заслужил? Вот я сейчас, понимаете, сама, когда себе уже там в 25 лет заработала на телефон, я его заслужила. А в детском-то возрасте, так мы и не должны заслуживать еду, телефон, компьютер, одежду. Это то, что вообще-то обязаны как бы родители обеспечивать. Другой вопрос, что все могут разное позволить. Кому-то попроще, кому-то получше, кому-то из секонд-хенда, кому-то из люксового магазина. Но это вообще-то все выборы родителей. Если вы не хотите покупать ребенку такой дорогой телефон, так не покупайте. Ну, просто не надо купить и потом винить. Это же тоже странно. Витя, скажи, ты любишь деньги? Тебе они нравятся? Они тебя интересуют?
0: Нет. Меня интересуют предметы.
1: Какие?
0: Обычно это
1: приведи
0: просто...
1: Ну, пример. Ботинки, блокноты, люстры.
0: Это что угодно может быть. Просто когда я чувствую, что это существенное такое, качественное...
1: Достойное, добротное вещица.
0: Что может пережить. Мой отец служил в ВДВ, и у него был вот этот комплект старого обмундирования, рюкзак, фляги, вот это вот все. Какая-то была кожаный плащ какой-то висел, старый. И меня настолько очаровывало просто вот эта вот потертость... Жизнь какая-то, вот это вот. Мне так нравилось вот эти вот грубые, толстые...
1: Груди.
0: Груди, да, мужские. В общем, ткани вот эти вот какие-то помятые. Вот это вот все, что жизнь какую-то прошло. Понимаешь?
1: Да, я понимаю. Как ты знаешь, меня гораздо меньше интересуют вещи. Мне нравится, когда деньги снимают с меня часть тревоги, ответственности, когда я могу не переживать о том, что мне есть, когда я могу нанять людей на любые там должности, на выполнение любых задач, которые мне дают.
0: Массажист пальцев.
1: Которые мне даются с трудом, и я не получаю большого удовольствия от покупок, приобретений. Более того, это чаще всего меня тяготит. Знаешь, мне интересно покупать не предметы, а покупать услуги. И я хочу жить, зная, что я могу заполучить любую услугу, потому что вот я такая богачка. Вот об этом я мечтаю. Еще хотела тебе сказать, что меня просто еще очень тяготят вещицы, и в последнее время они мне приносят больше расстройств, чем радости. Но я потом тебе расскажу.
6: Друзья, у Либо-Либо есть подписка, но, возможно, вы не знаете, что первые 2 недели и только в Apple подкастах можно совершенно бесплатно слушать бонусные эпизоды ваших любимых подкастов и подкаст-студия со всеми секретами о нашей работе. Если Apple подкасты вам не подходят, приходите в закрытый телеграм-канал «Либо-либо», там тоже все это есть. Ссылки в описании. И помните, что подписка – это лучший способ нас поддержать. Спасибо.
7: Привет, меня зовут Катя, мне 17 лет, я из города Губкин, Белгородской области. Я хотела спросить у Лизы и Вити про деньги. Я окончила школу, и сейчас мне предстоит поступать в вуз. Мне очень страшно переезжать в другой город, учиться. И честно, полгода назад я думала, что я умру там с голода, я совершенно не приспособлена к самостоятельной жизни, я не знаю, как экономить, что откладывать и насколько важно баловать себя. Мне страшно.
0: Привет!
2: Привет!
1: Расскажи, а тебе нужно будет самой оплачивать квартиру или ты будешь жить в общежитии?
2: Я еще не знаю.
1: Ну, если тебе нужно будет платить только за бытовые расходы, то, мне кажется, ты быстро освоишься, и это будет очень интересно. Я помню, как это было приятно приехать в Москву и ходить по магазинчику, все-все набирать тележку. И не так, что сникерс с колой, а что-нибудь там, гречки надо купить, немножко каши, чтобы было что есть. Ну, я помню, что мне было это очень приятно, и я чувствовала себя очень взрослой, но мне не хватало, вот у меня не получалось распределять это все правильно, и поэтому у меня был очень скудный рацион. Я все время покупала растворимые кашки дешевенькие. Там искала, чтобы было где-то по 5 рублей, даже находила по 3 рубля, если, знаешь, коробку брать. И вот у меня был в институте, когда я приезжала на сессию, у меня был там один рацион. Растворной кофе с молоком и вот эта каша растворная. И все. И я питалась так очень долго. И сейчас я думаю, что это как будто бы должно было быть очень несчастным, тяжелым временем. Но это воспринималось так круто, это было такое счастье. И я так кайфовала от этих кашек. Сегодня с малиной, завтра с черникой. Завтра с малиной опять.
0: Послезавтра опять с черникой.
1: Да, и я так кайфовала. Где-то ездила. В этом Ашане нет скидки, надо ехать в какой-то дальний Ашан. И это все было так радостно. Я не знаю, у меня была прям какая-то эйфория. Но я думаю, что ты выбрала плохих людей, чтобы задать им вопрос про какую-то финансовую грамотность. Потому что, честно говоря, мы с Витей в этом очень слабы.
0: Ну, наверное, год на третий того, как я переехал в Москву, я научился комфортно распределять свой бюджет. То есть, если бы надо было жить просто на зарплату, все было бы, наверное, нормально. Но мне всегда же хотелось покупать синтезаторы, какие-то гитары.
1: Плащи,
0: это потом я начал. Сначала синтезаторы и всякие там инструменты. И вот здесь, конечно, нужно было там уметь найти срочно, помимо зарплаты, 70 тысяч рублей на что-то. Потом выплатить тому-то, кто дал тебе взаймы 10 тысяч. Приходилось вести вот такие махинации, чтобы что-то себе позволять вот такое музыкальное. Ну, я думаю, умные люди это быстрее делают, чем я. В течение, в общем, первого года можно научиться тратить как-то правильно свои деньги и расставлять приоритеты.
1: Слушай, у меня никак этого не получалось. Я так часто, помню, уходила в ноль.
0: Угу.
1: Вот прям в ноль на карте. Ну, сегодня, типа, идешь домой, значит, пешком. И единственное, что у меня получалось научиться делать, это зарабатывать больше денег. Или находить их каким-то способом вот здесь, здесь. У меня, например, был творческий вуз, у меня очень много оттуда знакомств. Один там, другой, третий. И как-то находится всегда возможность где-то подзаработать. Ну, кто-то у меня из подружек просто устраивались, допустим, официантом. Ну, где не нужно много часов тратить, чтобы успевать учиться. И я смогла научиться только вот этому. Добывать где-то больше денег, если мне их не хватает. А вот сокращать их я пыталась, но у меня так это и не вышло. Но сейчас я опять к этому стала прибегать, потому что я поняла, что, ну, у нас расширилась семья, и у нас появилось больше потребностей, и я сама не справляюсь теперь с работой, с уходом за ребенком, с уходом за квартирой, и с Витей мы вдвоем тоже с этим всем не справляемся. И стало понятно, что что-то нужно вычеркивать, и нужно просто понять, сколько мне нужно в месяц. Просто сесть, посчитать, сколько стоит нянечка, там несколько раз к нам приходит в неделю, сколько стоит, если у нас будет какая-то уборка иногда проходить, сколько стоит там еда, потому что я очень нерациональная, ее как-то покупаю, и мне кажется, это самая большая статья расходов у нас, потому что это просто вот, ну, как-то все как будто бы надо так нормализовать, но ты представляешь, я так и не могу сесть и это сделать, у меня так и не получается, вот я сколько уже пытаюсь, не могу.
0: Вот у меня сейчас племянница. Она на год старше тебя. Она год назад переехала в Москву, поступила в университет. По-моему, в общежитие не смогла пристроиться. Сняла комнату какую-то, нашла работу одну сначала. Теперь вот у нее вроде как работа, которая ей нравится более-менее. Ей вот сейчас вот уже работает там уже полгода или сколько-то типа того. Я думаю, что это на самом деле очень страшно об этом думать.
1: А на практике все вообще не так плохо.
0: Ну да, я думаю, что когда ты окажешься там, тебе будет гораздо яснее вообще, что от тебя требуется. И...
1: А ты, кстати, не знаешь, в какой город поедешь?
8: Москву.
1: Вот у меня просто у всех как бы разный уровень сложности. То есть кому-то пришлось, допустим, полгода...
0: Продать почку.
1: Кому-то понадобилось полгода, чтобы уже выйти на нормальную, комфортную, приятную жизнь. Кому-то 2 года. Кому-то, вот даже там у меня в семье родственница, ей понадобилось прям несколько лет. А до этого это было прям тяжело. Но чем могу обрадовать по статистике, чем ты младше, тем тебе легче туда влиться. И среди моих знакомых эта статистика как бы подтверждается, что молодым людям сильно проще.
0: У меня есть такая тоже история успеха одной одноклассницы. Девочка поступила в Москву на рекламу, я не помню куда, в какой-то хороший университет, на рекламное отделение. И она, как потом сказала, она наплела там в резюме, что умеет много чего. Ее взяли в очень хорошую фирму. Не буду сейчас говорить эту фирму, потому что я и с ними работал тоже, и с ней. А, кстати, она мне привела, когда еще в Ульяновске был первый заказ мой, который стоил $600. Она тоже им наплела, что я, типа, там уже много чего делал, просто знала, что я, как бы, в принципе, смогу это сделать. За вечер эту работу им надо было прям, типа, вечером. Я ее сделал, и они мне заплатили, типа, вот это $600. Она попала вот в эту струю, типа, в Москве, когда был просто раздолье рекламное, когда в рекламных кампаниях получали по 600 тысяч рублей в месяц. И я получал, типа, в Ульяновске 10, а она уже, как бы, там, через полгода купила себе мини-купер, я помню. И приехала с первым айфоном, типа. В общем, я думаю, что в Москве очень много, на самом деле, возможностей для всяких людей. Мне кажется, в любом большом городе можно всегда, как бы, эту возможность найти.
1: Но мне хочется еще тебе напомнить о том, что даже если у тебя ничего не получится, или ты устанешь, или тебе не понравится, или ты разочаруешься, это абсолютно нормально вернуться назад домой, отдохнуть, взять паузу, выбрать новый курс, отучиться или что-то еще. И иногда шаг назад это на самом деле означает 2 вперед. Это бывает очень правильным решением. И я помню, как меня в свое время очень как бы помогало мне снизить тревогу, ощущение того, что я всегда могу вернуться, это не будет проигрышем. Меня там накормят, дадут мне кровати поспать, у меня в семье родственники и так далее. Конечно, это может быть непросто, но чтобы ты понимала, для чего ты там, чтобы ты хорошо себя чувствовала, чтобы ты была в безопасности и в случае чего знала, что шаг назад никогда не проигрыш, и ничего в этом страшного нет, это супер нормально и вообще...
8: Блин, это супер все мило. На самом деле это такое непопулярное мнение, потому что обычно все книжки учат по финансовой грамотности, например, да, как экономить. Но вот это непопулярное мнение, что нужно просто больше зарабатывать, оно так гениально просто, мне кажется.
1: Но это, видишь, мы просто не умеем, мы про это ничего не знаем, про эту финансовую грамотность.
8: При этом вы же комфортно живете сейчас с таким правилом.
1: Да, но, может быть, мы бы жили гораздо лучше, я не знаю. Наверное, во всем важен какой-то баланс, но слава богу, когда можно про это пока что не задумываться. Дай бог, чтобы и не пришлось. Ну, правда, мне вот так легче удается где-то подкрутиться, знаешь, что-то придумать, что-то собраться, постараться, поднапрячься, потому что это же в любом случае напряг. И для того, и для экономии, и для большего заработка нужно в любом случае чуть напрячься, чуть-чуть из зоны комфорта выпрыгнуть, как-то подсуетиться. И в чем-то, как-то ведь сказать...
0: Ограничиться.
1: В чем-то ограничиться, да, во времени, там, в силах, или в еде, которую ты ешь. И мне кажется, лучше уж туда направлять силы, если есть возможность.
8: Спасибо большое за поддержку.
1: Но потом ты послушаешь выпуск, на самом деле это многих ребят волнует, и вот этот взрослый мир денег, это что-то такое для всех непонятное, загадочное, но в итоге все с этим как-то справляются, это как роды. Это так было... Это, наверное, не в тему. Но просто это было так страшно, эти роды. Мне казалось, что это... А оказалось, что это было самое легкое из всего этого. А вот что началось потом, вот это было уже реально сложно.
0: Вот это реально был ад.
1: Ну, слушай, во-первых, я бы лучше родила дважды, чем один раз, но зато бы вместо токсикоза и потом вот эти первые месяцы, проблемы с лактацией, проблемы со сном и вообще страх, который ты испытываешь, до рода это вообще тьфу по сравнению
0: мне
1: с этим.
0: Мне так нравится, что любой разговор у нас выходит, потому что «да, блин».
1: Это как мы сейчас, видите, посмотрели, что там какой-то законодатель, министр, кто-то высказался, что надо не строить карьеру, а рожать. И вот я, получается, такая же, да, между строк?
0: Нет, ты уже строишь карьеру, получается.
1: Получается, что да. Вещи мне приносят больше дискомфорта, они меня скорее тяготят, чем радуют в последнее время. Это началось с того, что я начала много терять. Я всегда много теряла, но до этого я просто не покупала ничего дорогого. И там у меня самое дорогое платье, наверное, стоило 3000 рублей. А тут вдруг у меня появилась возможность получать вещи более ценные, и их потеря стала для меня гораздо более тяжелой. Ты помнишь ведь, насколько денег я потеряла в позапрошлом году украшений? И там даже суть была не в цене, а как бы в таком эмоциональном значении. И меня это так травмировало, что я сказала Вите: пожалуйста, больше не покупай мне никаких украшений. Это не шутка, это не для красного словца, это не для того, чтобы так вот кокетничать. Правда, если ты хочешь, чтобы мне не было больно и плохо, не дари мне украшения, потому что я их постоянно теряю. Дари мне крупные вещи, желательно яркие, с GPS, светящиеся какие-нибудь. Вот.
0: Надувная утка.
1: Следующее, что сильно на это повлияло, это наш переезд. Когда мы уже здесь заселились, начали свою жизнь, и у нас были в Москве вот эта вот целая квартира с мебелью, с одеждой, со всем-всем-всем. И это до сих пор является тяжелой ношей, и это меня тяготит, не радует. И я помню там, как я над каждой вещичкой носилась. Это, конечно, изменило мое отношение. Знаешь, я думаю, что я больше никогда не разрешу себе придавать вещам такое большое значение, потому что я понимаю, как легко они утрачиваются.
0: Это был подкаст «Радио Монеточка» и его ведущие Лиза Гырдымова
1: и Витя и Емелин. И вы знаете, что это наши реальные фамилии? И Нина у нас тоже. Никакая не
0: Молчать.
1: Ни копейка, никто. Она у нас Емелина.
0: Она копеечка. Не смей так говорить.
1: Спасибо студии «Либо-либо» за то, что существует наш прекрасный подкаст, а также ее сотрудникам, таким как Лика Кремер, Леся Бутенко и Ксения Красильникова, наши прекрасные продюсерки, редактор Андрей Борзенко и редакторка Полина Агаркова, тоже все очень прекрасные, отличный, чудесный звукорежиссер Алексей Воробьев и супероператор Вася Азаров.
9: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

0: Всем привет! Я Илья Колмановский, автор подкаста «Голый землекоп» студии «Либо-либо» о научных открытиях и людях, которые их делают. Сегодня мы в гостях у Радио Сахаров, и сейчас вы услышите один из наших выпусков.
1: «Либо-либо».
0: Я держу в руках книгу, которая вышла полгода назад. В ней почти нет картинок, но на странице 74 изображены четыре персонажа. Слоновый прыгунчик – это такой крошечный родственник слонов из экваториальной Африки. Рядом летучая мышь. Еще рядом такой грызун из Египта, называется иглистая мышь. Четвертый персонаж – шимпанзе. Он тут отвечает за всех приматов. Что общего между всеми этими существами? Нет, это не постер нового мультфильма «Зверополис». Все эти четыре группы представляют собой редкое исключение в мире млекопитающих. У них, и только у них, существует менструация. Когда биолог видит такие странные сближения, он спрашивает, как так вышло. Ну, наверное, скажете вы, про такую базовую и причиняющую столько страданий штуку все давно известно. Ничего подобного. Возможно, потому что наукой больше занимались мужчины, возможно, потому что мы слишком мало изучали других животных и не знали, какая это редкость, но мы до сих пор плохо понимаем, зачем менструация вообще нужна и за что мы платим такую цену. Вы слушаете подкаст студии «Либо-либо. Голый землекоп». Я Илья Колмановский, и это выпуск о том, как биологи поняли, что менструация – это орудие защиты женского организма от эксплуатации. А еще к этому выпуску подкаста «Голый землекоп» я записал специальный бонусный выпуск, потому что сюда не уместилась еще целая потрясающая история. Потому что в действительности, вот в этом конфликте между матерью и плодом, выясняется, что куски ДНК и целые клетки прорываются по ту и по эту линию фронта, что делает и мать, и ребенка на всю жизнь впоследствии химерой, то есть существом, состоящим из клеток разных организмов. И об этом бонусный выпуск подкаста «Голый землекоп». Вы можете слушать его через специальный телеграм-канал «Либо-либо плюс» или Apple Podcasts «Либо-либо плюс», или слушать, как мои патроны, на Patreon и на Boosty. Ссылки я оставлю в описании этого выпуска.

кожа на поверхности тела. Она у нас обновляется за месяц. Или как выстилка кишечника, которая обновляется за неделю. И лишь у человека, некоторых обезьян и еще вот у небольшого рандомного набора разных странных зверей один раз за цикл происходит такое резкое сбрасывание всей выстилки матки, идет кровь, образуется сплошная рана, наступает риск инфекции и прочей радости. И это редкое чудо природы называется менструацией. Для биолога тут явно кроется интрига, и нужно понять, за что мы, я настаиваю, мы, человечество, платим эту цену. Я стал говорить с учеными, и они быстро развернули передо мной такую картину, что я понял, что срочно хочу обсудить все это с вами. Вообще, традиционный и, как я понял, патриархальный взгляд, которому, например, меня учили в университете, он вот какой. У людей плод с крупным мозгом. Ему нужно очень много ресурсов. Поэтому, когда из яичника выходит яйцеклетка и может наступить беременность, нужно заранее нарастить максимально толстый эндометрий, выстилку матки с кучей кровеносных сосудов. И вот в эти гостеприимные перины погрузится счастливый зародыш и тут же начнет получать усиленное питание. Ведь именно в этом, дескать, главная роль женского организма. Питать, напитывать, снабжать, укутывать. По крайней мере, так думали в 19 и часть 20 века. А дальше, если беременность почему-то не наступила, такую толстую, мощную выстилку слишком дорого поддерживать постоянно, и линять понемногу она не может, а может быть только отброшена целиком. Причем, если продолжать эту логику, она как бы отброшена с горьким сожалением об упущенном шансе кого-нибудь поснабжать. И всю эту концепцию придумали, разумеется, вот те самые белые цисгендерные мужчины. Ситуация стала меняться в середине 20 века, когда этой наукой начали заниматься женщины. Мне довелось наблюдать, как в глазном яблоке у крыс развивались зародыши мышей. Такую фразу я прочитал в научной статье 1947 года, пока работал над этим выпуском. За что мне это? Как я вообще оказался в этой точке? Сейчас объясню. В мае 1947 года в журнале Anatomical Record вышла статья с описанием эксперимента, который провела женщина по имени Мередит Раннер. В те времена в американских университетах не было даже женских туалетов, они были почти не нужны, потому что и женщин в науке почти не было. Так что Раннер была редким исключением. Она работала в биомедицинском институте Jackson Lab в штате Мэйн, такой один из главных мышиных институтов. Раннер изучала, как развиваются зародыши у мышей, но с прицелом, разумеется, на человеческую медицину. Для контекста важно понимать, что до первой успешной подсадки, до первого ЭКО на человеке оставалось 30 лет. И что на этот момент никто не умел делать ЭКО ни на каких животных, даже на мышах. Никто толком не знал вообще, как развивается зародыш. Просто хотя бы потому, что это же не видно. Зародыш же внутри, а мышь непрозрачная. И вот Мередит Раннер применила простой и остроумный прием. Она брала мышей-альбиносов или крыс-альбиносов, и у них такие довольно прозрачные глаза, без пигмента. И она сажала им в глаз около 10 очень ранних мышиных зародышей. Она сажала зародышей в глаз, и получалась такая отличная живая камера-инкубатор, теплая и с кровоснабжением. И Раннер подчеркнуто хвалит эту камеру эпитетом «естественная». Прозрачная роговица давала такое окно, через которое можно было в реальном времени наблюдать за ранним развитием. И Раннер еще заранее немного подкрасила эти зародыши, чтобы их было лучше видно. Так она увидела много интересного. Ну, буквально, таинство начала новой жизни. Как зародыш рос и менял форму, как попозже на одном краю этого зародыша возникали такие особые гигантские клетки, которые, как абордажные крючья, вцеплялись в поверхность радужки. Потом эти клетки блокировали 1-2 сосуда и врастали в них, после чего из этих сосудов шло кровоизлияние. Облака крови начинали клубиться, они затуманивали мышиный глаз, зародыши впивались в радужку и заглублялись дальше и дальше и дальше внутрь глаза, и глаз наполнялся кровью и взрывался. На этом эксперимент заканчивался. Но так происходило не всегда. В редких случаях оказывалось, что победил не зародыш,

0: а глаз. И тогда кровотечение не происходило, зародыш темнел, усыхал, и позже оставался лишь шрам на поверхности радужки. Ну, казалось бы, усох и усох, нечего было сажать его куда попало. Но на самом деле, такие вот два варианта развития событий, то есть имплантация, победа зародыша, или наоборот, поражение зародыша. Эти два варианта – это превью того, что случается и в реальной жизни. Вы, конечно, можете сказать, что зародышу нечего делать в глазу, и будете правы. Но оказалось, что если подсадить его в матку, то шансов, что он там приживется, еще меньше, чем если подсадить в глаз. В этом своем эксперименте Мередит Раннер ясно увидела, что матка – это самое негостеприимное место для зародыша. Оказалось, что проще подсадить этот мышиный зародыш в мошонку самцу или даже в глаз крысе, чем в матку маме мыши. Раннер пробовала и то, и другое, и третье. Если в глазу или в мошонке зародыш чаще вгрызался в окружающие ткани, то матка сопротивлялась намного эффективнее. По сути, с мышью происходило что-то очень похожее на менструацию. В ответ на вторжение происходил сброс эндометрия и зародыша вместе с эндометрием. Для Раннер это был тупик, потому что она-то готовилась к тому, чтобы проводить на мышах ЭКО. Но как раз эта неудача дала ей совершенно новое понимание того, как устроены отношения матери и плода. Описывая происходящее, Раннер употребила слово «инвазия», «вторжение». Стало ясно, что зародыш активно вторгается, вгрызается в организм матери, а мать может активно сопротивляться. Я был совершенно захвачен этим сюжетом и стал читать разные исследования, и постепенно понял из них, что уже много десятилетий в науке зреет такой тихий переворот. И этот переворот про рычаги власти, про право женского организма отстаивать свои интересы. Ну и, разумеется, дальше вам придется послушать диалог двух белых цисгендерных мужчин, двух ученых мужей, потому что для начала я позвонил эксперту в области биологических конфликтов, чтобы он мне объяснил, что там реально происходит.
1: Hello, I'm David Haig. I'm an evolutionary biologist.
0: Это Дэвид Хейг, эволюционный биолог из Гарварда. 30 лет назад Хейг написал свою первую статью о борьбе матери и плода во время человеческой беременности. Чтобы вникнуть в его теорию, я попросил Дэвида шаг за шагом, день за днем, подробно описать это противостояние.
1: So, the early human embryo produces digestive enzymes that allow it to...
2: На ранних стадиях человеческий эмбрион вырабатывает пищеварительные ферменты, чтобы внедриться в эндометрий, в выстилку матки.
0: Пищеварительные ферменты, то есть плод, просто начинает переваривать тело матери, он начинает прогрызать там дыру.
2: Дальше он как бы взламывает кровеносные сосуды матери, раскрывает их. И сосуды теряют мышечные стенки, с помощью которых они сокращаются. Диаметр сосудов расширяется, чтобы увеличить приток питательных веществ в эмбрион.
0: Вот это все важно, потому что такой масштаб вторжения не очень часто встречается в мире млекопитающих. У большинства видов клетки плода не проползают в сосуды матери и ничего там не меняют внутри этих сосудов. И дело тут не в том, что у человеческого плода очень большие потребности, потому что у него крупный мозг. Например, у дельфинов тоже крупный мозг, и ничего подобного не происходит. Просто там сосуды матери контактируют своими стенками со стенками сосудов плода. Получается такое сплетение, и у них так устроена плацента. И дальше кислород и питательные вещества просто просачиваются через стенки материнских сосудов и потом попадают в сосуды плода. Если посмотреть на этом фоне на картину у человека, то масштаб вторжения просто поражает.
1: So in the human placenta, unlike a dolphin placenta, maternal blood is essentially leaving.
2: В плаценте у людей, в отличие, например, от дельфинов, материнская кровь, по сути, покидает кровеносную систему, протекает через плаценту и потом возвращается обратно в материнское тело. Поэтому во время беременности тело матери частично оказывается под управлением плода. Плод через плаценту качает в кровь матери гормоны, и они перехватывают контроль над ее организмом.
1: And they're taking over maternal physiology.
0: Представьте, что тут происходит. Есть сотня материнских сосудов, так называемые спиральные артерии, которые питают стенку матки. В эти сосуды заползают те самые абордажные крючья, клетки плода, уничтожают мышечные клетки в стенке сосуда и ломают их способность сокращаться. Сосуды теперь зияют и не могут сузиться. Из них постоянно изливается кровь в такое особое пространство, такие цистерны внутри плаценты. И у матери нет никакого влияния на то, сколько и чего из этой крови заберет плод. Его сосуды погружены в эти цистерны и забирают все, что плоду нужно. При этом плод может добавлять туда свои гормоны и отправлять их в тело матери. Все это вторжение настолько эффективно, что, как и в мышином эксперименте Meredith Runner, в реальной жизни зародыш человека может закрепиться в самых неожиданных частях тела вместо матки. Это так и называется внематочная беременность. И это опасное состояние, потому что там нет защитного щита в виде эндометрия.
1: So, and there are women who've had pregnancies come to term with an abdominal pregnancy where the...
2: Бывает, что эмбрион приживается вне матки, где-то в брюшной полости или прямо на наружной поверхности кишечника, и развивается в плод, который удается доносить до конца беременности. Поэтому, хотя люди часто говорят о какой-то тесной коммуникации между матерью и плодом, об обмене сигналами, я вижу обратное. Никакого обмена информации там нет. Эмбрион просто налаживает подачу крови там, где ему это только удается.
1: Embryo and fetus is just establishing its blood supply pretty well wherever it can find in the body.
0: В общем, вот это все зарождение новой жизни происходит без особых сантиментов. Первая фаза беременности — это взлом. Кровоток матери оказывается под контролем плода, и в итоге это путь к контролю над всем организмом матери.
3: Привет, это Лика Кремер. Я хочу напомнить вам про нашу подписку «Либо-либо плюс». Она есть в Apple подкастах и в закрытом телеграм-канале «Либо-либо». Подписчикам становятся доступны бонусные выпуски, подкаст-студии о том, как устроена наша работа, а еще подписка открывает ранний доступ к новым эпизодам, а иногда даже к целым сезонам. В закрытом телеграме мы проводим стримы с авторами и ведущими, а этой весной разыграем наш первый мерч – толстовки с «Первороди» и «Закат империи». Подписка – лучший способ нас поддержать. Можно оформить ее на месяц, а можно сразу на год, так выгоднее. А если вы уже купили подписку, но все еще хотите сделать для нас что-нибудь полезное или приятное, подарите подписку другу, подруге, маме, бабушке или племяннику. Все ссылки в описании к этому выпуску. Спасибо, что вы с нами.
0: А чем может ответить мать? Об этом расскажет уже не классик-теоретик, а молодая биологиня, мать четверых детей и авторка книги «Краткая история женского тела», той самой, в которой я нашел картинку с иглистой мышью, летучей мышью, шимпанзе и слоновым прыгунчиком, и которая вышла совсем недавно, пока мы работали над этим выпуском подкаста.
4: My name is Dina Imera.
5: Меня зовут Дина Имера. Я старший научный сотрудник Института исследований старения БАКа. И моя специализация — эволюционная биология. Я изучаю женскую репродуктивную систему. И только что я написала книгу об эволюции женского тела.
0: Для начала я спросил, что общего между этими четырьмя группами млекопитающих? Почему у них у всех есть менструация, а у остальных нет? И тут Дина сказала, все годы, что мы искали ответ ровно на этот вопрос, мы задавали не тот вопрос. Менструация — это на самом деле побочный эффект другой, гораздо более важной общей особенности организмов этих зверей. И чтобы рассказать, что это за особенность, Дина сначала объясняет, чем отличается беременность у млекопитающих, у которых есть менструация, от всех остальных. И вот главное отличие в том, как на клетки эндометрия матери влияет гормон прогестерон. Это такое вещество, которое делает беременность возможной.
4: The difference is that progesterone doesn't affect the lining of the uterus the way that it affects humans and other menstruating mammals.
5: И вот в этих состояниях клетки ведут себя очень по-разному, понимаете? То есть, когда беременности нет, клеток становится больше, И слой эндометрия гораздо толще, потому что клетки активно делятся.
4: Layer of the endometrium gets much thicker because the cells are dividing actively.
5: А во время беременности клетки больше не могут делиться, потому что их функция теперь совсем другая. Клетки, наоборот, становятся ближе друг к другу. В общем, да, у клеток слизистой очень разные функции в беременность и без нее. Получается, что у менструирующих млекопитающих, когда уровень прогестерона растет, режим переключается с небеременного на беременный. А у всех других млекопитающих такого переключения нет.
0: Итак, мы начинаем выруливать на ответ на наш главный вопрос. Во всех четырех группах вот этих странных млекопитающих, у которых есть менструация, у них у всех есть такое экзотическое явление. В скорости, после того, как из яичника выходит созревшая яйцеклетка, то есть после овуляции, яичник начинает выделять прогестерон. Но, в отличие от остальных зверей, у наших героев эндометрий чувствителен к прогестерону. И под его действием он заранее, то есть до оплодотворения, начинает переходить в такое особенное, как будто беременное состояние. Дальше, если оплодотворение не наступило, когда уровень прогестерона естественным образом падает, эндометрий разваливается на куски. И это и есть менструация.
4: So the real difference is why do in some species those cells transform into the pregnancy state before the animal is pregnant?
5: Главный вопрос в том, почему у некоторых видов клетки переходят в состояние беременности до того, как она реально наступит. У всех остальных млекопитающих эта трансформация происходит тогда, когда в ней действительно есть смысл. Организм такой: я собираюсь потратить всю энергию на то, чтобы перевести клетки из небеременного в беременное состояние. И я буду делать это, когда действительно беременна. Но у менструирующих млекопитающих такая трансформация происходит во время цикла. И неважно, беременна она или нет. И если она не забеременела, а клеткам нужен прогестерон, чтобы выжить. Прогестерон – это такой гормон беременности. Беременность его поддерживает на высоком уровне. Так вот, если она не забеременела, то и уровень прогестерона неизбежно падает. Клетки погибают, и у женщины начинается менструация.
4: The cells die and the female menstruates.
0: Итак, нужно задать следующий логический вопрос. Почему у нас и вот этих наших товарищей по менструации такая необычная тактика? Почему мы делаемся немного беременными до всякой беременности?
5: Вторая часть вопроса в том, почему клетки это делают вообще?
4: Why do the cells do that? Well,
5: я бы хотела дать вам точный ответ.
0: То есть, во-первых, мы просто не знаем. 21 век, и мы не знаем в точности, почему мы такие странные существа. Но есть одна сильная гипотеза.
5: Лучшее, что мы можем сделать, это посмотреть, что еще общего есть у этих животных. И одна из общих черт в том, что у них детеныши гораздо меньше, чем в среднем у млекопитающих. Многие из них рожают 1-2 детей за беременность. Тогда, например, как у домовой мыши, за раз может родиться 10 детенышей. Или вот у приматов еще очень долгая беременность. И у некоторых разновидностей летучих мышей тоже. Так что да, им приходится вкладывать много сил в каждого ребенка. Когда вы вкладываете много сил в беременность, вы же не хотите вкладывать их в ребенка, который не выживет, верно? Понимаете, у самок, и я сейчас говорю не только про людей, но у всех самок млекопитающих, есть эволюционные механизмы, которые увеличивают шансы на успешную беременность. И если что-то с ребенком не так, на уровне хромосом или развития, что бы там ни было, лучше обнаружить эти проблемы как можно раньше и сделать самопроизвольный аборт, если ребенок, скорее всего, не выживет.
0: То есть дело в том, что у людей и многих приматов необычайно высокий процент эмбрионов, которые развиваются с нарушениями. У многих случаются ранние выкидыши. Непонятно в точности, почему так. Но ясно, что ставки в этой игре очень высокие. Беременность и детство у людей идут с очень высокими затратами. И затраты все эти ложатся на плечи матери. И поэтому эволюция должна была дать организму матери какие-то способы, как можно раньше установить, что что-то пошло не так, и выйти из игры.
4: So one thing I haven't said about
5: Когда клетки эндометрия превращаются в беременные, они действуют как датчики состояния эмбриона. То есть они могут обнаружить, что с эмбрионом что-то не так, и предотвратить его имплантацию. Получается, что выгодно включить эти датчики как можно раньше, ведь тогда клетки обнаружат проблему на раннем этапе, и организм быстро избавит матку от этого нездорового эмбриона, и можно начать все сначала.
0: Итак, главная роль такого необычного эндометрия – это подготовиться к вторжению за несколько дней до зачатия и стать таким датчиком качества эмбрионов. А менструация – это итог, событие, которое наступает, если эмбрион не прошел контроль качества. И дальше, в процессе эволюции, этот механизм стал постоянным, то есть менструация наступает не только если есть какая-то проблема, и даже не только если вообще был секс, а как бы на всякий случай. Или не наступает, и тогда происходит зачатие. И вот, предположим, менструация не состоялась, и беременность продолжается. По идее, дальше уже поздно выяснять отношения, и дальше оба организма, и плод, и мать, должны сотрудничать, чтобы благополучно дойти до родов, и это уже явно их общий интерес. И в идеале процесс идет равновесно. Плод забирает ресурсы, мать их пополняет, в итоге беременность идет по какой-то такой гладкой траектории. Но на самом деле все гораздо сложнее. Я спросил Дину, как бы она описала отношения между плодом и матерью у человека, и она употребила термин, который я раньше не встречал – co-opetition, то есть среднее между cooperation – сотрудничество, и competition – соревнование. Можно это перевести как конкуренция. Идея в том, что они генетически связаны, но все-таки не идентичны. Они заинтересованы друг в друге, но при этом отстаивают свои интересы. И получается, что биологический конфликт матери и плода продолжается и после того, как пройден первый рубеж – менструация. И почти в любой непонятной ситуации плод всегда будет побеждать, всегда получать свое. Вот как это работает. Есть, например, два частых осложнения во время беременности. Это диабет беременных и преэклампсия. Диабет беременных – это состояние, когда тело матери ближе к концу срока все хуже и хуже слышит сигнал от собственной поджелудочной железы, и когда после еды сахар поступает в кровь, ткани и органы его не захватывают. Угадайте, кому это выгодно. К концу беременности плод уже большой, мозг у него тоже большой и очень жадный до калорий. И гормоны плода активно перепрограммируют организм матери, чтобы плоду доставалось больше еды, а мать регулярно будет страдать от падения уровня сахара. А еще к концу беременности у некоторых матерей повышается давление. Это опасное состояние называется преэклампсия. И здесь тоже, скорее всего, виноваты гормоны плода. Это опасное состояние случается чаще всего в первую беременность и, как правило, в ситуации, когда артерии недостаточно раскрыты и плохо подают кровь в плаценту. В таком случае повышенное давление у матери означает, что кровь качается сильнее, а значит, через плаценту продавливается больше кислорода. И тогда плоду проще сжигать тот самый сахар и получать из него энергию для роста. И дальше, даже если мать все это выдержала, роды у человека устроены так, что в природе мать в этот момент могла заплатить финальную и самую большую цену за весь этот проект. Почему вообще все так драматично? Ну, для начала очень важно не думать, что эволюция приводит к гладким и красивым решениям, что в природе все идеально. На самом деле, в природе все сделано на коленке, а итог обычно определяется тем, через какие кустарные решения природа прошла раньше. С этой точки зрения, менструация – это древний механизм для раннего прерывания нежелательной беременности. Такой плановый выкидыш, который за миллионы лет эволюции прижился и стал частью обязательной программы. А сам процесс беременности – это результат работы сложной системы сдержек и противовесов, где каждое, так сказать, действующее лицо борется за свои интересы и при этом сотрудничает с оппонентом. Давайте еще раз проследим этапы этой борьбы. Сначала решается, быть полноценному зачатию или материнский организм отторгнет зародыш с помощью сброса всей выстилки матки, Потом вторжение идет уже по полной. Зародыш захватывает власть над кровотоком, потом управляет матерью, испуская свои гормоны в ее кровь, и потом опасные роды. А еще надо не забывать, что в создании ребенка участвует не только родитель номер один, но и родитель номер два. И у отца тут тоже есть свои интересы. До этого мы все время говорили о борьбе матери и плода, борьбе за ресурсы и буквально за выживание. Но размножение – это процесс, в котором есть еще один игрок. Это отец. И у всех трех игроков, у матери, у отца и у ребенка, разные задачи. Чтобы в это вникнуть, нужно увидеть за деревьями лес, а точнее увидеть за конкретными организмами и их судьбами игру могучих сил эволюции, которые действовали миллионы лет на предков этих конкретных людей, в череде поколений. Суть тут в том, что для современных генетиков нет никакого плода, да и матери тоже нет, и отца тоже нет. И вообще, жизненный путь конкретного организма – это дело десятое. Для эволюции существуют только гены. У плода есть гены матери и гены отца. Для отцовских генов каждая беременность – это уникальный шанс, и неизвестно, будет ли еще такой шанс, будет ли следующая беременность в этом теле от него же, от этого же отца. Поэтому эволюция работала так, чтобы отцовские гены в плоде включались и тут же на полную мощность включали эксплуатацию матери. Такие гены лучше распространялись по миру, а более миролюбивые гены вычистил естественный отбор. И это в интересах самого плода тоже. Для материнских генов игра строится иначе. Важно равномернее распределить ресурсы между всеми беременностями. Неизвестно, какой потомок будет самым сильным, кто лучше выживет и дальше понесет материнские гены по миру. Что касается плода, то он несет гены обоих родителей. И гены отца, как им положено, включают в нем максимально агрессивное вторжение. А гены матери должны работать как противовес, чтобы плод не уничтожил свое временное жилище и беременность закончилась бы успешно. Как же вышло, что именно у человека размножение сопровождается таким чудовищным конфликтом? Похоже, что человек конкретно в этом смысле один из венцов творения. Высшая точка в гонке вооружений между материнскими и отцовскими генами. Чем более решительной становилась инвазия плода, которую запускают отцовские гены, тем более строгий отбор включали гены матери. И итог – это беременность, в которой плод получает максимум ресурсов и выращивает огромный мозг. Все это звучит как очень кровавый конфликт. Но на самом деле у этой нашей истории есть и невероятно счастливая часть, и она неожиданным образом тоже связана с менструацией. Давайте сначала. Мы исходно задавались вопросом, почему именно у нас и нескольких других странных млекопитающих есть менструация, в то время как у большинства млекопитающих ее нет. Потому что необычный эндометрий. Дальше мы спрашивали, зачем необычный эндометрий? И ответ, чтобы создать датчик качества эмбрионов заранее, еще до зачатия. Дальше мы спросили, а почему это настолько важно? Потому что очень дорогая беременность, при этом всего 1-2 детеныша, и в каждого надо делать большой вклад, но при этом высокий процент плохих эмбрионов. Раз так, то получается, что самый важный здесь вопрос, а почему именно у человека и этих млекопитающих такой высокий процент плохих эмбрионов? Получается, что это совершенно центральный вопрос, и в книге у Дины есть ответ. Все дело в сексе. У людей необычный секс. Как правило, млекопитающие занимаются сексом только когда у самки течка, то есть в течение короткого времени вокруг овуляции. Но у людей овуляция скрыта. Течки или другой рекламы овуляции нет. Поэтому секс размазан по дням цикла. Чем сильнее размазан по дням цикла секс, то есть чем дальше от овуляции и или от эякуляции происходит реальное зачатие, тем более старые яйцеклетки и сперматозоиды участвуют в оплодотворении. Они полощутся в половых путях самки черт знает сколько времени. И, возможно, это и дает высокий уровень брака. Зато такой секс – это способ цементировать связи в моногамных парах. А это ключевой фактор нашей эволюции. У многих других млекопитающих есть простой способ решить, вызывает ли интерес женская особь. Это вопрос о том, есть овуляция прямо сейчас.
6: Привет, это Радио Сахаров. В этом году выходило много отличных музыкальных альбомов. Многие из них удалили с российских платформ, но на Радио Сахаров у вас есть возможность послушать их без цензуры и целиком. Слушайте хорошую музыку у нас в эфире и не только. С Новым годом, Радио Сахаров!

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. Вот того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

0: Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево, дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля, корабля, корабля, корабля. Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое дерево. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо, я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, я этого не говорю, нет. А просто, просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое, такое, такое, такое. Я другое дерево. Я другое дерево.
1: В эфире радио Сахаров. Радио о стране и мире.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник под

Уходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брецает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай. Равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплываю, умирай. Человек начинается с горя.

я не умру. И разве может быть, что без меня

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Америки, ни царскосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать как раньше, нормальным. Но я бы все оставил.

сердце выросли гробы. Была наша душа

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево, дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево.
1: Другое, другое,
0: другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля,
1: корабля, корабля, корабля.
0: Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто, просто, просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое,
1: другое
0: дерево.
1: Другое, другое,
0: другое. Другое. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо, я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет,
1: нет,
0: я этого не говорю, нет, а просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое,
1: такое, такое, такое.
0: Я другое дерево. Я другое дерево. Другое,
1: другое
0: дерево.
1: Другое, другое.
0: Такое дерево.

Американский поэт и издатель Роберт МакАлман описывал в своей автобиографии такой эпизод. Когда Улисс был уже на финишной прямой и до публикации романа оставались считанные месяцы, муж одной из английских машинисток, набиравших текст рукописи, уничтожил около 40 страниц романа, поскольку счел их непристойными. После этого Джойс, конечно, боялся доверять такую работу случайным машинисткам и их мужьям, плюс к тому они зачастую пытались править его рукопись и добавлять в последнюю главу романа Пенелопу – знаки препинания. Однажды, когда Джойс и Роберт МакАлман выпивали в малолюдной парижской ресторации, Джойс уговорил МакАлмана выступить в роли машиниста в «Улисс-экспрессе» и закончить набор рукописи. «Я подумал тогда, — вспоминал позже МакАлман, — что 50 страниц, которые оставалось набрать, — это сущая ерунда, и согласился. А на следующий день Джойс принес мне свою рукопись. Это были страницы, испещренные мелким нечитаемым почерком, о таком обычно говорят, как курица лапой. Но это было только начало. В дополнение к ним Джойс принес 4 тетради». И объяснил, что в рукописи мне встретятся пометки разных цветов – красные, желтые, синие, фиолетовые и зеленые. И каждая такая пометка отсылает к той или иной фразе в одной из тетрадей, которые надо добавить в этом месте в текст. Около 3 страниц я кропотливо и мучительно вносил в рукопись каждую интерполяцию. Один раз даже перепечатал целую страницу, чтобы вставка оказалась в правильном месте. Но потом я решил, что та или иная мысль Молли может в конце концов появиться и на страницу другую позже, или не появиться совсем. И я начал вносить вставки Джойса там и тогда, когда замечал их, иногда не в те места текста, которые он указывал в рукописи. Много лет спустя я спросил его, заметил ли он, что я несколько видоизменил мистический порядок мыслей Молли. Джойс ответил, что да, он, конечно, это заметил, но согласился с моими правками и счел, что в некоторых местах мои ошибки даже несколько улучшили его замысел. Меня зовут Армен Захарян, с вами литературный канал «Армен и Федор». И сегодня, 18 недель спустя, мы заканчиваем читать и обсуждать Улисса. Или роман, который изменил мои представления о языке и полностью перевернул мой взгляд на то, какой может быть книга. Как говорила о нем ирландская писательница Эймор Макбрайт. Итак, «Пенелопа». Самая знаменитая, культовая, скандальная глава Улисса. Поток преткновения Молли Блум, о котором спорят уже 100 лет. Глава, которую сам Джойс характеризовал так: «Последнее слово, человеческое, слишком человеческое, предоставляется Пенелопе. Она должна поставить свою подпись на блумовом паспорте в вечность». Казалось бы, какое многообещающее начало. Однако мы с вами совсем как Блум с Молли, не первый день и даже не первую неделю замужем. А потому я уже могу позволить себе известную откровенность. Дело в том, что говорить о Пенелопе особенно тяжело. Потому что, когда подходишь к ее постели и хочешь приподнять одеяло, притворить эту маху укрытую в маху обнаженную, показать, в каких руслах шумит ее бурлящий поток, словом, когда хочешь сделать все это и даже больше, то сталкиваешься с любопытным препятствием. Ты рассчитывал встретить здесь лежащую обнаженную с голубой подушкой Амадео Модильяни. В крайнем случае одалиску Анри Матисса, но вместо этого попал в Лувр. Очевидно, в зал с Моной Лизой, потому что все, что ты можешь теперь рассмотреть, рассматривая Пенелопу, это спины других людей, рассматривающих Пенелопу. Хочешь описать изгиб ее плеча и вмятину под коленкой, но вместо этого рука выводит соломенная шляпа, фризовое пальто, коричневый макинтош, бесчетные спины собравшихся здесь поглазеть на Пенелопу задолго до тебя. И все, что удается украсть в таких предлагаемых обстоятельствах сквозь замочную скважину между локтем и талией одного из посетителей, это что Пенелопа в такой оптике –
больше всего похожа на ветряную мельницу. Ту самую, которую описал когда-то в «Дон Кихоте» Сервантес. Мельницу, которую дерзновенный Идальго принял за грозного великана. Собственно, если вы относитесь к постоянным зрителям нашего канала, то знаете, что проницательность Кихота часто недооценивают. Мельница та и была страшным великаном. Великаном, который в итоге совершил рейдерский захват всей книги, и два тома удивительных и трогательных приключений безумного рыцаря превратил в памятник самому себе. И всего Дон Кихота свел к этой несчастной схватке с ветряными мельницами. То же самое, конечно, в меньшем масштабе, но все же произошло с Улиссом. Пенелопа не столько поставила печать на паспорте Блума в Вечность, сколько отобрала у него паспорт и заявила, что в Вечность поедет она сама. Словом, Пенелопа, без преувеличения, великая 18 глава, монолог Молли Блум, к сожалению, иногда заменяет собой Улисса. Загораживает его, становится для многих читателей единственным пробником романа. И по Пенелопе судит в Улиссе все. От техники до синтаксиса. Потому особенно легко отличить человека, читавшего Улисса, от человека, подглядевшего одним глазком за Пенелопой. Тот, кто прошел через Быков Солнца, Цирцею и Итаку, никогда не скажет, что Улисс – это сплошной поток сознания,

Более того, многие языки на письме справлялись не только без знаков препинания, но даже без пробелов. Посмотрите, например, на то, как выглядят тексты Вергилия или Гомера на латыни и древнегреческом в формате сплошного письма. Вот еще античные постмодернисты на нашу голову. Но дело, конечно, не только в закорючках и палочках, даже не столько в них, сколько в том, что между. Всех шокирует и будоражит выдающаяся откровенность и дерзость Пенелопы. Интимный характер ее характера, простите за нечаянный каламбур. Вот знаменитое фото Мерлин Монро с Улиссом на детской площадке в Ясенево. Что же она читает? Судя по объему уже прочитанного или пропущенного, конечно, Пенелопу. А вот американская писательница Харпер Ли рассказывает такую историю. Один ее приятель долго добивался от библиотеки, чтобы ему выдали Улисса. Но когда это наконец случилось, то он с прискорбием обнаружил, что последние 30 страниц кто-то уже вырвал. Симптоматично в этой истории все. Во-первых, и тот факт, что кто-то отыскал в тексте романа Пенелопу, благо это довольно легко, и конфисковал ее. Либо для личного пользования в аналогичных самой Пенелопе обстоятельствах, либо по принципу безымянного мужа, безымянной машинистки начала 20 века, чтобы уберечь человечество от скверны. Как будто в Улиссе больше не от чего оберегать человечество. И во-вторых, характерно, что приятель Харпер Ли сразу полез искать именно эти страницы. Вряд ли, если бы он добрался до них последовательно через Протея, Циклопов и Цирцею, эта история разворачивалась бы столь стремительно. Словом, Пенелопа, если хотите, это Реал Барселона Улисса. Его самая громкая вывеска, а потому она, как любая классика, собирает на трибунах массу туристов. Людей, которые пришли в первую очередь за зрелищем, пришли посмотреть на то, как Месси бьет штрафные, иначе говоря, на то, как в текст Пенелопы проникают фрагменты скандальных писем Джойса к его жене Норе. Пришли, чтобы сделать селфи, прикоснуться к его величеству Улиссу, а потом пойти и выпить сангрии в каком-нибудь аутентичном ресторанчике на Рамбле. Не поймите меня дурно, в этом нет ничего плохого, это еще один способ взаимодействия с текстом, и так Улисса тоже читают. Я просто хотел задать диспозицию. Если восьмой эпизод «Листригоны» — это один из чистейших примеров потока сознания Джойса, образцовый «stream of consciousness», то Пенелопа — это «mainstream of consciousness». Все это, впрочем, нисколько не умаляет достоинств текста и, прежде всего, его уникальной структуры. Обратите внимание, 18-й эпизод состоит из 8 необычайно длинных предложений. Как правило, одно отделяется от другого новым абзацем. Это решение, конечно, не случайно и даже не является результатом очередной результативной ошибки Роберта МакАлмана. Помните, в разговоре об Итаке мы цитировали Джойса, утверждавшего, что у Пенелопы нет ни начала, ни середины, ни конца. Так вот, Джойс подчеркивает эту квази-бесконечность монолога Молли Блум разделением его на 8 отрезков. Потому что восьмерка, перевернутая на бок, а в данном случае лучше сказать уложенная на бок, это знак бесконечности. Сам Джойс говорил об этой структуре так. Пенелопа начинается и заканчивается женским «да». Она вращается по кругу, как огромный ком земли, медленно, уверенно и равномерно. И действительно, это очень округлый, гладкий, полнотелый текст. В нем, если процитировать анонима-коллектора из 12-го эпизода, есть за что подержаться. С одной стороны, перед нами снова внутренний монолог – как это было, например, в «Протее» со Стивеном или в «Листригонах» с Блумом. Но внутренний монолог Молли работает по совершенно иным законам. И здесь мы вновь вспоминаем то, что обсуждали в выпуске о восьмой главе. Джойс не просто использует в своем романе какую-то одну технику внутреннего монолога. Нет, он сочетает разные техники внутренних монологов. И у разных персонажей они отличаются. Обратите внимание, в Пенелопе все другое. И даже если вынести за надоевшие

На протяжении 16 и 17 эпизодов «Скобки» тот факт, что здесь отсутствует пунктуация, то остается еще масса отличий. На уровне синтаксиса, лексики и ритма. Но самое главное, Джойс использует здесь совершенно новый метод монтажа. Если внутренний монолог Стивена – это затемненное и усложненное мышление, жонглирование идеями и аллюзиями в длинных разветвленных предложениях, а монолог Блума – это игра в короткий пас, рисунок которого послушно подчиняется прессингу внутренних ассоциаций и внешних воздействий, то у Молли это поток в самом прямом смысле этого слова. Текучий, не имеющий формальных рамок, врывающийся на одном из своих витков в текст Улисса и уходящий в вечность на другом. Однако это снова не пресловутая стенограмма сознания, и даже за таким внешне естественным и хаотичным течением видна рука мастера, ирландского мелиоратора, который задает этому потоку направление и повороты. В основе механики мышления Молли лежит принцип той самой уложенной на бок восьмерки – ленты Мёбиуса, по которой кружит ее мысль. Давайте посмотрим, как работает эта техника – на примере пятого предложения главы. Прежде всего, нам потребуется сегментировать этот поток, разбить его на отдельные фрагменты. Формально он начинается с лейтенанта Малви и воспоминаний о его письме, первом любовном письме, которое Молли получила в своей жизни. Однако исток этого фрагмента, как это и должно быть с потоком, скрыт от глаз. Он не здесь, он за пределами предложения, в складках предыдущего абзаца. Там, где Молли размышляла о любовных письмах. «Хочется, чтобы кто-нибудь написал мне любовное письмо. Его было не очень-то, но теперь я ему сказала, он может писать все, что захочет. Твой навеки, Хью Бойлон». И эти мысли, спрятавшись на какое-то время под землю, прорываются наружу первой строчкой пятого предложения. «Малви. Самое первое было от него. Я лежала утром в постели, и миссис Рубио принесла его вместе с кофе и осталась стоять. Я попросила ее подать мне и показала на них, не могла вспомнить слово, шпильку. Чтобы открыть конверт, оркия, упрямая старуха, они у ней перед самым носом». И в этом месте, заметьте, мысль Молли сворачивает. От воспоминаний о письме Малви она плавно и очень естественно перетекает к воспоминаниям о миссис Рубио. Сначала оглядывает ее своим критическим взглядом снаружи. С этим ее пучком накладных волос кичилась своей наружностью, а сама страшна, словно смертный грех, и уж лет под 80 или под 100 вместо лица одна сетка морщин. В этой точке еще один изгиб. Проехавшись по внешнему виду миссис Рубио, Молли переключается на внутренний, после чего мягко соскальзывает с обрыва в, прости господи, геополитику. В частности, упоминает захват Гибралтара, используя очаровательную формулировку «четыре пьяных английских матроса у них захватили всю скалу». Формулировку, которая забавным образом передает привет, с одной стороны, сложным философским размышлениям Стивена об истории из второй главы, а с другой – псевдоматросу Мерфи из 16-й, у которого Блум, пытавшийся вывести его на чистую воду, допытывался: «А вы видели Гибралтарскую скалу?» Так что пьяному матросу, который видел ее вряд ли, а вот захватывал наверняка, пришлось в итоге забить отбой очаровательной фразой: «Эх, я и притомился ото всех этих скал». Итак, на этом витке размышлений Молли думает так. И при всей своей религии, это все еще о миссис Рубио, давила на всех, потому что не могла вынести, как это, Атлантический флот имеет половину судов во всем мире, и британский флаг развивается вопреки всем ее карабинерос, потому что четыре пьяных английских матроса у них захватили всю скалу. В этой точке происходит новый виток. Смотрите, что произошло. Молли ведь начинала эту мысль с личного, с чего-то очень интимного, с письма в постели, а сейчас добралась до матросов на скале, отдалилась от личного на максимально допустимое расстояние, и вуаля, хей, престо, теперь она сворачивает обратно.
и начинает движение в противоположном направлении – к себе, к письму, к лейтенанту Малви. Но движение это, представьте себе ленту Мёбиуса, снова проходит мимо миссис Рубио. Однако теперь эти воспоминания уже не отдаляют Молли от стартовой точки – письма, а наоборот, возвращают к нему, становятся все более личными. И потому что я не так часто ходила к Мессе в Санта-Мария, чтобы ей угодить, вечно шаль у ней на плечах, разве что когда бывало венчание, и вечная история о чудесах и святых, и черная всеблагая дева в серебряном одеянии, и солнце танцует трижды в небе утром на Пасху, и когда священник проходил с колокольчиком, неся дары умирающему, молилась о здоровье его махестад. Смотрите, в этом месте круг, начавшийся с одного испанского слова «орхия» – «шпилька», заканчивается другим испанским словом «махестад» – «величество». Круг, который описывает мысль Молли Блум, замыкается, и она возвращается к письму. «Ваш обожатель», – так он подписался, «я чуть не подпрыгнула от радости». Причем вот что интересно. Эта структура для 18 главы не уникальна. Джойс реплицирует ее многократно, просто внося тут и там незначительные изменения. Сравните эту схему движения мысли Молли, например, с самым первым предложением Пенелопы. Оно начинается с размышлений о Блуме и его просьбе подать ему завтрак в постель. Затем плавно перетекает в критику старой развалины миссис Риордан, отдаляется от личного к абстрактному и глобальному, проезжает мимо миссис Риордан в обратном направлении, возвращается к личному, а затем на последнем витке и к тому, с чего все начиналось, к мыслям о Блуме. Наконец, последний кусочек этой мозаики – это пунктуация. Формально ее здесь, конечно, нет, но ее функция в тексте осталась. Просто в таких предлагаемых обстоятельствах ее приняли на себя союзы и междометия. В оригинале особенно выделяется одно – это большая английская «O», которая очень часто выступает в роли поворотника, сигнализирует о том, что мысль сейчас совершит маневр, свернет с одной дороги на другую. Это «O» встречается в 18 главе 51 раз. В переводе Сергея Харужева оно передается по-разному – иногда это «а кстати», иногда «о да», а иногда «ах». Но так или иначе, функция дробления текста на смысловые фрагменты здесь сохраняется. В рассуждениях о 18 главе можно часто встретить такое утверждение, мол, Джойс противопоставляет здесь мужской образ мышления, рубленный и структурированный, женскому, непрерывному и цельному, ускользающему от любого расщепления. Однако это соображение не кажется мне очень справедливым. В безгранично поточном монологе Молли Блум гораздо больше структуры, чем может показаться на первый взгляд. Это не водопад Виктория, который низвергается отвесно во всю свою длину в 120 метров и ширину в 1000 метров и 8,5 сантиметров, как охарактеризовал бы его рассказчик Итаки. Нет. Конструкция Пенелопы – это скорее японское садовое пугало – содзу. Фонтан-трещотка – бамбуковая трубочка коромысла, которая наполняется водой до тех пор, пока ее тяжесть не опрокидывает конструкцию с характерным щелчком, после чего она вновь начинает заполняться. Пенелопа, если хотите, это сложная конструкция из 8 больших и десятков маленьких, соединенных в единую, щелкающую композицию – содзу. А с другой стороны, я уже представляю, как некоторые интерпретаторы Пенелопы могли бы мне возразить, разве можно вообще применять слово «структура» ко внутреннему монологу женщины. Ведь истинная женщина, истинная женская природа, она как мать сыра земля, обитает по ту сторону рационального и структурного. Да, мы, наконец, дошли в своем обсуждении до розовой нежной ручки Молли Блум, торчащей из-под одеяла. То есть до обсуждения бинарной оппозиции мужского и женского.
которая в контексте Пенелопы, как правило, вызывает споры еще более ожесточенные, чем судьба хромого утенка Улисса Герти Макдауэлл из Навсекаи 13 эпизода. Предполагается, что о Пенелопе решительно нельзя говорить, не употребляя словосочетание «женская природа». Одна из самых емких формулировок на эту тему, которую мне случалось встречать, уподобляла всю Пенелопу инверсии знаменитого тезиса гётовского Мефистофеля. Козлоногий старик Меф говорил: «Я дух, всегда привыкший отрицать». Пенелопа же постулирует нечто прямо противоположное: «Я плоть, всегда привыкшая утверждать». Однако, сколько ни говори «женская природа», во рту от этого слаще не станет, равно как и в уме от этого не станет больше ясности. Ведь если критически оценивать это расхожее утверждение, мол, Джойс в «Пенелопе» изобразил самую сущность женской природы, то прежде чем с ним согласиться, нам придется поставить ряд немаловажных и даже неудобных вопросов. Во-первых, существует ли вообще некая универсальная женская природа, которая подойдет всем женщинам поголовно, а если кому-то не подойдет, что же, тем хуже для них? Во-вторых, если предположить, что даже такая универсальная природа где-то существует, то какова она? В чем заключается и кто даст этой универсальной природе универсальное объяснение в универсальных категориях? Простите, и так и меня по-прежнему не отпускает. Наконец, в-третьих, если она существует, и если нам удалось ее определить, то насколько она соответствует тому, что показал в «Пенелопе» Джеймс Джойс? Главная проблема всех этих вопросов, как мне кажется, заключается в том, что на каждый из них можно, во-первых, отвечать с разных точек зрения – научной, исторической, философской, культурной, феминистской. Здесь вполне может уместиться очередной гиперперечень Джойса. А во-вторых, что еще важнее, даже в рамках какого-то одного подхода разные исследователи будут приходить к разным ответам, что уж говорить о заранее обреченной на неудачу попытке найти некий универсальный ответ. Кому-то эта глава показалась и продолжает казаться слишком пошлой. Кто-то видит в ней силы матери Земли, вырывающиеся из простыней подавленной сексуальности. Кто-то – обнажение распутной женщины. Кто-то – фантазии нездорового мужчины. Кто-то квалифицирует эту главу как мизогинию и считает, что Джойс извратил женское сознание, превратив его в отвратительную карикатуру. Кто-то, наоборот, говорит о протофеминизме, указывая на то, что Джойс изобразил сексуально раскрепощенную женщину, которая открыто выражает свои желания, и что ее монолог – это смелый вызов нарративу патриархата, в рамках которого голос женщины обязан звучать тише, скромнее и приличнее. Словом, количество трактовок Пенелопы ограничено лишь одним – количеством ее читателей. Да и то не всегда. Как известно, самые захватывающие и оригинальные предположения о тексте высказывают, как правило, люди, сами его не читавшие. Что же касается меня, то лично я не хотел бы занимать в этом споре какую-то одну сторону. Я всегда стараюсь в меру своих слабостей, конечно, стоять прежде всего на стороне текста. Тем не менее, некоторыми личными соображениями на этот счет я не могу не поделиться. Во-первых, сама концепция природы всегда вызывает у меня определенную настороженность, особенно если речь идет о явлении достаточно сложном и неоднородном, таком как женщина или мужчина, явлении, имеющем вполне возможно не природу, а множество разных природ. А во-вторых, даже если перешагнуть это сомнение, то у меня возникает следующее. В Улиссе ведь есть и другие природы. Улисс – это вообще в известном смысле учебник природоведения. 11 глава – природа музыки в слове. 14 глава – природа английского языка. 15 глава – природа подсознания и так далее. И я просто хочу заметить, над каждой из этих упомянутых сейчас природ Джойс трудился так, как будто это вообще последнее и уж точно самое важное, что он собирается написать в жизни.
После продолжительной и изматывающей работы над сиренами он месяцами не мог слушать музыку. Перестал на какое-то время ходить в оперу и даже пропустил концерт Scorpions в Триесте. После 12-го эпизода Джойс признавался: «Я не могу писать такие главы быстро». Все фрагменты этой мозаики складываются в единое целое только после того, как сосуществуют рядом друг с другом какое-то время. 14-ю он писал полгода, а 15-ю переписывал 8,5 раз, и когда закончил, написал в одном из писем: «Цирцея превратила меня в животное». Словом, все лучшие главы Улисса Джойс писал долго и тяжело. А постскриптум к Улиссу, самую загадочную книгу 20 века, «Поминки по Финнигану», вообще больше 20 лет. Мы, собственно, начинали с этого Джойс-проект. Еще в нулевом эпизоде рассказывали, как Джойс целый день работал над порядком слов внутри одного предложения. Он всегда погружался в предмет максимально глубоко, растворялся в нем. Становился музыкой в сиренах и разрастался гиперперечнями в циклопах. Свободно говорил на англосакс-джойском и пит-джойс-инглише в «Быках солнца» и терзался искушениями святого Автория в Цирцее. А вот в Пенелопу он, как мне кажется, недостаточно глубоко погрузился. Монолог «Молли Блум» Джойс написал за несколько недель, и, судя по тому, что мы знаем, работа далась ему весьма легко. И вот что получается. 20 лет, чтобы создать собственный язык и уникальную поэтику одной единственной книги. Полгода, чтобы воссоздать природу родного языка. И несколько недель, чтобы написать природу женщины. Нет, это ровным счетом ничего не доказывает. Такой автор, как Джойс, и за неделю мог написать точнее и лучше, чем иной за всю жизнь. Но скажу осторожно – когда я сравниваю, как Джойс показал природу языка и как он показал природу женщины, я начинаю подозревать, что в языке он разобрался несколько лучше. Вообще, и я допускаю, что многие со мной не согласятся, но мне представляется, что Джойс последних эпизодов романа, Джойс Ностоса, Джойс после Цирцеи – это все еще гений, но гений уже утомленный. Сначала солнцем в «Быках Гелиоса», а затем тьмой в «Фантасмагории Цирцеи». Джойс словно все время шел по нарастающей, и пик его усилий пришелся на главы примерно с 11 по 15. А после наступило прекрасное, но все-таки затухание. И последние главы он писал уже вопреки всему. В период работы над «Итакой» и «Пенелопой» Джойс однажды даже проговорился: – «Слава богу, Блум и его семья будут скоро мертвы. Все говорят, что им уже давно пора на тот свет». Эти настроения, как мне кажется, влияли на работу Джойса. Сообщали, среди прочего, последним главам уникальный и горький характер расставания, прощания с текстом. Нет, «Пенелопа» — это все еще прекрасная, удивительная глава, и вряд ли кто-то другой смог бы написать ее лучше. – Но вот сам Джойс, как мне кажется, если бы он не был уже так измотан этой книгой, смог бы. Итак, я думаю, что мы уже достаточно времени уделили обсуждению форм, структур и закулисья «Пенелопы», а сейчас я предлагаю внимательнее вглядеться в текст. Поговорить не о Пенелопе, она же мать природа, не о Пенелопе-женщине, а о Пенелопе-литературном персонаже. О Молли Блум. Потому что, хотя Джойс говорил, что у монолога Молли нет ни начала, ни середины, ни конца, но содержание у него все-таки есть. Впрочем, начало, середина и конец, строго говоря, тоже есть, так что Джойс в очередной раз, нам к этому уже не привыкать, по этому поводу лукавил. Смотрите. В самом схематичном виде «Пенелопа» начинается с вопроса. С вопроса, который разные толкователи Улисса формулируют по-разному. Кто-то обозначает его как «любит ли Молли Блума?». Кто-то как «есть ли у супругов Блум шанс наладить семейную жизнь?», а кто-то еще конкретней. Согласится ли Молли Блум удовлетворить просьбу Блума и подать ему завтрак в постель?
Это завязка. А дальше на протяжении всего монолога следует напряженная внутренняя борьба. Борьба, которая заканчивается разрешением этого конфликта 10 «да» в нескольких последних строчках, по одному на каждый из возможных вопросов. Да, она все-таки любит Блума, да, у них есть будущее, да, Молли приготовит завтрак. Но поверх этой нехитрой, весьма четкой схемы Джойс укладывает многослойный пирог своей потокообразной прозы. Это очень откровенный, даже вызывающий текст. С нотками лиризма и грусти, пошлости и фирменного Джейса юмора. «Он коснулся меня, досточтимый отец». «А где он тебя коснулся?» Я, как дура, отвечаю: «На набережной». Отдельно в 18-м эпизоде я бы хотел отметить очередную постмодернистскую по духу выходку Джойса, когда Молли как бы между делом передает привет читателю, который только что окончил 17-ю главу, написанную в форме катехизиса. «Я знаю, как мальчики чувствуют, такие, у которых еще только пробивается на щеках, тянут, никак не подойдут к делу, часами вопросы и ответы». Однако повторю, начинается все это интимолонитное и чистосердечно дерзкое великолепие с движущего конфликта главы. Наш Блум стал совсем взрослым и требует себе завтрак в постель. Таким образом, завтрашнее, еще не наступившее утро должно будет отзеркалить это. 16 июня 1904 года Блум принес Молли завтрак в постель. 17-го они должны поменяться местами. Парадоксальным образом, Блум, который не то стоически, не то рогоносительски претерпел в этот день измену, чувствует в себе возросшую силу. Кажется, что он не унижен, но наоборот. И обратите внимание, что этот окрепший в своем праве мужчина просит на завтрак. 2 яйца. Прямодушный символизм этого высказывания может поспорить разве что с оргазмическим фейерверком Блума в Навсекае. Помимо прочего, это потенциальное отзеркаливание фигур Молли и Блума наводит фокус на другие плоды ретроспективного упорядочения. Помните, мы говорили об этом феномене в 15-м эпизоде. И заставляет восхищаться той сложной системой зеркал, которую создал в романе Джеймс Джойс. Так, рассуждения Молли о женщинах и мужчинах отзеркаливают аналогичные размышления Блума из 13-го эпизода. Оба они вспоминают о том, как Блум сделал ей предложение. Оба сравнивают приглашение Стивена к ним в дом с эпизодом, когда Блум привел домой собаку неизвестной породы с перебитой лапой. И так далее. Вообще, по мере того, как монолог Молли разворачивается и обрастает подробностями, замечаешь, что они с Блумом проживают словно одну жизнь на двоих. Так многое их, казалось бы, таких разных связывает. В своем монологе Молли Блум проходит через те же лица и события, через которые проходил Блум в течение дня. От мыслей о кошке и античных статуях в музее до размышлений об участи Майны Пьюрфой и чтения одной и той же газеты. Словом, перефразируя классика, так озябшим коленом с просонья пиная мрак, понимаешь внезапно в постели у Молли, что это брак. Но вот будущее этого брака, хотя бы самое ближайшее, хотя бы этот двуяичный бессахарный брекфаст, который заказывает Блум, колеблется в 8 главе, как весы Зевса в ходе Троянской войны. Мысли Молли, описанными ранее восьмерками, скользят по проторенному маршруту от кавалера к кавалеру, от воспоминания к воспоминанию. И если не потеряться в этом калейдоскопе, то можно заметить, что из сонма ее мужчин более всего выделяются двое – Блум и Бойлан. Обратите внимание, как причудливо колеблется барометр отношения Молли к Блуму. Она то ругает его предпоследними словами, то мысленно защищает от нападок других. То ревнует к дочери, то признает, что он хороший отец. То отмечает его никчемность, то находчивость, то ничтожность, то твердость характера. Словом, весь ее внутренний монолог – это своеобразные блуминианские горки. Что-то похожее происходит и с Бойланом. Метаморфоза от «кто-то, кто может дать мне то, в чем я так сильно нуждалась», до «невежа, которому что стихи, что качан капусты»,
происходит весьма стремительно и не один раз. Маятник раскачивается из стороны в сторону все с большей амплитудой, и лучше всего Молли определяет это состояние сама. Не знаешь, плакать или смеяться. Так все в нас намешано. И в какой-то момент этой мешанины понимаешь, что Джойс, весь роман, тут и там упоминавший о скачках, свой главный забег приберег напоследок. И перед нами кульминационный отрезок гонки. Гонки между Блумом и Бойлоном. Поначалу, как всегда это бывает в фильмах о темных лошадках, кажется, что Бойлон должен победить, что он прирожденный жеребец и превосходство на его стороне. Однако баланс сил начинает меняться, когда соревнование из области телесного, плотского, переходит в область духовного. Когда Молли хочет, чтобы ее не столько удовлетворяли, сколько покоряли. И когда она так неожиданно признается, что хочет от Бойлона письмо подлиннее, замечая, что хорошее письмо заполняет твой день и всю жизнь. Тебе есть о чем думать каждую минуту, и все, что вокруг, ты видишь, словно впервые. А это уже, как вы догадываетесь, совсем другой коленкор. На место противостоянию альфа-самца Бойлона и жена-мужчины Блума приходит совсем другая бинарная оппозиция – плоти и слова. И на месте тезиса «ни буян, ни мужик» мы слышим уже совсем другие интонации. Молли начинает проникаться нежностью к Блуму и вспоминает, среди прочего, его любовные письма. И в этой точке, когда кажется, что исход гонки нужно будет определять при помощи фотофиниша, или же что она вообще останется без победителя, когда голова кружится от этих бесконечных поворотов, вдруг понимаешь, что результат состязания тебе уже известен. Реклама. Темная лошадка побеждает корону блистательного жеребца в скачках на золотой кубок. Реклама. Леопольд Блум побеждает жеребца Буяна Бойлона. Культура письма, хорошие манеры, внимательность и забота побеждают железный лом тела, потому что против лома нет приема, но есть слово. И в этой последней, самой плотской главе Улисса мы видим, как слово побеждает плоть. И тогда мозаика начинает стремительно заполняться. За несколько метров до финиша все встает на свои места и становится откровенно, обнаженно, очевидно. Вот же Молли говорит: «Терпеть не могу таких пентюхов». И словарь подсказывает: это неповоротливый, неуклюжий человек. Но в оригинале другой оттенок, и эта разница очень важна. В оригинале Молли говорит: «I hate an unlucky man». Буквально «ненавижу невезучих мужчин». И перед глазами сразу эта картина. Невезучий Буян Бойлон в гостиной Молли рвет на части свой невыигрышный билет, потому что Бойлон ставил на корону и проиграл. А Блум, что твой Саймон Дедал в королевском цирке Хенглера в Стокгольме, попал в десятку, даже не целясь. Первое слово, которое произносит Молли в Улиссе, это неопределенное «нет». Помните, так давно в четвертом эпизоде Блум, уходя за свиной почкой, спрашивал Молли: «Захватить тебе чего-нибудь к завтраку?» А Молли отвечала: «Не». Даже что-то менее разборчивое, что-то вроде «М». Но по мере того, как ее монолог разворачивается к финалу, это «М» вытесняется многократным, раскатистым, переливчатым «Да». Так что, если бы кто-то хотел увеличить продажи Улисса, то стоило бы охарактеризовать этот роман как самое простое пособие по тому, как превратить женское «нет» в женское «да». Да, Джойс весь роман вел нас именно сюда. Заставлял раз за разом проходить между Сциллой судьбы и Харибдой случайности, чтобы сказать им обеим «да». Сказать Молли и Блуму «да». Но обратите внимание, есть в этом заключительном «да» сообщении и еще одно очень важное слово, навязчивое, настырное слово. По мере того, как Блум одерживает победу над Бойлоном, как обгоняет его вслепую, текст начинает расцветать. Это Блум
победил. Цветение победило, текст победил плоть. И слово «цветок» повторяется на этих последних страницах более полудюжины раз. Джойс заваливает последние ручейки Пенелопы лепестками. «Я так люблю цветы», — думает Молли. И вспоминает первый поцелуй под Мавританской стеной лейтенанта Малви 100 лет назад. И как она говорила ему, шутя, что помолвлена с сыном испанского дворянина по имени Дон Мигель де ла Флора. Ее выдуманный суженый «цветок», который превратился, да, в мистера Блума Генри Флауэра, цветочного короля. Потому что так оно всегда и бывает. Напишешь что-нибудь в детстве вилами по воде, подгребая упавший мяч, а оно избудется. Да, и окажется, что навсегда, и будешь жить среди этих лепестков на зеркальной глади воды. Сомневаться и искать, да. Вспоминать и надеяться, да. Жалеть и теряться, да. Но жить, потому что, да, это и есть жизнь.

0: Очень странно это говорить, но если вы меня сейчас слышите, то это значит, что Joyce Project закончился. Спасибо вам за эти удивительные 20 недель, за то, что вы были с нами и читали Джойса, общались в сообществах и писали комментарии, собирались на квартирах и в онлайн-комнатах. Словом, спасибо за то, что вливались в то мистическое пространство, которое переводчик Улисса Сергей Харужий называл «полем Джойса». Я полагаю, что некоторые из вас, немногие, но некоторые наверняка, ожидают найти в этом месте какую-то сумму правильных ответов, как в учебнике, когда заглядываешь на последнюю страничку в поисках решений. Господин Б с одной картофелиной в кармане движется из пункта И в пункт И по городу Д со скоростью 3 мили в час. Но зачем он движется? В чем великовысокий смысл его движения, желательно такой, чтобы уместился в одном предложении в кармашке рядом с картофельной? Но с Улиссом это так не работает. Знаете, про Эйнштейна рассказывают такую легенду, мол, однажды он проводил экзамен на выпускном курсе, и когда раздал экзаменационные листы, то его ассистент заметил, что вопросы те же самые, что были год назад. Ассистент решил, что Эйнштейн, наверное, что-то перепутал, и сказал ему: «Сэр, вопросы, которые вы раздали студентам, это те же самые вопросы, что были в прошлом году». «Так и есть», — сказал Эйнштейн. «Вопросы те же, но ответы изменились». Этот анекдот, как мне кажется, очень точно описывает то, что происходит с течением времени с Улиссом. Вопросы, которыми читатели этого романа задавались 100 лет назад и задаются сегодня, примерно те же самые. Но ответы с каждым поколением, да что там с каждым поколением, с каждым прочтением, ответы меняются. И пока Улисс существует, его будут прочитывать по-новому. И ответы тех, кто придет за нами, будут отличаться от ответов, что давали на протяжении этих недель мы. Вот почему Джойс всегда будет современен, вот почему заканчивается Джойс проект, но Улисс никогда не перестает. Если вы захотите продлить роман с этим романом, то вам повезло. Есть десятки, если не сотни способов это сделать, от лекций Набокова и ранней прозы самого Джойса до работ Умберто Эко и Юнга, Томаса Элиота и Эйзенштейна. А прежде всего, я очень советую тем, кто добрался до конца Улисса, и особенно тем, кто читал его на русском, книгу Сергея Харужева «Улисс в русском зеркале». Наше знакомство с Сергеем Сергеевичем, к сожалению, весьма непродолжительное, началось именно с этой книги, и она по сей день кажется мне одним из самых искренних, ярких и полных высказываний о Джеймсе Джойсе, сделанных на русском языке. Наконец, последнее. Это прощание невозможно без еще одного упоминания. Знаете, на теннисных турнирах после финальных матчей игроки по традиции прямо на корте произносят небольшую речь. И в этой речи они всегда благодарят спонсоров турнира. И я, как теннисный болельщик, в юности всегда раздражался на эти шаблонные формулировки, мол, спасибо спонсорам, вы потрясающие, без вас всего этого не было бы и тому подобное. Я всегда думал, что это как-то слишком формально, и неужели нельзя что-нибудь пооригинальнее придумать? Но вот какая штука. Когда твой собственный Роланга Джойс заканчивается, когда последний смеш Улисс Оупена уже вбит в поверхность корта, когда вся клубника со сливками твоего Джойс-Лдона съедена и остается только попрощаться, то ты выходишь в центр этого Джойса-корта, и единственное, на что у тебя еще остаются силы, это сказать «спасибо». Без вас этого не было бы. Именно благодаря вам, тем 600 людям, два раза по 300 спартанцев плюс небольшое подкрепление из ФИФ, людям, которые все эти месяцы поддерживали нас на Патреоне и в других фермопильских ущельях, нам удалось отдаться этому проекту целиком, без необходимости продавать мебель, о которой 100 лет назад писал Джеймс Джойс. В Вы помогли нам создать этот Joyce-проект без рекламы и продакт-плейсмента, не считая какао-эпса и паштета в сливе, конечно. Без необходимости идти на компромиссы с собой и писать кликабельные заголовки «Шок». Такого от Блума никто не ожидал, она показала ему на пляже все. Словом, на наш дерзновенный, по-своему обреченный вызов посвятить 20 недель жизни Армена и Федора одной единственной книге, вы ответили не менее дерзновенным, многоголосым «Да». А потому мы хотели поблагодарить вас как-то особо. И решили для всех, кто поддерживает нас на Патреоне и других платформах, снять личный постскриптум к Joyce-проекту. Не столько об Улиссе, сколько о себе. О работе над выпусками и страсти знакомиться с переводчиками Джойса, о любимых и нелюбимых эпизодах романа, об истории русскоязычного Улисса и о том, как мы решили стать ее небольшой 18-гранной частичкой. Этот Джойса личный эпизод появится на Патреоне примерно через месяц, в июле. А если вы хотите присоединиться к отряду наших дерзновенных патронов или просто сказать спасибо за Joyce-проект, то в описании к этому выпуску перечислены все способы.
1: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Лусинь. Записки сумасшедшего. Братья, сейчас я не называю их фамилии, в прошлом, когда мы учились в средней школе, были моими хорошими друзьями. С тех пор, как мы расстались, прошло много лет, и связь между нами мало-помалу прекратилась. Недавно я случайно узнал, что один из них тяжело болен. Когда я ездил на родину, то по пути завернул к ним и застал лишь одного из братьев. Он рассказал мне, что его младший брат был болен. «Вы напрасно проделали такой длинный путь только ради того, чтобы навестить нас. Ведь он давно уже поправился и сейчас уехал в Н за назначением на казенную должность». Затем, громко рассмеявшись, он достал две тетради дневника и сказал, что не мешает познакомить старых друзей с состоянием брата во время болезни. Захватив с собой дневник, я вернулся домой и по просмотре записей пришел к заключению, что больной страдал манией преследования. Повествование было весьма опутанное, отсутствовала последовательность в изложении, встречалось множество бессвязных слов, не были проставлены ни месяц, ни число, и только по разнице в цвете туши, по почерку можно было заключить, что дневник написан не в один раз. Отобрав из дневника все более или менее связанное, я объединил это в одну книгу, чтобы представить ее врачам для научения. Я не исправил ни одного слова, лишь изменил фамилии людей, хотя это не имеет никакого значения, ибо все они являются деревенскими жителями и мало кому известны. Что же касается заглавия книги, то оно было дано самим авторам дневника после его выздоровления и не менялось. Первое. Второй день четвертого месяца седьмого года. Сегодня вечером замечательно светит луна. 30 с лишним лет я не видел ее, и сегодня, когда я ее увидел, настроение необычайно поднялось. Только сейчас я понял, что эти 30 лет были покрыты мраком. Однако надо быть исключительно осторожным. Не то собака со двора Джао. Почему она смотрит на меня во все глаза? Мой страх не лишен оснований. Второе. Сегодня совсем не светила луна. Я понял, что это не к добру. Утром осторожно вышел за ворота. Выражение глаз Джао Гэйвэня было странным. То ли он боялся меня, то ли собирался меня погубить. Еще человек 7-8 шептались между собою обо мне, но в то же время все они боялись, как бы я не заметил этого. И все, кого только я встречал по дороге, вели себя подобным образом. Один из них был особенно злым. Увидев меня, он рассмеялся во весь рот. Меня с головы до пят пронизала холодная дрожь, и я понял, что их приготовления уже закончены. Однако я не испугался и по-прежнему продолжал свой путь. Ребятишки, шедшие толпой впереди, тоже говорили обо мне. Выражение их глаз было таким же, как у Джао Гэйвэня, лица темны, как чугун. Я подумал, чем я обидел этих детей, что они так ненавидят меня. Я не выдержал и крикнул им: «Эй, чего вы хотите?» Но они убежали. Я думал, чем обидел я Джао Гэйвэня, чем обидел людей, которых встретил по дороге, разве тем только, что 20 лет тому назад растоптал старую приходно-расходную книгу Гудзю? Господин Гудзю был этим весьма недоволен. Хотя Джао Гэйвэнь и не знаком с ним, но до него наверняка дошли слухи об этом, и он принял сторону Гудзю. Это он подговорил прохожих ненавидеть меня. Но дети... Ведь их тогда еще на свете не было. Почему же сегодня они так странно в упор на меня смотрели? Не то боялись меня, не то собирались меня погубить. Все это меня страшит, удивляет, а вместе с тем и огорчает. Понимаю. Вероятно, родители научили их этому. Третье. Всю ночь не смог уснуть. Любое дело начинаешь понимать, лишь когда его всесторонне изучишь. Этим людям надевал на шею колодки уездный начальник. Их били по лицу помещики, у них отнимали жен стражники из уездного управления. Их родители умирали от гнета ростовщиков, но и тогда выражение их лиц не было таким испуганным и таким свирепым, как вчера. Особенно странно вела себя Женщина, встретившаяся мне на улице, она била своего сына и кричала: «Я тебе дам! Не успокоюсь, пока не искусаю тебя!» Но глаза ее при этом в упор смотрели на меня. Я не смог скрыть своего испуга. Толпа людей со скаленными клыками громко хохотала. Ко мне подбежал Чэнь Пятый и потащил меня домой. Притащил меня домой. Домашние делают вид, что не знают меня. Выражение глаз такое же, как и у тех, других. Вошел в кабинет, а тут заперли дверь, словно клетку с курицей или уткой. Никак не могу разгадать, в чем тут дело. Несколько дней тому назад из деревни Волчьей пришел арендатор сообщить о неурожае. Он рассказал моему старшему брату, что жители этой деревни сообща убили одного злодея из своей же деревни. Потом вынули у него сердце и печень, зажарили и съели, чтобы стать более храбрыми. Я вмешался было в разговор, но тут арендатор и брат несколько раз взглянули на меня. Только сегодня я понял, что их взгляды были точно такими же, как и у тех людей на улице. При мысли об этом меня всего с головы до пят бросило в дрожь. Раз они могут есть людей, значит, могут съесть и меня? Подумайте только. Крик женщины «Искусаю тебя!», хохот людей с теплыми лицами, оскаленными клыками, разговор арендатора с братом. Неспроста все это. Слова женщины – яд, хохот людей – ножи, зубы у них белые, острые, хищно оскаленные, будто нарочно приспособленные, чтобы есть людей. Мне кажется, что я не злодей, хотя после того, как я растоптал приходно-расходную книгу Гу Цю, это, пожалуй, трудно утверждать. Наверное, они что-то замышляют, но что – я не могу разгадать. Кроме того, стоит им лишь рассердиться на человека, как они назовут его злодеем. Помню, брат однажды наставлял меня: «Самый лучший человек, если ему перечить, непременно станет возражать, но самый плохой человек, если пропустить мимо ушей его возражения, будет всячески тебя восхвалять. Ах, какой умный и знающий человек, не чета остальным». В общем, я не могу разгадать их подлинные намерения. Тем более, когда речь идет о людоедстве. Любое дело начинаешь понимать, лишь когда его всесторонне изучишь. В старину часто ели людей,

4. Утром только было я спокойно уселся, как вошел Чэнь Пятый. Он принес вареную рыбу. Глаза у рыбы белые, жестокие, рот хищно разинут, совсем как у тех людей, помышлявших о людоедстве. Съел несколько кусочков, скользкие, не разберешь ни то рыба, ни то человечина. Меня стошнило. «Старина Чэнь», — сказал я, — «передай брату, что мне очень скучно, хочу пройтись по саду». Чэнь ничего не ответил и ушел. Но вскоре вернулся и отпер дверь. Я не двинулся с места и следил за ними. Что они собираются со мной сделать? Я знаю, что меня не выпустят. Вот оно. Ко мне медленно приближался брат, ведя за собой какого-то старика. Глаза у старика свирепые, и чтобы я не заметил этого, он идет, потупившись. Лишь из-под очков тайком бросает на меня косые взгляды. Брат спросил: «Сегодня ты, кажется, хорошо себя чувствуешь?» Я ответил: «Да». Брат продолжал: «Я пригласил доктора Хэ осмотреть тебя». «Ладно», — ответил я, хотя знал, что этот старик — переодетый палач. Притворившись, что проверяет у меня пульс, он определит, насколько я жирен, а за это ему тоже перепадет кусок мяса. А мне не страшно. Я хоть и не ем человечины, а куда храбрее их. Я протянул старику руки, сжав их в кулак, и стал наблюдать, как он приступит к делу. Старик сел, закрыл глаза, долго щупал пульс, долго размышлял, а затем, открыв свои дьявольские глаза, сказал: «Пусть ни о чем не думает. Подержите его несколько дней в полном покое, тогда все будет хорошо». «Пусть ни о чем не думает. Подержите в полном покое». Понятно, выдержать, пока не нагуляется жир, тогда им больше достанется, но что значит «все будет хорошо»? Эти люди необыкновенно хитры. Они хотят съесть человека и в то же время придумывают, как бы это скрыть. Боятся прямо приступить к делу. Вот потеха, я не мог сдержаться и расхохотался, я был очень доволен. В моем смехе была смелость и прямота. Подавленный этой смелостью и прямотой, старик и брат изменились в лице, но чем смелее я становился, тем больше они желали сожрать меня. Они заразились моей смелостью. Старик вышел из комнаты и, немного отойдя от дверей, тихонько сказал моему брату: «Давайте скорее сожрем». Брат согласно кивнул головой. «Значит, и ты тоже?» Это открытие как будто бы неожиданно, но вполне логично. В шайке, которая собирается меня съесть, оказался и мой брат. Мой брат – людоед. А я – брат людоеда. Меня самого съедят. И все же я останусь братом людоеда. 5. За последние несколько дней мои первоначальные предположения несколько изменились. Допустим, что старик не переодетый палач, а настоящий доктор. Но все равно он людоед. Основатель их науки Ли Ши Чжэнь в своей книге, которая, кажется, называется «Корни и травы», ясно говорит, что человеческое мясо можно есть жареным. Как же посмеет старик после этого утверждать, что не занимается людоедством? Да и на родного брата я не возвожу напраслины. Объясняя мне смысл древних текстов, он сам говорил, что можно обмениваться детьми и съедать их. Еще помню, как-то речь зашла об одном дурном человеке, а брат сказал: «Его следовало не только убить, но и съесть его мясо и спать на его шкуре». Я был тогда маленьким, и от страха сердце у меня долго колотилось. Брат нисколько не был удивлен рассказом того арендатора из деревни Волчий, который приходил к нам несколько дней тому назад и рассказывал, как съели сердце и печень убитого. Наоборот, брат все время согласно кивал головой. Очевидно, сейчас он так же жесток, как и раньше. Раз он считает, что можно обмениваться детьми и съедать их, то можно обменяться чем угодно и съесть кого угодно. Прежде слушая его рассуждения о справедливости, я по простоте душевной верил ему. Теперь же знаю, что брат, хотя и рассуждает о справедливости, у него не только губы вымазаны человеческим салом, но и сердце полно мыслями о людоедстве. 6. Глубокая тьма, не знаю, день или ночь, снова лает собака со двора Джао. Жестокость, как у льва, трусость, как у зверя.

0: яйца. Хитрость, как у лисицы. Седьмое. Я разгадал их приемы. Убить прямо они не желают, да и не смеют, опасаясь злого наваждения. Поэтому все они связались друг с другом, везде понаставили силки и сети, чтобы я сам в них попался. Вспомните мужчин и женщин, которые несколько дней тому назад стояли на улице. Проанализируйте поведение брата, и вы почти на все 100% удостоверитесь в этом. Самое лучшее для меня – снять пояс, перекинуть его через балку, затянуть потуже и удавиться. Тогда они не будут виноваты и, радуясь исполнению своего заветного желания, станут хохотать. А еще лучше умереть от страха или с тоски. В этом случае я окажусь менее жирным, но и тут они смогут выразить свое одобрение, несколько раз кивнув головой. Они только и знают, что есть человечину. Помню, в книгах говорится, что существует такая тварь – гиена. Тварь мерзкая, особенно глаза, питается мертвечиной, мелко разгрызает и проглатывает даже самые большие кости. Подумать о ней и то страшно. Гиена из породы волков, а волк – из семейства собак. Третьего дня собака со двора Джао взглянула на меня несколько раз, ясно, что и она с ними в заговоре. «Тебе не удастся обмануть меня, старик», – потупивший глаза в землю. Особенно жаль мне брата. Он ведь тоже человек. Почему же он ни чуточки не боится? Мало того, вступил в эту шайку, чтобы съесть меня. Что же это, стародавняя привычка не считать людоедство за грех? Или же полная утрата совести, когда человек способен сознательно совершить преступление? Я проклинаю людоедов. Прежде всего, брата. Я хочу отговорить их от людоедства. И начну с брата. Восьмое. Собственно говоря, эти доводы должны быть и для них совершенно понятны. Вдруг пришел человек, на вид ему лет 20, не больше. Не мог его рассмотреть как следует. Расплывшись в улыбке, он кивнул мне. Улыбка у него притворная. Я спросил: «Людоедство, правильное ли это дело?» Он, по-прежнему улыбаясь, ответил: «Нынче не голодный год, зачем же есть людей?» Я тотчас же понял, что и он в этой шайке, и тоже любит есть людей. Тут храбрость моя увеличилась во сто крат, и я стал допытываться, правильно ли? «Зачем об этом спрашивать? Шутник, ты право, сегодня отличная погода». Погода действительно была хорошая. Ярко светила луна. «Нет, ты все же ответь, правильно ли?» Он помялся и, наконец, запинаясь, ответил: «Не... неправильно? Почему же тогда они едят? Этого не может быть». «Не может быть? В открытую едят, в деревне Волчьей. Вдобавок, в книгах об этом везде написано». Он изменился в лице. Оно стало совсем темным, как чугун. В упор уставившись на меня, он сказал: «Впрочем, может быть, ведь так повелось испокон веков». «Раз повелось испокон веков, значит, правильно?» «Не буду с тобой спорить, но лучше не говори так, не то сам же и окажешься виноватым». Я вскочил, раскрыв глаза от удивления, но человека того и след простыл. Меня даже в пот бросило, он гораздо моложе брата, и я никак не ожидал, что он тоже в их шайке. Конечно, этому его научили родители. Боюсь, что он, в свою очередь, научил этому своего сына. Вот почему даже дети смотрят на меня со злобой. Девятое. Едят людей и сами боятся, как бы их ни сожрали. С подозрением глядят друг на друга. Как было бы спокойно, если бы они отказались от этих мыслей, занимались своим делом, гуляли, ели, спали. Для этого нужно перешагнуть всего лишь одно небольшое препятствие. Однако они организовали шайку, и все – отцы, дети, братья, супруги, друзья, учителя, враги и совсем незнакомые люди – подбадривают друг друга. Даже под страхом смерти не желают перешагнуть это препятствие. Десятое. Рано утром пошел искать брата. Он стоял во дворе и любовался природой, Я остановился позади него и с исключительным спокойствием чрезвычайно вежливо обратился к нему. «Брат, я должен тебе что-то сказать». «Говори, пожалуйста», — ответил он, быстро обернувшись и кивнул головой. «Я должен сказать всего несколько слов, но не могу их произнести. Брат, наверное, вначале все дикари хоть немножечко долакомились человеческим мясом. Впоследствии, ввиду различия в убеждениях, некоторые отказались от людоедства. Все свои помыслы устремили на самоусовершенствование и превратились в людей, в настоящих людей. Другие же по-прежнему занимались людоедством. Все равно как черви. Одни из них эволюционировали в рыб, птиц, обезьян, наконец, в человека. Другие же, брат, не стремились к самоусовершенствованию и по сей день так и остались червями. Но даже черви по сравнению с обезьянками не столь низки, как людоеды по сравнению с нелюдоедами. И я сварил своего сына и отдал на съедение Це и Джоу, потому что так повелось с давних времен. Кто знает, сколько было съедено людей с того момента, как Пань Гу отделил небо от земли, и до тех пор, когда съели сына И Я. А от случая с сыном И Я до Сюй Си Линя, а от Сюй Си Линя вплоть до того, как в деревне Волчьи съели человека. В прошлом году, когда в городе казнили преступника, какой-то чахоточный макал пампушку в кровь казненного и облизывал ее. Они хотят меня съесть. И ты один, конечно, бессилен что-либо предпринять. Но зачем ты вошел в их шайку? От людоедов добра не жди. Раз они могут съесть меня, значит, могут съесть и тебя. А потом пожрут друг друга. Но ведь достаточно исправиться, как среди людей сразу воцарится спокойствие. Пусть до последнего времени ничего нельзя было сделать, но разве мы не можем всеми силами стремиться к самоусовершенствованию? Скажи, неужели это невозможно, брат? Я уверен, что, по-твоему, это невозможно. Когда несколько дней тому назад арендатор просил снизить арендную плату, ты ему отказал. Сначала брат холодно улыбался, но по мере того, как я говорил, взгляд его становился все более свирепым. Когда же я стал разоблачать их тайные замыслы, лицо его потемнело, как чугун. За воротами стоит толпа людей. Среди них и Джао Гуй Вэнь со своей собакой. Они теснятся у входа, с любопытством вытягивая шеи. У одних совсем нельзя различить черты лица, словно они закрыты покрывалами. У других, как и тогда, темные лица со скаленными клыками. Они ухмыляются, не разжимая губ. Я знаю, что все они из одной шайки, что все они людоеды. Однако мыслят они, я это тоже понял, по-разному. Одни считают, что нужно пожирать людей, как это было заведено издавна. Другим, хотя они и понимают, что людей есть нельзя, все же хочется этого. Только они боятся, как бы не разгадали их тайного желания, и потому, услышав мои слова, все более раздражаясь, продолжают холодно усмехаться, не разжимая при этом губ. «Пошли вон!» Чего хорошего смотреть на сумасшедшего? Тут я распознал еще одну их уловку. Они не только не желали исправиться, но намеревались упрятать меня куда-нибудь, как сумасшедшего. И когда они съедят меня, все будет шито-крыто. Да к тому же, всегда найдутся люди, которые посочувствуют им. Да, всегда найдутся люди, которые посочувствуют им. Как раз о таком случае рассказывал арендатор. Все идет как по писанному. Чень Пятый, тоже очень возмущенный, подбежал ко мне. Но как ни пытаются эти люди заткнуть мне рот, мне все же хочется сказать им, еще не поздно раскаяться. Так сделайте же это чистосердечно, знайте, что в будущем на земном шаре не потерпят людоедов. Если же вы не исправитесь, вас самих съедят. Всех до последнего. Сколько бы вас ни народилось, вас уничтожат настоящие люди, так как уничтожают охотники волков, как уничтожают червей. Чэнь Пятый прогнал шайку. Брат тоже куда-то ушел. Чэнь Пятый уговорил меня вернуться в комнату. В комнате непроглядная тьма. Балки и стропила закачались прямо над моей головой, покачались немного и стали увеличиваться, навалились на меня. Невыносимая тяжесть. Не могу шевельнуться. Они хотят моей смерти. Я понял, что эта тяжесть не настоящая, и, обливаясь потом, выкарабкался. Однако я во что бы то ни стало хочу им сказать: немедленно раскайтесь. Раскайтесь чистосердечно. Знаете, что в будущем не потерпят людоедов. Одиннадцатое. И солнце не всходит. И двери не отворяются. Кормят два раза в день. Я осторожно беру палочки для еды и вдруг вспоминаю брата. Я знаю, он один причина смерти маленькой сестры. До сих пор образ сестры стоит у меня перед глазами. Не могу думать об этом спокойно. Такой милый и печальный образ, ведь ей было тогда 5 лет. Мать непрестанно рыдала. Он уговаривал ее не плакать. Наверное, потому что сам съел сестру. А слезы матери вызывали в нем угрызение совести. Но если он, конечно, еще может испытывать угрызение совести. Сестру съел брат. Я не знаю, известно ли об этом матери. Думаю, что известно, но она ничего не сказала, только плакала. Видимо, считала, что так и следует. Припоминаю, когда мне было 5 или меньше, я как-то сидел перед домом, наслаждаясь прохладой. Брат сказал тогда, что если отец или мать заболеют, сын должен вырезать у себя кусок мяса, сварить и предложить родителям съесть. Только в этом случае его можно назвать хорошим сыном. Мать не возражала. Но раз можно съесть кусок, значит, можно съесть и человека целиком. Но до сих пор, стоит мне вспомнить, как она плакала, у меня разрывается сердце. Право, это очень странно. 12. Нет больше сил думать. Только сегодня я понял, что живу в мире, где на протяжении 4000 лет едят людей. Когда умерла сестренка, старший брат как раз вел хозяйство. И кто знает, не накормил ли он нас тайком ее мясом. Может быть, и я по неведению съел несколько кусочков мяса сестренки, а теперь очередь дошла до меня самого. Я, у которого за спиной 4000 лет людоедства, только сейчас понял, как трудно встретить настоящего человека. 13. Может, есть еще дети, не евшие людей? Спасите детей. Апрель 1918 года.
1: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

0: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.
1: Квир-беседы на Радио Сахаров.
2: И еще один необычный журналистский опыт. Идти на интервью к человеку, о котором знаешь, как он выглядит без одежды и какие сексуальные практики для него предпочтительны, а больше, в общем-то, ничего. Вернее, прочие знания так или иначе с телесным связаны. Получал награды за работу в фильмах для взрослых, на правах популярного порноактера участвовал в немецкой антиспидовской кампании, был моделью у нескольких берлинских фотографов. Одна из известнейших порнозвезд мира. Отвечает Google, когда в строку поиска вбиваешь его имя. Я иду в гости к Вадиму Романову. 46-летний россиянин, покинув родину, прославился в международной хардкор-индустрии. Для него это, как понимаю, было не только источником заработка, это и путь эмансипации. Поиск себя, поиск свободы. Впрочем, вывод этот я сформулировал уже после нашей беседы, состоявшейся в Берлине. Меня зовут Константин Кропоткин.
1: Квир-беседы. Прошлое, настоящее и будущее ЛГБТ+.
2: Я у Вадима в гостях. На самом верху шкафа в просторной кухне-гостиной кубки из прозрачного плексигласа, похожие на те, что выдают победителям школьных олимпиад. Это знаки профессионального отличия. Мой собеседник – четырежды лауреат Hustleball Award, некогда единственной в Европе премии за достижения в гей-порно. Вадим Романов впервые получил свидетельство своей исключительности в 2017 году. Тогда он был назван лучшим дебютантом.
3: 2017 получается best newcomer, так как новичок первый год, да, в порноиндустрии. Следующий год это было лучший топ и лучший кок, член. И третий год это был, по-моему, снова лучший топ.
2: Вадим уверяет, что наличие таких наград не влияет ни на гонорары, ни на условия работы. Если и есть польза от профессиональных премий, то в качестве гарантии стабильного спроса на услуги. Бонус возможный, но не обязательный, могут узнать на улице. Вадим живет в Шёнеберге, известном гей-квартале Берлина.
3: Это, наверное, сказывается опосредованно, да, потому что люди, которые узнают, есть желание у них там познакомиться, какие-то контакты. Это, на самом деле, очень сильно осложняет жизнь, потому что ты не понимаешь, что стоит за интересом людей.
2: 173-63-21. Эти данные о Вадиме Романове я почерпнул из Pornbase Central, PBC. В интернете есть, оказывается, энциклопедия гей-порно. Свод знаний о гомосексуалах, занятых в хардкоре. Там же можно прочитать, что Вадим родом из Московской области, он рак по гороскопу, а в числе его занятий не только секс-видео, но и социальный активизм и работа моделью. Чего там нет, объяснений, как он оказался в индустрии для взрослых. У самого Вадима такой ответ. Хотелось преодолеть свою застенчивость.
3: Это вот советского воспитания, как бы оно на многих. То есть ощущение, а что скажут другие, и вот эта вот зажатость, неуверенность в себе, она у меня очень сильно была. Даже я сравнил по моим окружающим людям. То есть я был, наверное, самый забитый, самый неуверенный. И мне всегда хотелось это преодолеть. И, соответственно, я понимал, о, порно, как бы это нужно настолько шаг сделать, переступить через себя. Я думаю, наверное, это хороший повод воспользоваться этой возможностью, чтобы чуть более уверенно, да, то есть либо ты это сделал, и тогда у тебя появляется какая-то свобода. И знаешь, как с спортом. Когда ты спортом начинаешь заниматься, ты видишь, о, тело начало меняться, там что-то мускулы как-то сформировались. И тебя это дальше толкает, дальше развиваться. То же самое и в порно. Я думаю, о, это вот шаг, который, если у меня получится преодолеть это, то, возможно, я и смогу дальше разрушать эту зажатость, неуверенность в себе.
2: Секс стал для него работой после знакомства с Тимом Крюгером, немецким порноактером и продюсером. Обстоятельства той встречи в Берлине Вадим описывает скупо. Увиделись, получил предложение и не отказался. Дебютировал в 2016-м. Уехал поработать в Барселону, а там все оказалось куда проще, чем представлялось ранее. Не студия, а обыкновенные комнаты, съемочная группа не больше трех человек. Вадим Романов вспоминает.
3: Я думал, что это, знаешь, какой-то большой продакшн, съемки как-то, а все так в какой-то мере на коленке. Вот. Но главное, что на конечном продукте это не отражается, это все равно качественный продукт. Это с одной стороны, да, потому что я ожидал немножечко другое. При съемке оговаривалось как бы условно. Столько таких сцен, столько-то таких в каждой сцене, что. Но есть студии, где жесткие правила, что тебе сказали, вот именно так и двигайся, грубо говоря. А есть, когда обрисовывается формат, вот такая-такая-такая сцена, но у тебя есть возможность импровизации. И поэтому как раз была возможность этой импровизации. И это прикольно, потому что ты не чувствуешь себя зажатым каким-то рамками, и ты что-то свое можешь предложить по обстоятельствам.
2: Известность не равна достатку, уверяет Вадим Романов. Нынешний избыток бесплатного контента в интернете уменьшает доходы порностудий, что сказывается на гонорарах исполнителей. Между тем конкуренция все выше, поскольку все меньше предубеждений относительно съемок в порно.
3: Ты знаешь, в порноиндустрии, в принципе, денег-то не дают. Это было раньше, лет 20 назад, когда интернета толком не было, да? Тогда люди покупали кассеты, DVD-диски, и порноиндустрии продавали свою продукцию и имели хорошие деньги. И они имели возможность оплачивать работу актеров, снова же все это. Плюс общество было более стигматизированное. Соответственно, найти актера было сложно. Не каждый готов был стать актером. А сейчас столько желающих.
2: По словам Вадима, вся европейская порноиндустрия сконцентрирована главным образом в Испании. Мадрид, Барселона, Малага. До пандемии бывал там регулярно, а во время вынужденной самоизоляции пришлось диверсифицировать свой труд. Сессии в Берлине, собственный профайл на глобальных платформах для взрослого контента. В спектре услуг и личные встречи. Вадим называет это монетизацией имени. Формально и то, и другое секс-работа. А есть ли разница между участием в порнофильмах и эскортом?
3: Можно сказать да и нет. Смотри, когда ты на порностудии, там присутствуют другие люди. Это публичный секс. Когда ты эскорт, это, как правило, приватная встреча. Не публично. Это один момент, допустим, один срез. Второй срез – порноиндустрии, фильмы, как правило, привлекательные модели. Да? А тут как бы обыкновенный человек, или даже часто ты не знаешь, как выглядит человек, с кем ты встречаешься. И, соответственно, это немножечко другое снова же. То есть умение не обращать внимания на привлекательность, да, и при этом, скажем так, оказать услуги. Я считал для себя, что если ты даже не знаешь, как выглядит человек, кто это или что это, и ты можешь оказывать услуги, это говорит о твоем уровне, грубо говоря, да? Потому что есть эскортники, которые, я знаю, которые спросят все фотографии и голые, и тоже. И если ты понравился, они с тобой встретятся. Но это немножечко такой эскорт, знаешь.

0: но в его практике подобного не случалось. В Германии, в отличие от России, в крайнем случае можно обратиться в полицию, и она должна быть на стороне жертвы. Он развенчивает и еще одно мое предубеждение. Оказывается, за секс часто платят не потому, что не могут получить его бесплатно, а просто из экономии времени. Проще заказать услугу и получить ее в нужном объеме, нежели тратить свои часы на бесплодную переписку в приложениях для знакомств. Вадим продолжает.
1: У меня бывали и молодые парни, привлекательные, которые, в принципе, могут отличный секс получить без проблем, и вот так вот открыв там приложение. Но либо за счет того, что они узнают меня как порноактера и хотят пережить это, да, с порноактером. Либо просто хотят, там, знаешь, окей, красиво, успешно это, но жизнь такая занята, что проще вот заплатить, за час получить клевый секс и заняться дальше делами.
0: В деле, которое принесло наибольшую популярность, Вадим считает себя профессионалом. Отмечая, однако, что ему все еще не хватает настойчивости, важного качества в эпоху соцсетей. Нужно постоянно генерировать контент, снова и снова напоминать о себе. И это он объясняет природной застенчивостью, которую так и не удалось до конца преодолеть. Какие плюсы дала ему работа в порноиндустрии? Как она изменила его самого?
1: Это школа и в плане познания своей физиологии, потому что когда у тебя приватная встреча, как пошло и пошло, что сложилось, то сложилось, грубо говоря. А здесь ответственность, и ты понимаешь, нужно учиться, допустим, на час работы, два часа работы, чтобы как бы и два часа отработать, да, грубо говоря, слушать свое тело, что на что влияет, снова же умение находить контакт с клиентом, да, потому что это снова же специфические отношения. И второй момент, как я тебе говорил, я не знаю, часто не знал, с кем я увижусь, кто это, да, а контакт нужно найти. И вот это умение увидеть человека, найти его позитивные, интересные стороны и через призму этих моментов выстроить отношения, найти контакт. Это и психологическая такая, знаешь, проработка, умение находить подход к людям.
0: Квир-беседы. Рассуждая по моей просьбе о будущем, Вадим Романов говорит, что дома у него точно не будет. Только квартира и только в большом городе. Эта категоричность объясняется просто. В детстве приходилось много работать вместе с родителями в саду и на огороде. Мама – бухгалтер, отец – водитель автобуса. Служба у родителей была, но денег все равно не хватало. Семью спасал приусадебный участок. В те голодные 90-е выращивали овощи не только для себя, но и для продажи на рынке. Вадим вспоминает.
1: Торговать – это ничего не делать. Это ерунда по сравнению с остальным. Тяжело – это физическая работа в огороде. Особенно, когда непогода, да, особенно осенью, когда там все размыло, дожди, у тебя ноги скользят, тяжелая обувь, ты весь закутанный, потому что плюс 3, грубо говоря, тебе нужно эту капусту срезать, таскать, через огороды таскать.
0: Переезд в Москву на учебу в университет стал для него в какой-то мере отдыхом. Новое место жительства стало одновременно освобождением эмоциональным. Еще один рядовой мотив в истории жизни квир-человека, ищущего безопасной, комфортной для себя среды. Свое взросление Вадим вспоминает как постоянно нарастающий страх, что люди узнают о его гомосексуальности. Пробуждение квир-чувств связано у него с летом 89 года. В 11 лет он поехал в Артек, знаменитый советский лагерь.
1: Я в Артек приехал, мне повезло. Перфекционист, отличник. И путевку в Артек дали. И там приехал, и на мальчика я обратил внимание. Не хотелось просто с ним дружить. Мне хотелось его общения, внимания. То есть я еще не понимал, что это. Вернувшись, я понял, что это вот первое такое пробуждение интереса к своему полу было.
0: Что о геях думают советские ученые, Вадим узнал чуть позже, в самом начале 90-х. Тогда бестселлером была книга сексолога Владимира Шахиджаняна «1001 вопрос про это». Она была едва ли не в каждом доме, и семья Вадима не стала исключением.
1: Я ее нашел у родителей, я ее проштудировал. И только там я впервые знал, что это нехорошо и неправильно. И тогда я понял, что это нужно умалчивать, что это общество мне поощряется, да, и тогда у меня начались формироваться такие комплексы. В общем, я как бы закрылся в этом, потому что

0: советским воспитанием, со строгим воспитанием, мне было важно, что скажут другие люди. Я боролся с собой. Когда я учился в университете, наверное, на втором курсе у меня была идея, так как я уже в Москву уехал учиться, найти, знаешь, может быть, тогда было много всякой фигни, альманахов выступал, там НЛО, пришельцы, барабашки, да, вот это вот самовозгорание людей, чего только не было. И также муссировал, я не знаю, имеет это основание или нет, перепрограммирование через гипноз, борьба с собой. И я хотел это сделать. Я хотел найти, кто этим занимается, что может быть вот стать полноценным гетеро.
1: Без калечащей психику конверсионной терапии тогда, по счастью, обошлось. А на третьем курсе Вадим смог, наконец, принять свою гомосексуальность как непреложный факт. Помогло ему в этом голливудское кино. Он посмотрел «Жизнь на Maple Drive», американскую драму 92 года, одна из сюжетных линий которой посвящена квир-стигме.
0: В 98 году я случайно посмотрел фильм с Джим Керри. Там семейная драма, и старшая дочь Джим Керри, средний сын, по-моему, и есть младший, который гей. И он там должен жениться на девушке, там узнают, он пытается покончить с собой. То есть такая драма. И я, посмотрев этот фильм, у меня так все перевернулось. Возможно, это первый фильм на гей-тематику. И то, что вот это проговаривается, что показывается проблема, с которой сталкивается человек, он показывается человеком, и он не ущемляется в этом фильме. Да? Я не знаю, что повлияло, но меня просто щелкнуло, и я себе сказал, кто я есть, тот я есть. Я не могу это изменить, и я буду пытаться быть счастливым, какой я есть.
1: Конец 90-х связан у Вадима с чувством свободы. Он жил и учился в Москве, где, как казалось, можно позволить себе все, что душе угодно. Тогда у него завязались первые серьезные отношения с парнем-однокурсником.
0: Я на него стал посмотреть, если мы виделись где-то в коридорах. И потом вот началась гонка, где кто, на какой паре. По-большому, он стал следить за мной, в какой я группе, где у нас пара проходит. То есть он сперва увидел, в какую аудиторию зашел, потом на расписание шел, искал, какую группу. А там же столько факультетов, столько групп. Пока найдешь, кто в этой аудитории в этот день сидит. И он у меня вычислил. И вот эта вот случайная встреча в коридор, сперва случайная, потом специальная, да, чтобы увидеть. У нас продолжает где-то полгода, и в итоге мы не выдержали и познакомились.
1: Их отношения продлились 12 лет, и в личном романтическом рейтинге Вадима остались наиболее волнующими. Они гуляли рука об руку по Москве, оставались друг у друга ночевать. Вадим даже ездил со своим бойфрендом к родителям в Подмосковье, а те, встречая, делали вид, что считают их просто друзьями.
0: Они это знали. Он часто приезжал к моим родителям на Новый год, день рождения мамы, там, летом. Соответственно, ну, наверное, глупо это не понять. Я думаю, понял тот момент, когда это они поняли, потому что был такой момент с моим папой, какая-то такая холодность и пауза повисла там на день-два. Но потом нормально, потом все как бы выстроилось. Я думаю, для людей деревни, для них проблема не кто я, моя сексуальность, а реакция окружающих соседей, потому что закрытое общество, все друг друга знают.
1: Гомосексуальность в семье Вадима никогда не была темой для обсуждения. Его работа в порно тоже в слепой зоне. Принцип «не спрашивай, не говори» они соблюдают и по сию пору. Куда сложнее, по словам Вадима, найти подобие консенсуса после 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабную войну в Украине. И мама Вадима, и папа верят новостям, которые преподносит им путинское пропагандистское ТВ. Оценивая ретроспективно, мой собеседник отмечает, что эти расхождения возникли у них в начале 2010-х, когда в России появился процесс разделения общества на тех, кто смотрит лживые телевизионные новости, и тех, кто пытается жить своим умом.
0: Я, в принципе, не очень смотрел телевизор, у меня его никогда не было, но все равно до меня это доносилось у родителей, когда я был. И я видел все эти новости, выступления Путина, как вот прекрасно доступное жилье, или еще что-то, и еще что-то, и как Россия расцветет и станет. И я всему этому верил и думал, да, хорошо, как бы, и я никогда не задумывался.
1: До начала 2010-х его мир тоже был малым, сугубо частным. Работал то программистом, то парикмахером. Отношения с властью были такими же, пожалуй, как и у большинства россиян. Где-то далеко творится большая политика, там наверху, наверное, лучше знают, что нужно стране и ее жителям. Свой тогдашний мир он сравнивает с карточным домиком. Представления о стране рухнули после так называемых «болотных протестов», массовых митингов 2011-2012 годов против фальсификации парламентских выборов.
0: Тогда просто это было ударом для многих. Люди, которые не сталкивались и не задумывались, они вдруг ощутили себя реально обманутыми. Потому что когда из твоего среза никто не голосует за «Единую Россию», а тебе говорят, победили «Единой России», да, там, ты как это? И я помню, на первом митинге, на котором я побывал тогда, да, там начали, как раз выступал Яшин, выступал Навальный, и они явно топили против Путина, а у меня еще Путин был неприкасаемый. Да, там на выборах под Муссолили, как это так, но Путин еще был хорош, и мне как-то немножко резало вот это вот. Это буквально вот просто вот первый митинг, выступление. А потом ты видишь, как реагируют другие, как медиа освещают это, и ты начинаешь просто видеть то, на что никогда не обращал внимания, несправедливость, да, реально цензуру, которая, оказывается, реально есть на телевидении, в газетах. И ты просто начинаешь на все внимательно уже присматриваться, и ты понимаешь, в каком ахуе ты живешь.
1: Можно сказать, что интерес Вадима к политике был скорее вынужденным. Естественная реакция частного человека на вопиющую несправедливость. В 2012-м он оказался среди тех, кого задержала полиция возле здания суда, где выносили приговор Пусси Райот. Люди протестовали, а полиция перешла к решительным действиям.
0: Я был просто возле суда, вот, когда вынесли приговор. Они выхватывали и просто из толпы. Ну, естественно, я тоже скандировал, типа, про Путина, что несправедливо.
1: Воспоминания остались не очень приятные, но и не слишком страшные. Вопиющие нарушения конституционных прав российских граждан начались позже. В случае Вадима было 3 часа пребывания в Таганском РОВД вместе с другими такими же людьми разных возрастов и страт. Затем составили протокол, взяли отпечатки пальцев, завели дело об административном правонарушении. А через пару месяцев – суд.
0: Решение суда было, потом я получил приглашение на этот суд, но даже по дате отправки этого письма, что я должен явиться на суд, это уже было после того, как суд состоялся.
1: Вадима обязали выплатить 20 тысяч рублей штрафа. Это требование он выполнять не стал, поскольку не считал себя в чем-либо виноватым. Обошлось без последствий, и суд был фикцией, фикцией оказался и штраф. Как и многие в начале 2010-х, он полагал, что систему в России можно поменять. Общественный контроль, максимальная публичность избирательных процессов должны бы, наверное, помочь прийти в политику тем, кого большинство действительно хочет видеть у руля. Из этих соображений, скорее идеалистических, осенью 2013 года, во время выборов губернатора Московской области, он записался на избирательный участок в подмосковном городе Реутов, где тогда жил.
0: Там же в Реутове подал заявку на участие в избирательной комиссии. То есть я выдавал бюллетени, заносил людей, подсчитывал все эти бюллетени, то есть полноценный член комиссии.
1: На платформе YouTube и сейчас можно найти запись, сделанную в школе Реутова в сентябре 2013-го во время выборов губернатора Московской области. Вадим заметил, как члены местной избирательной комиссии подтасовывают списки проголосовавших. Он стал задавать вопросы, а заодно снимать этот разговор на видео.
2: Любой член комиссии имеет право ознакомиться с любым из документов, находящихся в этой комиссии. Если я не прав, покажите мне это по закону.
1: О том, что было после подсчета голосов, Вадим описал в своем блоге, в популярной в ту пору социальной сети «Живой журнал». 7 крепких и рослых товарищей прямо и доходчиво объяснили, что мешать не надо, лезть не надо. Если честно, было страшно. Жить хотелось. И без инвалидности. Мне посоветовали не дергаться, назвали все мои адреса, сказали, что может всякое случиться. В потасовке ему порезали ладонь и разбили губу. В новостях об этом не рассказывали. Другой, более громкий итог. Представитель партии «Единая Россия» Андрей Воробьев стал тогда губернатором Московской области. По официальным данным, заметно опередив своих соперников, за него якобы проголосовали без малого 79%. Эту должность Воробьев, ныне включенный в санкционные списки Евросоюза, занимает по сей день. Для Вадима же те события связаны с окончательным пониманием, как на самом деле устроена власть в России. А далее аннексия Крыма, начало так называемой гибридной войны против Украины.
0: Где-то в 2013 году я понял, что битва проиграна. Уже не та атмосфера была, уже огромное количество репрессивных законов было принято. Было видно уже, что переиграли. Путин переиграл. И когда произошел Крым, и все кричали «Крым наш», и я почти со всеми на работе переругался, потому что все кричали «Крым наш», где сидели МГУшники, физтеховцы, выпускники. И я понял, что это не моя страна. Я либо общество прогнило, либо что люди не хотят участвовать. А если ты им показываешь какие-то проблемы, они начинают тебя закидывать пальцем, тыкать, что ты печеньки госдепские продвигаешь здесь. И я понял, что в этом саду яблоков не будет.
3: Квир-беседы.
1: Он покинул Россию в январе 2015 года. Сначала хотел уехать в Барселону. Этот каталонский город произвел на Вадима большое впечатление еще во время первой заграничной поездки. Однако скоро выяснилось, что шансы найти там работу для него, программиста, не очень-то велики. Так на горизонте возникла Германия, а точнее Берлин, куда можно было поехать по студенческой визе для продолжения образования. Вначале языковые курсы, затем вуз, а там посмотрим.
0: Германия – локомотив европейской экономики, хороший рынок труда, можно найти работу, айтишники ценятся, грубо говоря, как бы все прекрасно. Германия, в принципе, мне по ментальности, это моя страна. То есть немцы мне ментально ближе, чем испанцы, потому что я люблю порядок, структурированность.
1: На курсах немецкого в Берлине Вадим отучился, а вот остался в Германии на правах мужа немецкого гражданина. В браке Вадим состоит и по сей день. О своем супруге рассказывает скупо, а я не настаиваю. Всем участникам проекта «Квир-беседы» я всегда говорю, что готов предоставить им ровно то количество публичности, которое хотят они сами.
0: Ты знаешь, мы бы, наверное, не вступили в брак, но снова же сложности с визой мне нужно было продлевать. А он сказал, типа, Россия не вариант, если вдруг что-то не то. Хоть это и до войны еще было, да, как бы это. Он говорит, давай просто сделаем так, чтобы уже проблем не было, что тебе нужно бороться за эту визу. Это вот его предложение.
1: То есть они вместе и по сей день. О том, как устроены браки порноактеров, я не знаю, возникает много вопросов. Как? На каких основаниях выстраивается доверительность, столь важная для совместной семейной жизни? Да и вообще, что считается личной жизнью у человека, для которого интимное равно профессиональному? Вадим признает, все сложно.
0: У нас открытые отношения, да. Мы вот, говорю, больше друзья стали. И, соответственно, у меня бывали моменты, что вдруг кем-то увлекаешься, но как-то получается, что это невзаимно. У нас с одним парнем съемки были, я просто фактически влюбился в него. Уже буквально на съемочной площадке. И когда уже после съемок как бы остались, ну, ты знаешь, как бы просто нежность это, я быстро понял, как оказался он в отношениях, муж или просто отношения, не знаю, как бы, но он дал понять, что у него тоже большой интерес с его стороны, но если бы он был свободен, возможно, что-то между нами и сложилось. Но этого не было. И я просто настолько ему увлекся, и я до сих пор вспоминаю эту историю и думаю, вот жалко, что тогда ничего не вышло.
1: В 2020 году лицо Вадима Романова на немецких улицах можно было увидеть довольно часто. Он принял участие в федеральной просветительской кампании «Хайверсити» под девизом «Мы больше, чем ВИЧ+». В напоминание, что в Германии больше 90 тысяч жителей являются носителями вируса иммунодефицита, свои лица показали мигранты и местные, гетеросексуалы и геи, матери и бездетные. Как Вадим попал в эту кампанию?
0: Я считал важным поучаствовать. Я хотел об этом говорить, потому что я понимал, что через призму моей известности для большей аудитории я могу донести это, что это нормально, что это не страшно. Не хотелось об этом говорить.
1: С диагнозом ВИЧ Вадим живет с 2010 года. Узнал о нем случайно. В Москве попал в больницу с язвенным колитом, а там ему сделали рутинный анализ крови. Насколько тяжела ВИЧ-стигма, пришлось осознать довольно скоро.
0: В принципе, если в больнице ты лежишь и тебе обнаруживается ВИЧ, то ты обязан покинуть больницу. И у меня произошло такое, что я лежу в палате, и врач заходит и говорит: «Вадим, выйди, пожалуйста». Вот я выхожу: «Вы не можете у нас оставаться в стационаре, потому что у вас обнаружен ВИЧ. Вот. Собирайте вещи и прямо сейчас уходите». Мне было, во-первых, очень неприятно сам момент, что меня выкидывают. То есть взгляды, кто со мной в палате лежал, 6 мест, по-моему, в палате было. И второй момент, я был тогда в отношениях, почти год, да, и мой парень приехал, и у него была дикая истерика. Он сконцентрировался на тот момент на мыслях, во-первых, главной мыслью у него на тот момент была, конечно, что, скорее всего, у него тоже, потому что в отношениях. И второй момент, что мы все скоро умрем. Мы начали отношения наши в сентябре, и оба в начале отношений мы проверились. А получилось, что у него как раз было вот то вот окно, когда у него еще не показали анализы, что он ВИЧ-позитив.
1: За антиретровирусной терапией Вадим пошел сначала в обычную поликлинику. Там его больничную карточку немедленно украсили устрашающим красным, чтобы любой врач и любая медсестра немедленно поняли, с кем имеют дело. В Московском центре профилактики и борьбы со СПИДом, куда обратился позднее, обошлись без ярлыков и досужего любопытства. Но и там в те годы, как вспоминает, на незамедлительную помощь могли рассчитывать, как правило, только те, у кого ВИЧ-инфекция уже привела к синдрому приобретенного иммунодефицита.
0: Когда вот у меня все это произошло, тогда было, даже будучи прикрепленным в Москве, фактически нереально получить терапию по твоему желанию. Тогда работало правило, что пока твои анализы, грубо говоря, количество клеток, пока не опустятся до определенной границы, тебе терапию не дадут. То есть, когда ты умираешь, грубо говоря, когда уже начинается стадия СПИД, тогда тебе начинают терапию давать, ну, можно так сказать. Как я заметил, после моего отъезда немножко изменилась ситуация, и люди уже вскоре многие начинали, и стало проще начать получать эту терапию. То есть я заметил, что сдвиг произошел.
1: Вадим рассказывает, что принять свой ВИЧ-статус ему помог тяжелый опыт аутоиммунного заболевания. У него язвенный колит. Собственно, из-за этого давнего недуга он и попал в московскую больницу. Позднее самодисциплина стала жестче, режим питания строже, необходимых лекарств больше. Сейчас, поддерживая безопасный уровень вирусной нагрузки, Вадим принимает по таблетке в день. У врача-инфекциониста проверяется каждые 3 месяца. Благо, в Германии сопровождение ВИЧ-инфицированных довольно хорошо организовано, а в Берлине куда меньше предубеждений, нежели, скажем, в городах поменьше.
0: Понимаешь, в чем дело? Мы живем в Берлине. В Берлине никто на это не смотрит. Берлин – это, наверное, один из таких центральных пунктов на карте планеты, где началось вот это разрушение, снова же, страха секса без презерватива. За счет терапии, что когда появились уже данные, что это безопасно, то есть люди на терапии, которые они не могут просто передать. Ни через кровь, ни через сперму.
1: Свой ВИЧ-статус Вадим не скрывал и когда пошел работать в порно. Там, по его словам, нет единого на всех правила. Некоторые студии считают, что исполнитель сам должен заботиться о себе, а некоторые устраивают свои медосмотры.
0: Вот Lucas Entertainment, у них четко справки, свежие, да, проверки. А других студий, как правило, это не спрашивают, и у них прям в контракте стоит, что это твоя ответственность. Ты понимаешь все риски, ты принимаешь все риски, и это, грубо говоря, твоя ответственность, никаких претензий к студии. Хочешь – принимаешь эти риски, не хочешь – не снимаешься.
3: Квир-беседы.
1: В разговоре с Вадимом я то и дело замечаю, что о своей секс-работе он говорит то в прошлом, то в настоящем времени. На вопрос уточняющий отвечает: «Да, сейчас у него скорее переходный период. Хотелось бы заняться чем-то другим, как-то переформатировать свою жизнь». В качестве одной из причин он называет войну в Украине.
0: Рухнуло все ценности, в принципе, которые тебе рассказывали. Ты теряешь ориентир в жизни. Если ты раньше строишь какие-то планы, то ты не понимаешь вообще, для чего ты дальше живешь. Для чего ты живешь, что дальше делать.
1: Будущее он связывает с Берлином, где давно чувствует себя своим, а вот с профессией пока не ясно. Может быть, освежит навыки программиста. Может, снова начнет зарабатывать парикмахерским ремеслом. А может, и это тоже не исключено, станет актером без приставки «секс». С некоторых пор Вадим Романов работает в русскоязычной берлинской антрепризе. Пришел туда, увидев объявление в Фейсбуке.
0: Это смесь профессионалов и полупрофессионалов. Профессионалы часто подсказывают, направляют, ну, тем, кто никогда не играл, или играл в детстве или в университете.
1: Труппа – два десятка человек. Спектакли на русском. Репертуар скорее классический. В спектакле «Три сестры» по Чехову Вадим играл Тузенбаха, обрусевшего немца, сторонника порядка, разумного устройства жизни. На вопрос, как он оценивает свой актерский уровень, смеется: «Люди со спектакля не уходят».
0: Кто-то, может быть, и не будет говорить, но позитивных много. И пытаются с тобой пообщаться, высказаться. И причем, знаешь, также люди, которые и театралы ходят в театры, то есть и в профессиональные театры, где только профессионалы играют. И, соответственно, так как большая мигрантская среда, она довольно-таки тоже замкнута, друг друга знают. И сейчас очень много уехало режиссеров, театральных критиков, которые Россия выдавила. То приходят, потому что хотят оставаться, видеть, как это развивается, что есть, да, на рынке. И от них, когда получаешь позитивный фидбэк какие-то, ну, критика может быть тоже, но и позитивно, и ты видишь, что все очень неплохо. Я не знаю, разовьется это куда-то дальше или нет. Что получится, то получится. Я очень долго запрягаю. Без разницы, что я делаю. Просто мой жизненный опыт показывает, я очень долго не въезжаю, я очень долго запрягаю. То есть я вот не развиваюсь, а потом меня резко идет наверх.
1: И мой последний вопрос к Вадиму. Я люблю задавать его своим собеседникам. Ты счастлив? Мы все живем ради счастья, и важно, мне кажется, спрашивать об этом себя и других.
0: Да, я всегда счастлив. Не, бывают моменты, когда я забываю про счастье, в момент дела, грусти или чего-то, вот. Но в целом да. Самое гадкое – это когда тебя начинают жалеть. Тогда я не могу держать эмоции. Поэтому не надо меня никогда жалеть. Да, я счастлив. Просто удовлетворение, наверное, от того, как ты живешь, что ты делаешь.
1: Меня зовут Константин Кропоткин. Я разговариваю с людьми из сообщества ЛГБТ+, о прошлом, настоящем и будущем.
3: Дорогие слушатели, поздравляем вас всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете радио «Сахаров».

0: эфире радио «Сахаров». Радио о стране и мире.
1: Квир-беседы на радио «Сахаров».
2: И еще один необычный журналистский опыт. Идти на интервью к человеку, о котором знаешь, как он выглядит без одежды и какие сексуальные практики для него предпочтительны, а больше, в общем-то, ничего. Вернее, прочие знания так или иначе с телесным связаны. Получал награды за работу в фильмах для взрослых, на правах популярного порноактера участвовал в немецкой антиспидовской кампании, был моделью у нескольких берлинских фотографов. Одна из известнейших порнозвезд мира. Отвечает Google, когда в строку поиска вбиваешь его имя. Я иду в гости к Вадиму Романову. 46-летний россиянин, покинув родину, прославился в международной хардкор-индустрии. Для него это, как понимаю, было не только источником заработка, это и путь эмансипации. Поиск себя, поиск свободы. Впрочем, вывод этот я сформулировал уже после нашей беседы, состоявшейся в Берлине. Меня зовут Константин Кропоткин.
1: Квир-беседы. Прошлое, настоящее и будущее ЛГБТ+.
2: Я у Вадима в гостях. На самом верху шкафа в просторной кухне-гостиной кубки из прозрачного плексигласа, похожие на те, что выдают победителям школьных олимпиад. Это знаки профессионального отличия. Мой собеседник четырежды лауреат Hustleball Award, некогда единственной в Европе премии за достижения в гей-порно. Вадим Романов впервые получил свидетельство своей исключительности в 2017 году. Тогда он был назван лучшим дебютантом.
3: 2017 получается Best Newcomer, так как новичок первый год, да, в порноиндустрии. Следующий год это был лучший топ и лучший кок, член. И третий год это был, по-моему, снова лучший топ.
2: Вадим уверяет, что наличие таких наград не влияет ни на гонорары, ни на условия работы. Если и есть польза от профессиональных премий, то в качестве гарантии стабильного спроса на услуги. Бонус возможный, но не обязательный, могут узнать на улице. Вадим живет в Шёнеберге, известном гей-квартале Берлина.
3: Это, наверное, сказывается опосредованно, да, потому что люди, которые узнают, есть желание у них там познакомиться, какие-то контакты. Это, на самом деле, очень сильно осложняет жизнь, потому что ты не понимаешь, что стоит за интересом людей.
2: 173-63-21. Эти данные о Вадиме Романове я почерпнул из Pornbase Central, PBC. В интернете есть, оказывается, энциклопедия гей-порно. Свод знаний о гомосексуалах, занятых в хардкоре. Там же можно прочитать, что Вадим родом из Московской области, он рак по гороскопу, а в числе его занятий не только секс-видео, но и социальный активизм и работа моделью. Чего там нет, объяснений, как он оказался в индустрии для взрослых. У самого Вадима такой ответ. Хотелось преодолеть свою застенчивость.
3: Это вот советского воспитания, как бы оно на многих. То есть ощущение, а что скажут другие, и вот эта вот зажатость, неуверенность в себе, она у меня очень сильно была. Даже я сравнил по моим окружающим людям. То есть я был, наверное, самый забитый, самый неуверенный. И мне всегда хотелось это преодолеть. И, соответственно, я понимал, о, порно, как бы это нужно настолько шаг сделать, переступить через себя. Я думаю, наверное, это хороший повод воспользоваться этой возможностью, чтобы чуть более уверенно, да, то есть либо ты это сделал, и тогда у тебя появляется какая-то свобода. И знаешь, как с спортом. Когда ты спортом начинаешь заниматься, ты видишь, о, тело начало меняться, там что-то мускулы как-то сформируются. И тебя это дальше толкает, дальше развиваться. То же самое и в порно. Я думаю, о, это вот шаг, который, если у меня получится преодолеть это, то, возможно, я смогу дальше разрушать эту зажатость, неуверенность в себе.
2: Секс стал для него работой после знакомства с Тимом Крюгером, немецким порноактером и продюсером. Обстоятельства той встречи в Берлине Вадим описывает скупо. Увиделись, получил предложение и не отказался. Дебютировал в 2016-м. Уехал поработать в Барселону, а там все оказалось куда проще, чем представлялось ранее. Не студия, а обыкновенные комнаты, съемочная группа не больше 3 человек. Вадим Романов вспоминает.
3: Я думал, что это, знаешь, какой-то большой продакшн, съемки как-то, а все так в какой-то мере на коленке. Вот. Но главное, что на конечном продукте это не отражается, это все равно качественный продукт. Это с одной стороны, да, потому что я ожидал немножечко другое. При съемке оговаривалось как бы условно. Столько таких сцен, столько-то таких, в каждой сцене что. Но есть студии, где жесткие правила, что тебе сказали, вот именно так и двигайся, грубо говоря. А есть, когда прессовывается формат, вот такая-такая-такая сцена, но у тебя есть возможность импровизации. И поэтому как раз была возможность этой импровизации, и это прикольно, потому что ты не чувствуешь себя зажатым какими-то рамками, и ты что-то свое можешь предложить по обстоятельствам.
2: Известность не равна достатку, уверяет Вадим Романов. Нынешний избыток бесплатного контента в интернете уменьшает доходы порностудий, что сказывается на гонорарах исполнителей. Между тем конкуренция все выше, поскольку все меньше предубеждений относительно съемок в порно.
3: Ты знаешь, в порноиндустрии, в принципе, денег-то не дают. Это было раньше, лет 20 назад, когда интернета толком не было, да? Тогда люди покупали кассеты, DVD-диски, и порноиндустрии продавали свою продукцию и имели хорошие деньги. И они имели возможность оплачивать работу актеров, снова же все это. Плюс общество было более стигматизированное. Соответственно, найти актера было сложно. Не каждый готов был стать актером. А сейчас столько желающих.
2: По словам Вадима, вся европейская порноиндустрия сконцентрирована главным образом в Испании. Мадрид, Барселона, Малага. До пандемии бывал там регулярно, а во время вынужденной самоизоляции пришлось диверсифицировать свой труд. Сессии в Берлине, собственный профайл на глобальных платформах для взрослого контента. В спектре услуг и личные встречи. Вадим называет это монетизацией имени. Формально и то, и другое секс-работа. А есть ли разница между участием в порнофильмах и эскортом?
3: Можно сказать да и нет. Смотри, когда ты на порностудии, там присутствуют другие люди. Это публичный секс. Когда ты эскорт, это, как правило, приватная встреча. Не публичная. Это один момент, допустим, один срез. Второй срез в порноиндустрии фильмы, как правило, привлекательные модели, да. А тут как бы обыкновенный человек, или даже часто ты не знаешь, как выглядит человек, с кем ты встречаешься. И, соответственно, это немножечко другое снова же. То есть умение не обращать внимания на привлекательность, да, и при этом, скажем так, оказать услуги. Я считал для себя, что если ты даже не знаешь, как выглядит человек, кто это или что это, и ты можешь оказывать услуги, это говорит о твоем уровне, грубо говоря, да. Потому что есть эскортники, которые, я знаю, которые спросят все фотографии и голые, и тоже. И если ты понравишься, они с тобой встретятся. Но это немножечко такой эскорт, знаешь. Это типа приватная встреча, когда я сам кайфую от встречи, но еще и получаю деньги за это. Это не профессионально. В моем понимании нет. Я как бы считал, что какой бы человек ни был, я должен суметь.
2: Эскорт, как утверждает Вадим, коммерчески более выгоден. За пару часов работы можно получить столько же, сколько за один съемочный день. Я же, человек постсоветский, держу в уме и возможные риски тех же печально известных ремонтников, охотящихся за секс-работниками. Вадим признает, что мои страхи не беспочвенны, но в его...

0: проблемы, вот так вот открыв там приложение. Но либо за счет того, что они узнают меня как порноактера и хотят пережить это, да, с порноактером, либо просто хотят, там, знаешь, окей, красиво, успешно это, но жизнь такая занята, что проще вот заплатить, за час получить клевый секс и заняться дальше делами.
1: В деле, которое принесло наибольшую популярность, Вадим считает себя профессионалом. Отмечаю, однако, что ему все еще не хватает настойчивости, важного качества в эпоху соцсетей. Нужно постоянно генерировать контент, снова и снова напоминать о себе. И это он объясняет природной застенчивостью, которую так и не удалось до конца преодолеть. Какие плюсы дала ему работа в порноиндустрии? Как она изменила его самого?
0: Это школа и в плане познания своей физиологии, потому что когда у тебя приватная встреча, как пошло и пошло, что сложилось, то сложилось, грубо говоря. А здесь ответственность, и ты понимаешь, нужно учиться, допустим, на час работы, два часа работы, чтобы как бы и два часа отработать, да, грубо говоря, слушать свое тело, что на что влияет, снова же умение находить контакт с клиентом, да, потому что это снова же специфические отношения. И второй момент, как я тебе говорил, я не знаю, часто не знал, с кем я увижусь, кто это, да, а контакт нужно найти. И вот это умение увидеть человека, найти его позитивные, интересные стороны и через призму этих моментов выстроить отношения, найти контакт. Это и психологическая такая, знаешь, проработка, умение находить подход к людям.
2: Квир-беседы.
1: Рассуждая по моей просьбе о будущем, Вадим Романов говорит, что дома у него точно не будет. Только квартира и только в большом городе. Эта категоричность объясняется просто. В детстве приходилось много работать вместе с родителями в саду и на огороде. Мама – бухгалтер, отец – водитель автобуса. Служба у родителей была, но денег все равно не хватало. Семью спасал приусадебный участок. В те голодные 90-е выращивали овощи не только для себя, но и для продажи на рынке. Вадим вспоминает.
0: Торговать – это ничего не делать. Это ерунда по сравнению с остальным. Тяжело – это физическая работа в огороде. Особенно, когда непогода, да, особенно осенью, когда там все размыло, дожди, у тебя ноги скользят, тяжелая обувь, ты весь закутанный, потому что плюс 3, грубо говоря, тебе нужно эту капусту срезать, таскать, через огороды таскать.
1: Переезд в Москву на учебу в университет стал для него в какой-то мере отдыхом. Новое место жительства стало одновременно освобождением эмоциональным. Еще один рядовой мотив в истории жизни квир-человека, ищущего безопасной, комфортной для себя среды. Свое взросление Вадим вспоминает как постоянно нарастающий страх, что люди узнают о его гомосексуальности. Пробуждение квир-чувств связано у него с летом 89 года. В 11 лет он поехал в Артек, знаменитый советский лагерь.
0: Я в Артек приехал, мне повезло. Перфекционист, отличник. И путевку в Артек дали. И там приехал, и на мальчика я обратил внимание. Не хотелось просто с ним дружить. Не хотелось его общения, внимания. То есть я еще не понимал, что это. Вернувшись, я понял, что это вот первое такое пробуждение интереса к своему полу было.
1: Что о геях думают советские ученые, Вадим узнал чуть позже, в самом начале 90-х. Тогда бестселлером была книга сексолога Владимира Шахиджаняна «1001 вопрос про это». Она была едва ли не в каждом доме, и семья Вадима не стала исключением.
0: Я ее нашел у родителей, я ее проштудировал. И только там я впервые знал, что это нехорошо и неправильно. И тогда я понял, что это нужно умалчивать, что это общество мне поощряется, да, и тогда у меня начались формироваться такие комплексы, в общем. Я как бы закрылся в этом, потому что с советским воспитанием, со строгим воспитанием мне было важно, что скажут другие люди. Я боролся с собой. Когда я учился в университете, наверное, на втором курсе у меня была идея, так как я уже в Москву уехал учиться, найти, знаешь, может быть, тогда было много всякой фигни, альманахов выступал, там НЛО, пришельцы, барабашки, да, вот это вот самовозгорание людей, чего только не было. И также муссировал, я не знаю, имеет это основание или нет, перепрограммирование через гипноз, борьба с собой. И я хотел это сделать. Я хотел найти

0: кто этим занимается, что может быть вот стать полноценным гетеро.
1: Без калечащей психику конверсионной терапии тогда, по счастью, обошлось. А на третьем курсе Вадим смог наконец принять свою гомосексуальность как непреложный факт. Помогло ему в этом голливудское кино. Он посмотрел «Жизнь на Мейпл Драйв», американскую драму 92 года, одна из сюжетных линий которой посвящена квир-стигме.
0: В 98 году я случайно посмотрел фильм с Джим Керри. Там семейная драма, и старшая дочь Джим Керри, средний сын, по-моему, и есть младший, который гей. И он там должен жениться на девушке, там узнают, он пытается покончить с собой. То есть такая драма. И я, посмотрев этот фильм, у меня так все перевернулось. Возможно, это первый фильм на гей-тематику. И то, что вот это проговаривается, что показывается проблема, с которой сталкивается человек, он показывается человеком, и он не ущемляется в этом фильме. Да? Я не знаю, что повлияло, но меня просто щелкнуло, и я себе сказал, кто я есть, тот я есть. Я не могу это изменить, и я буду пытаться быть счастливым, какой я есть.
1: Конец 90-х связан у Вадима с чувством свободы. Он жил и учился в Москве, где, как казалось, можно позволить себе все, что душе угодно. Тогда у него завязались первые серьезные отношения с парнем-однокурсником.
0: Я на него стал посмотреть, если мы виделись где-то в коридорах. И потом вот началась гонка, где кто, на какой паре. По-большому, он стал следить за мной, в какой я группе, где у нас пара проходит. То есть он сперва увидел, в какую аудиторию зашел, потом на расписание шел, искал, какую группу. А там же столько факультетов, столько групп. Пока найдешь, кто в этой аудитории в этот день сидит. И он у меня вычислил. И вот эта вот случайная встреча в коридор, сперва случайная, потом специальная, да, чтобы увидеть. У нас продолжает где-то полгода, и в итоге мы не выдержали и познакомились.
1: Их отношения продлились 12 лет, и в личном романтическом рейтинге Вадима остались наиболее волнующими. Они гуляли рука об руку по Москве, оставались друг у друга ночевать. Вадим даже ездил со своим бойфрендом к родителям в Подмосковье, а те, встречая, делали вид, что считают их просто друзьями.
0: Они это знали. Он часто приезжал к моим родителям на Новый год, день рождения мамы, там, летом. Соответственно, ну, наверное, глупо это не понять. Я думаю, понял тот момент, когда это они поняли, потому что был такой момент с моим папой, какая-то такая холодность и пауза повисла там на день-два. Но потом нормально. Потом все как бы выстроилось. Я думаю, для людей деревни, для них проблема не кто я, моя сексуальность, а реакция окружающих соседей. Потому что закрытое общество, все друг друга знают.
1: Гомосексуальность в семье Вадима никогда не была темой для обсуждения. Его работа в порно тоже в слепой зоне. Принцип «не спрашивай, не говори» они соблюдают и по сию пору. Куда сложнее, по словам Вадима, найти подобие консенсуса после 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабную войну в Украине. И мама Вадима, и папа верят новостям, которые преподносит им путинское пропагандистское ТВ. Оценивая ретроспективно, мой собеседник отмечает, что эти расхождения возникли у них в начале 2010-х, когда в России появился процесс разделения общества на тех, кто смотрит лживые телевизионные новости, и тех, кто пытается жить своим умом.
0: Я, в принципе, не очень смотрел телевизор, у меня его никогда не было, но все равно до меня это доносилось у родителей, когда я был. И я видел все эти новости, выступления Путина, как вот прекрасно доступное жилье, или еще что-то, и еще что-то, и как Россия расцветет и станет. И я всему этому верил и думал, да, хорошо, как бы, и я никогда не задумывался.
1: До начала 2010-х его мир тоже был малым, сугубо частным. Работал то программистом, то парикмахером. Отношения с властью были такими же, пожалуй, как и у большинства россиян. Где-то далеко творится большая политика, там наверху, наверное, лучше знают, что нужно стране и ее жителям. Свой тогдашний мир он сравнивает с карточным домиком. Представления о стране рухнули после так называемых «болотных протестов» — массовых митингов 2011-2012 годов против фальсификации парламентских выборов.
0: Тогда просто это было ударом для многих. Люди, которые не сталкивались и не задумывались, они вдруг ощутили себя реально обманутыми. Потому что когда из твоего среза никто не голосует за «Единую Россию», а тебе говорят, победили «Единой России», да, там ты как это? И я помню, на первом митинге, на котором я побывал тогда, да, там начали как раз выступал Яшин, выступал Навальный. И они явно топили против Путина, а у меня еще Путин был неприкасаемый. Да, там на выборах под Муссолли, как это так, но Путин еще был хорош. И мне как-то немножко резало вот это вот. Это буквально вот просто вот первый митинг, выступление. А потом ты видишь, как реагируют другие, как медиа освещают это. И ты начинаешь просто видеть то, на что никогда не обращал внимания. Несправедливость, да, реально цензуру, которая... оказывается, реально есть на телевидении, в газетах. И ты просто начинаешь на все внимательно уже присматриваться, и ты понимаешь, в каком ахуе ты живешь.
1: Можно сказать, что интерес Вадима к политике был скорее вынужденным. Естественная реакция частного человека на вопиющую несправедливость. В 2012-м он оказался среди тех, кого задержала полиция возле здания суда, где выносили приговор Пусси Райот. Люди протестовали, а полиция перешла к решительным действиям.
0: Я был просто возле суда, вот, когда вынесли приговор. Они выхватывали и просто из толпы. Ну, естественно, я тоже скандировал, типа, про Путина, что несправедливо.
1: Воспоминания остались не очень приятные, но и не слишком страшные. Вопиющие нарушения конституционных прав российских граждан начались позже. В случае Вадима было 3 часа пребывания в Таганском РУВД вместе с другими такими же людьми разных возрастов и страт. Затем составили протокол, взяли отпечатки пальцев, завели дело об административном правонарушении. А через пару месяцев – суд.
0: Решение суда было, потом я получил приглашение на этот суд, но даже по дате отправки этого письма, что я должен явиться на суд, это уже было после того, как суд состоялся.
1: Вадима обязали выплатить 20 тысяч рублей штрафа. Это требование он выполнять не стал, поскольку не считал себя в чем-либо виноватым. Обошлось без последствий, и суд был фикцией, фикцией оказался и штраф. Как и многие в начале 2010-х, он полагал, что систему в России можно поменять. Общественный контроль, максимальная публичность избирательных процессов должны бы, наверное, помочь прийти в политику тем, кого большинство действительно хочет видеть у руля. Из этих соображений, скорее идеалистических, осенью 2013 года, во время выборов губернатора Московской области, он записался на избирательный участок в подмосковном городе Реутов, где тогда жил.
0: Там же, в Реутове, подал заявку на участие в избирательной комиссии. То есть я выдавал бюллетени, заносил людей, подсчитывал все эти бюллетени, то есть полноценный член комиссии.
1: На платформе YouTube и сейчас можно найти запись, сделанную в школе Реутова в сентябре 2013-го во время выборов губернатора Московской области. Вадим заметил, как члены местной избирательной комиссии подтасовывают списки проголосовавших. Он стал задавать вопросы, а заодно снимать этот разговор на видео.
2: Любой член комиссии имеет право ознакомиться с любым из документов, находящихся в этой комиссии. Если я не прав... покажите мне это по закону.
1: О том, что было после подсчета голосов, Вадим описал в своем блоге, в популярной в ту пору социальной сети «Живой журнал». 7 крепких и рослых товарищей прямо и доходчиво объяснили, что мешать не надо, лезть не надо. Если честно, было страшно. Жить хотелось. И без инвалидности. Мне посоветовали не дергаться, назвали все мои адреса, сказали, что может всякое случиться. В потасовке ему порезали ладонь и разбили губу. В новостях об этом не рассказывали. Другой, более громкий итог. Представитель партии «Единая Россия» Андрей Воробьев стал тогда губернатором Московской области. По официальным данным, заметно опередив своих соперников, за него якобы проголосовали без малого 79%. Эту должность Воробьев, ныне включенный в санкционные списки Евросоюза, занимает по сей день. Для Вадима же те события связаны с окончательным пониманием, как на самом деле устроена власть в России. А далее аннексия Крыма, начало так называемой гибридной войны против Украины.
0: Где-то в 2013 году я понял, что битва проиграна. Уже не та атмосфера была, уже огромное количество репрессивных законов было принято. Было видно уже, что переиграли. Путин переиграл. И когда произошел Крым, и все кричали «Крым наш», и я... почти со всеми на работе переругался, потому что все кричали «Крым наш», где сидели МГУшники, физтеховцы, выпускники. И я понял, что это не моя страна, я либо общество прогнило, либо что, люди не хотят участвовать. А если ты им показываешь какие-то проблемы, они начинают тебя закидывать пальцем, тыкать, что ты печеньки госдеповские продвигаешь здесь. И я понял, что в этом саду яблоков не будет.
3: Квир-беседы.
1: Он покинул Россию в январе 2015 года. Сначала хотел уехать в Барселону. Этот каталонский город произвел на Вадима большое впечатление еще во время первой заграничной поездки. Однако скоро выяснилось, что шансы найти там работу для него, программиста, не очень-то велики. Так на горизонте возникла Германия, а точнее Берлин, куда можно было поехать по студенческой визе для продолжения образования. Вначале языковые курсы, затем вуз, а там посмотрим.
0: Германия – локомотив европейской экономики, хороший рынок труда, можно найти работу, айтишники ценятся, грубо говоря, как бы все прекрасно. Германия, в принципе, мне по ментальности, это моя страна. То есть немцы мне ментально ближе, чем испанцы, потому что я люблю порядок, структурированность.
1: На курсах немецкого в Берлине Вадим отучился, а вот остался в Германии на правах мужа немецкого гражданина. В браке Вадим состоит и по сей день. О своем супруге рассказывает скупо, а я не настаиваю. Всем участникам проекта «Квир-беседы» я всегда говорю, что готов предоставить им ровно то количество публичности, которое хотят они сами.
0: Ты знаешь, мы бы, наверное, не вступили в брак, но снова же сложности с визой мне нужно было продлевать. А он сказал, типа, Россия не вариант, если вдруг что-то не то. Хоть это и до войны еще было, да, как бы это. Он говорит, давай просто сделаем так, чтобы уже проблем не было, что тебе нужно бороться за эту визу. Это вот его предложение.
1: То есть они вместе и по сей день. О том, как устроены браки порноактеров, я не знаю, возникает много вопросов. Как? На каких основаниях выстраивается доверительность, столь важная для совместной семейной жизни? Да и вообще, что считается личной жизнью у человека, для которого интимное равно профессиональному? Вадим признает, все сложно.
0: У нас открытые отношения, да. Мы вот, говорю, больше друзья стали. И, соответственно, у меня бывали моменты, что вдруг кем-то увлекаешься, но как-то получается, что это невзаимно. У нас с одним парнем с съемки были, я просто фактически влюбился в него. Уже буквально на съемочной площадке. И когда уже после съемок как бы остались, ну, ты знаешь, как бы просто нежность это. Я быстро понял, как оказался он в отношениях. Муж или просто отношения, не знаю, как бы, но он дал понять, что у него тоже большой интерес с его стороны, но если бы он был свободен, возможно, что-то между нами и сложилось. Но этого не было. И я просто настолько ему увлекся, и я до сих пор вспоминаю эту историю и думаю, вот жалко, что тогда ничего не вышло.
1: В 2020 году лицо Вадима Романова на немецких улицах можно было увидеть довольно часто. Он принял участие в федеральной просветительской кампании «Хайверсити» под девизом «Мы больше, чем ВИЧ+». В напоминание, что в Германии больше 90 тысяч жителей являются носителями вируса иммунодефицита, свои лица показали мигранты и местные, гетеросексуалы и геи, матери и бездетные. Как Вадим попал в эту кампанию?
0: Я считал важным поучаствовать. Я хотел об этом говорить, потому что я понимал, что через призму моей известности для большей аудитории я могу донести это, что это нормально, что это не страшно. Не хотелось об этом говорить.
1: С диагнозом ВИЧ Вадим живет с 2010 года. Узнал о нем случайно. В Москве попал в больницу с язвенным колитом, а там ему сделали рутинный анализ крови. Насколько тяжела ВИЧ-стигма, пришлось осознать довольно скоро.
0: В принципе, если в больнице ты лежишь, и тебе обнаруживается ВИЧ, то ты обязан покинуть больницу. И у меня произошло такое, что я лежу в палате, и врач заходит и говорит, «Вадим, выйди, пожалуйста». Вот я выхожу, вы не можете у нас оставаться в стационаре, потому что у вас обнаружен ВИЧ. Вот. Собирайте вещи и прямо сейчас уходите. Мне было, во-первых, очень неприятно сам момент, что меня выкидывают. То есть взгляды, кто со мной в палате лежал, 6 мест, по-моему, в палате было. И второй момент, я был тогда в отношениях, почти год это, и мой парень приехал, И у него была дикая истерика. Он сконцентрировался на тот момент на мыслях. Во-первых, главной мыслью у него на тот момент была, конечно, что, скорее всего, у него тоже. Потому что в отношениях. И второй момент, что мы все скоро умрем. Мы начали отношения наши в сентябре, и оба в начале отношений мы проверились. А получилось, что у него как раз было вот то вот окно, когда у него еще не показали анализы, что он ВИЧ-позитив.
1: За антиретровирусной терапией Вадим пошел сначала в обычную поликлинику. Там его больничную карточку немедленно украсили устрашающим красным, чтобы любой врач и любая медсестра немедленно поняли, с кем имеют дело. В Московском центре профилактики и борьбы со СПИДом, куда обратился позднее, обошлись без ярлыков и досужего любопытства. Но и там в те годы, как вспоминает, на незамедлительную помощь могли рассчитывать, как правило, только те, у кого ВИЧ-инфекция уже привела к синдрому приобретенного иммунодефицита.
0: Когда вот у меня все это произошло, тогда было, даже будучи прикрепленным в Москве, фактически нереально получить терапию по твоему желанию. Тогда работало правило, что пока в твои анализы, грубо говоря, количество клеток, пока не опустится до определенной границы, тебе терапию не дадут. То есть, когда ты умираешь, грубо говоря, когда уже начинается стадия СПИД, тогда тебе начинают терапию давать, ну, можно так сказать. Как я заметил, после моего отъезда немножко изменилась ситуация, и люди уже вскоре многие начинали, и стало проще начать получать эту терапию. То есть я заметил, что сдвиг произошел.
1: Вадим рассказывает, что принять свой ВИЧ-статус ему помог тяжелый опыт аутоиммунного заболевания, у него язвенный колит. Собственно, из-за этого давнего недуга он и попал в московскую больницу. Позднее самодисциплина стала жестче, режим питания строже, необходимых лекарств больше. Сейчас, поддерживая безопасный уровень вирусной нагрузки, Вадим принимает по таблетке в день. У врача-инфекциониста проверяется каждые 3 месяца. Благо, в Германии сопровождение ВИЧ-инфицированных довольно хорошо организовано, а в Берлине куда меньше предубеждений, нежели, скажем, в городах поменьше.
0: Понимаешь, в чем дело? Мы живем в Берлине. В Берлине никто на это не смотрит. Берлин – это, наверное, один из таких центральных пунктов на карте планеты, где началось вот это разрушение, снова же, страха секса без презерватива. За счет терапии, что когда появились уже данные, что это безопасно, то есть люди на терапии, которые они не могут просто передать ни через кровь, ни через сперму.
1: Свой ВИЧ-статус Вадим не скрывал и когда пошел работать в порно. Там, по его словам, нет единого на всех правила. Некоторые студии считают, что исполнитель сам должен заботиться о себе, а некоторые устраивают свои медосмотры.
0: Вот Lucas Entertainment, у них четко справки, свежие, да, проверки. А другие студии, как правило, это не спрашивают, и у них прямо в контракте стоит, что это твоя ответственность. Ты понимаешь все риски, ты принимаешь все риски, и это, грубо говоря, твоя ответственность, никаких претензий к студии. Хочешь, принимаешь эти риски. Не хочешь, не снимаешься.
3: Квир-беседы.
1: В разговоре с Вадимом я то и дело замечаю, что о своей секс-работе он говорит то в прошлом, то в настоящем времени. На вопрос уточняющий отвечает: «Да, сейчас у него скорее переходный период. Хотелось бы заняться чем-то другим, как-то переформатировать свою жизнь». В качестве одной из причин он называет войну в Украине.
0: Рухнуло все ценности, в принципе, которые тебе рассказывали. Ты теряешь ориентиры в жизни. Если ты раньше строишь какие-то планы, то ты не понимаешь вообще, для чего ты дальше живешь. Для чего ты живешь, что дальше делать.
1: Будущее он связывает с Берлином, где давно чувствует себя своим, а вот с профессией пока не ясно. Может быть, освежит навыки программиста. Может, снова начнет зарабатывать парикмахерским ремеслом. А может, и это тоже не исключено, станет актером без приставки «секс». С некоторых пор Вадим Романов работает в русскоязычной берлинской антрепризе. Пришел туда, увидев объявление в Фейсбуке.
0: Это смесь профессионалов и полупрофессионалов. Профессионалы часто подсказывают, направляют, ну, тем, кто никогда не играл, или играл в детстве или в университете.
1: Труппа 20.
4: Дорогие
1: человек.
4: Слушатели, поздравляем вас всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете радио «Сахаров».

0: эфире Радио Сахаров.
1: Пока мы с вами разговаривали, Роскомнадзор внес 5 книжных сайтов в реестр запрещенной информации. В общем, книжные сайты — это книжные магазины, просто онлайн, которые находятся не в России, поэтому имеют возможность счастливо торговать просто книгами, о которых мы говорили здесь, в частности.
2: Всем привет, это «Свободный вечер» на Радио Сахаров, и я, его ведущая, Полина Арансон. Как и всегда в этом подкасте, в этом выпуске мы снова будем говорить о свободе. Что такое свобода? Какой свободы мы хотим? И как мы распоряжаемся той свободой, которая у нас уже есть? Сегодня темой нашего разговора будут книги. Книги, которые помогают нам освободиться от каких-то шор, которые помогают нам пересмотреть свои убеждения, идеалы, пересмотреть себя и мир вокруг нас. А в гостях у меня совершенно замечательные люди, мои хорошие друзья и прекрасные профессионалы в области книгоиздательства. Наталья Смирнова, в прошлом соосновательница литературного агентства, а сейчас владелица берлинского русскоязычного книжного магазина «Бабель», и Феликс Сандалов, экс-главный редактор издательства «Индивидуум», и сейчас Феликс стал движущей силой издательского проекта «Straightforward Foundation». Наташа, Феликс, привет.
3: Привет.
4: Привет.
2: Я начну с такого вопроса к вам обоим. Вот с начала войны в российских книжных магазинах на расхват стали расходиться книги антиутопии. Оруэлл, Замятин. И вот как книгоиздатель и как книгопродавец, вы тоже видите сейчас спрос на книги какого-то определенного профиля? Можно ли сказать, что с начала полномасштабной войны, с 24 февраля 2022 года, в книжном бизнесе что-то изменилось?
3: Наверное, я начну, потому что сначала мы издаем, а потом вы продаете. Я думаю, что да, такие тенденции можно подчеркнуть. Например, книжки про концлагеря и опыт нацистской Германии стали просто выходить каждый месяц, и некоторые издательства даже целые серии открыли. Такой, мне кажется, самый толстый намек в текущих обстоятельствах, которые только можно сделать. Но я тоже в этом поучаствовал. Вот книга Гарольда Йеннера «Волчье время» про... Ну, чуть более оптимистическое, про первое послевоенное десятилетие в Германии с 45 по 55, тоже нами издавалось, в общем, как такой намек на известные обстоятельства. И антиутопии тоже являются способом эзоповым языком сообщить что-то, о чем напрямую нельзя высказываться в условиях, ну, в общем, до известной степени военной цензуры. Это все способ выпустить пар издателям, которые... действительно переживают по поводу всего происходящего, но класть голову на плаху пока не хотят.
4: Да, я тоже согласна с Феликсом. Насчет антиутопии я не так уверена, мне кажется, просто их всегда покупали. То есть 1984, я не думаю, когда ты выходил из чартов, действительно пользуются большим спросом книги о нацистской Германии и вокруг, то есть Веймарской республике, нацистской Германии, о том, что было потом. Самые разные аспекты — это и дневники, и эссе, и научные исследования. Например, книга, кстати, которая у нас очень хорошо продавалась, книга Эрики Манн, которая в русском переводе называется «Школа варваров. Воспитание при нацистах». Потому что люди действительно пытаются таким образом найти ответы на свои вопросы. А как это было? А как это будет? А что? Какие есть выходы? И как это вообще все? Чем сердце успокоится? Не знаю, насколько это продуктивный метод, но другого у нас пока, наверное, нету.
2: То есть в каком-то смысле начало войны послужил к толчком к тому, чтобы издать, продать и прочитать вообще целый пласт литературы, который хорошо было бы прочитать намного раньше.
4: Возможно, да. Но я думаю, что раньше она, безусловно, существовала и до этого, но в таких объемах, как по наименованиям, так и по тиражам, конечно, возродилась сейчас.
2: А что изменилось в русскоязычной литературе? Появились ли какие-то тенденции, которых не было до 2022 года? Может быть, какие-то жанры, какие-то темы, которые действительно вот ощутимо вышли на первый план?
4: Я заметила, что появился, да, целый, даже бы сказала, пласт именно художественной литературы, которая каким-то образом пытается отрефлексировать эту герметичную такую российскую действительность. Я могу назвать прям даже целых 3 романа, которые очень хорошо продаются. То есть это не просто какие-то там романы, которые никто не заметил, просто вот их издали, и они есть. Это, например, роман Яны Вагнер «Тоннель». Там сюжет строится вокруг того, что возникает пробка в очень длинном тоннеле, и выезды из этих тоннеля закрываются, и люди оказываются внутри. Вот. И все действие романа, собственно, триллера, по сути, происходит внутри. Это роман Алексея Поляринова «Кадавры», который просто очень-очень хорошо и сильно прозвучал, в том числе и в России, и не только, и вообще как бы во всех местах, где на русском читают. Это роман, если коротко, не буду спойлерить, о том, как по всей России появляются статуи мертвых детей, с которыми ничего невозможно сделать. И третий роман, как раз, который стал издательство «Индивидуум», это роман «Табия 32» Алексея Кнакова о том, как всю русскую литературу заменили на шахматы. Вот, и мне кажется, что объединяет все эти три абсолютно разные романы, как друг с другом не связаны, по сути, ни жанром, ни стилем, ничем, это то, что они происходят в некой такой замкнутой действительности, где не называют, как бы черно-бело не называть, да и нет, не говорить, но при этом мы все понимаем, о чем идет речь.
2: Я хочу вернуться к сюжету романа «Табия 32». Немножко все-таки чуть-чуть его проспойлерить, потому что, мне кажется, он имеет прямое отношение к нашему разговору. Феликс, может, ты про него расскажешь, потому что издательство «Индивидуум» его издало.
3: Наш проект. Леша Конаков, замечательный автор из Петербурга, написал уже несколько книг, но до этого в основном был нон-фикшн. Только одна книга рассказов до «Табии» была опубликована. И специалист по разного рода эзотерике, такой альтернативной духовности советского периода, да, там «Поиск НЛО», «Снежный человек», «Вера в исцеляющий огурец». Вот. В общем, вещи, которые люди занимали весьма там, возраст моих родителей. И его явные эстетические преференции тоже лежат в периоде глубокого застоя. И чем меня поразила, собственно, «Табия», когда я ее читал еще не опубликованную, это тем, насколько он хорошо сымитировал язык или воспроизвел язык застойного производственного романа. Там, Анатолий Кузнецов, например, какой-нибудь вспоминается. И только вот единственное, что это не историческая книга, а наоборот, она про будущее, про 1080-е годы, значит, Россия, которая проиграла в неназванной войне и после этого была изолирована от окружающего мира на 100 лет таким карантином, который очень напоминает режим санкционный, только доведенный до ручки совсем, то есть никаких современных технологий. И тоже здесь, мне кажется, намек на язык не случайный, что, по сути, и технологически, и по уровню жизни страна оказывается отброшена вот в такие как брежневские годы. Только при этом ее переучредили, и это уже совершенно другое государство, другая страна, и у которой другой идеологический стержень, поскольку некоторый комитет стран-победителей решил выявить, в общем, где же находится вот корень всех бед, корень желания завоевывать, подчинять, порабощать и так далее. И, ну, логично обнаружил его в русской литературе. Достоевском, Толстом, Лермонтове и так далее. И так как свято место пусто не бывает, просто запретить литературу показалось чревато просто повторением тех же ошибок и то, что все равно она просочится. Поэтому решили как бы ирзацем заместить. И то, чем Россия может гордиться, то, чем культура, на которой достаточно богатом материале можно выстроить что-то новое, это были шахматы. И я думаю, что такой вот текст Конакова, это, ну, мета-высказывание вокруг всех тех споров, которые мы читаем, ведем, на самом деле, даже вот наш сегодняшний разговор к этому может прийти, то, какую роль играет литература в политике, да, в общественных настроениях, то, как закладывается фундамент там, будущей агрессии или, наоборот, миролюбимого характера. И, конечно, тема не бесконечно спекулятивная, но вот Конаков на нее ответил своей книгой, которую вот дальше спойлерить не буду. На самом деле, там, как сказать, шахматами тоже все оказывается не совсем так просто.
4: Мне кажется, что еще на самом деле все-таки нельзя не упомянуть, я сейчас не знаю,

0: я ее издала за рукам. И это действительно дневник, который писательница вела с начала войны, просто пытаясь отрефлексировать все, что происходит. Примечательно это издание тем, что слово «война» там закрыто черной плашкой. Также я упомянула в ряду этого автофикшена книгу Дарьи Серенко «Я жила пепла своего дома», которая была очень-очень, которая была востребована. То есть очень много людей ее купили, приходят до сих пор, спрашивают. Хотя уже прошло какое-то время с тех пор, когда это тоже история личная о том, как человек воспринял начало войны и боролся с собой, оставаться, уезжать, и как-то все происходило. То есть такого рода опыт тоже таким образом осмысляется, да. Литература, не знаю, это другой вопрос, можно ли автофикшн называть литературой, но книга. И еще, конечно, нельзя не упомянуть книгу Елены Костюченко «Моя любимая страна», которая, да, можно спорить, является автофикшном или нет, потому что это частично ее колонки, и там только куски есть автофикциональные. И мне кажется, они все-таки связаны с войной, но просто они связаны как бы с историей всего, как вот все это получилось. И она вспоминает конкретные куски из своей личной жизни, которые связаны с историей страны, с историей общества.
1: Знаешь, ты сейчас, когда про это говорила, я подумала вот о чем. Книжка Костюченко, которая действительно совершенно замечательная, все, кто имеют возможность ее прочитать, пожалуйста, прочитайте. Она вышла в суперобложке, на которой слово «любимое» закрыто звездочками. То есть, когда берешь ту книгу в руки, первое, что видишь, это два слова «Моя страна». В середине полосочка со звездочками. Ее надо сдвинуть для того, чтобы увидеть это слово. А книга Натальи Ключерёвой в России вышла с черными квадратиками на месте слова «война». И получается так, что в каждом из тех множества контекстов, в котором мы сейчас живем, получается, что есть слова, которые нельзя произносить, или есть слова, которые нельзя писать. Отражается ли это как-то на литературе сегодняшней?
2: Да, конечно. Ну а как? Она не может не отразиться, мне кажется. Тут и недавняя эта история с биографией Паоло Пазолини, в которой вымороли, по-моему, половину главы или целую главу, в общем, посвященную тому простому общеизвестному факту, что Пазолини был геем. И издали вот не просто убрав этот текст, а по согласованию с автором, насколько я знаю, закрыв такими же черными плашками. И книжка обернулась успехом, был распродан тираж, насколько я помню, за месяц, даже меньше. Он был не очень большой, но тем не менее. Для такого рода книг это редкое событие. И потом этот же трюк повторило издательство Freedom Letters с книжкой Springfield, которая изначально была издана за рубежом в электронном виде. Потом это ее издали в России. И тоже все крамольные по нынешним временам и российскому законодательству места тоже закрыли. Я думаю, что спрос на такие вещи, он обусловлен тем, что на самом деле люди покупают это скорее как артефакт, да, скорее как живое свидетельство существования цензуры, хотя в данном случае это, ну, скорее автоцензура, но того, что не показывается, да, как вычеркнутое, это просто интересный способ подсветить как бы отсутствие чего-то, но намного больше того, что не доезжает, не допереводится, опускается, согласовывается с оригинальным издательством или нет. На самом деле в мире, как показывает опыт, много авторов, которые в любом случае хотят быть изданы в России и даже готовы пойти на то, чтобы там изъять из сюжета несколько персонажей или несколько сцен. Это все нельзя не учитывать. Поэтому, конечно, в каком-то смысле это все возвращение на круги своя, когда в советское время переводы, которые читали люди, ну, имели где-то там большее отношение, а где-то сильно меньшее отношение к оригинальным текстам. Поскольку там, ну, там еще накладывалась разница в культурном окружении, и там то, что для многих вещей просто не было слов, настолько разная была жизнь. Сейчас жизнь уже, мне кажется, совершенно не такая уж и разная, но вот зато разные обстоятельства, в которых издательство себя находит. Поэтому, да, это все сказывается. Самая важная характеристика литературы и издательского рынка как такового, как бы, если одним словом определить издательский рынок и литературу в целом, то это будет слово «медленный». Да, потому что все происходит крайне неспешно. И книги пишутся не быстро, и переводятся, покупаются на них права. Это все процесс, растянутый во время.

0: Поэтому любые тенденции, они тоже не сразу как бы себя проявляют. Часто еще люди едут на накопленных там ресурсах, на тех связях, которых у них были. Вот сейчас, спустя 2,5 года после начала полномасштабной войны, мы можем уже заметить прям какие-то заметные изменения, что что-то стало, ну, вот прям на наших глазах трансформироваться. Первый год, например, он проходил, ну, на старых дрожжах, скажем так. Вот сейчас и авторы стали действительно уже выпускать какие-то книги. Быстрее всего всегда реагируют поэты. Да, вот с поэзией был отклик практически там моментальный. Пошли в сборники антивоенной поэзии и какие-то публикации на Западе. Сейчас вот прошло время прозаиков, нон-фикшн авторов, и вот удивительным образом нон-фикшн, мне кажется, возглавляет вообще этот процесс сейчас какой-то рефлексии, анализа, документации в большей степени, чем художественная литература. Вот, поэтому я думаю, что цензурные запреты, конечно, они въедаются просто, скорее еще въедаются, как некоторые потом выученный автоматизм такой, что люди разучаются говорить на какие-то темы, поэтому как раз все, ну, тамоздат проекты, они темы важны, что они сохраняют эту речь неизменной, да, то, как люди на самом деле общаются друг с другом, на самом деле, как они позволяют себе говорить о, там, о власти, о церкви, о происходящем вокруг, о там, пропаганде и так далее, чтобы этот разговор не замыкался на кухнях и там, в социальных сетях где-то. Там издат, он выполняет очень важную функцию, он оставляет этот язык внутри литературы. Вот.
1: Продолжая тему там издата, книга Костюченко вышла, понятно, не в России, она вышла в издательстве «Медуза». Можно сказать, что она вышла в там издате. Тем не менее, и у автора, и у издательства появилась эта идея была реализована, да, вот воспользоваться плашкой в каком-то смысле. Зачем? Почему? Почему те люди, которые как бы находятся на антивоенном полюсе, находятся по другую сторону баррикад от российской цензуры, зачем они это делают и какого рода самоцензура существует там? Я не уверена, что там издат настолько свободен, как ты предполагаешь.
0: Нет, разумеется, у всех есть своя адженда, и тут больше того. В случае с книгой Елены Костюченко тут я бы чуть-чуть уточнил. Насколько я понимаю, все-таки первоначальная публикация принадлежит Penguin Random House. И хороший вопрос, как эти тексты, они переводились на английский, потом на русском публиковались. Вот чья была редактура, которая вошла в конечный текст, я не знаю. Но название, насколько я понимаю, впервые появилось на английском. И на английском эта книга называется «I love this country». И еще на этапе анонса она...
2: «I love Russia», по-моему.
0: «I love Russia», да. Да-да-да. Она называется «I love Russia» на английском языке. И еще на этапе анонса в соцсетях издательства «Пингвин» произвела просто фурор, поскольку, ну, столько комментариев, наполненных болью, недоумением, агрессией и так далее, потому что посреди всего происходящего, после Бучи, конечно, обложка книги, там еще, по-моему, какой-то бюст Ленина, кажется, изображен.
2: Это фотография Маркова, кстати.
0: Вот. С надписью «I love Russia» это очевидная провокация. Конечно, те, кто читал книгу или хотя бы читал аннотацию, или хотя бы представляют себе, кто такая Елена Костюченко, понимают, какую именно Россию она имеет в виду и так далее. Но это такая классическая издательская провокация. Я сам таких делал не раз. И это способ привлечения внимания. Мне кажется, «Медуза» деформулировала это, поскольку, ну, издавая книжку просто «Я люблю Россию», ты не произведешь такого эффекта, как в англоязычном пространстве. А со звездочками их количество совпадает со словом, которое по смыслу противоположно. Слово «любимое». По количеству оно совпадает со словом, которое начинается на букву «Е». Вот. И тоже способ таким образом продемонстрировать, ну, некоторую иронию над этим высказыванием, да, его, что ли, противоречивость внутреннюю, да, поскольку это love-hate relationship очевидный, и в случае Костюченко тоже, да.
2: Мне кажется, что как раз здесь обратное, то есть если бы они без звездочек опубликовали, это было бы ироничное название, то есть оно выглядело бы как ирония. Когда они туда положили звездочки, это уже такая глубина определенная. Они сняли эту иронию. То есть да, это действительно «Моя любимая страна», но мы сейчас об этом не будем говорить.
0: Что касается того, что можно и что нельзя, да, разумеется, ну, это вопрос как бы всех медиа, что ты себе можешь позволить. Чем книги отличаются от статей, от вообще какой-то журналистики? Тем, что они всегда сильно больше, сильно сложнее, и автор всегда где-то проговаривается, всегда позволяет себе больше, чем он мог бы себе позволить. Это, на самом деле, то, что делает любую практически книгу интересной для чтения. Возвращаясь на несколько вопросов назад про тенденции, вот любопытная история про так называемый пласт вот этой Z-литературы, да, которая, ну, тоже существует, это не первый год, и она еще и до 24 февраля была, там воспоминания Стрелкова были еще опубликованы, по-моему, году в 17-м или 18-м. Вот практически все военачальники самопроглашенных республик, ДНР, ЛНР, Мозговой написал книжку и так далее. Вот эта вся литература, она очень интересна для чтения, поскольку ты не можешь все время писать про то, какой ты молодец, какой ты герой, и как ты, значит, бескровно брал город за городом и так далее. Эти люди проговариваются в этих книжках. Того, что там написано, там хватает, в принципе, на несколько сроков. И сейчас вот в новый как бы виток тех книг, которые выходят от ополченцев, тоже их очень любопытно читать, потому что несмотря на то, что они ходят под такими же, ну, там, законами, под которыми ходят оппозиционно настроенные авторы, находящиеся в России, они все равно не могут не сообщить, как бы, что они думают, хотя бы в какой-то мягкой форме, про Министерство обороны. И так как часто те, кто принимал участие в боевых действиях, сообщают то, что они видели своими глазами, это уже тянет на статью о дискредитации армии, хотя посыл этих книг совершенно как бы за войну и так далее. Вот, поэтому что можно, что нельзя, часто это вопрос издательской упаковки. И мне кажется, что многие издатели сегодня, что с одной стороны, что с другой, стали как бы не договаривать, про что их книги на самом деле. Потому что продолжают выходить книги, в которых есть гей-персонажи, например, вообще квир-персонажи. Есть книги, в которых есть о войне, да, напрямую, или даже там, ну, все своими именами называется. Но это не тема книги, да, это какой-то фон, может быть, это вписано в одну главу где-нибудь, в середине книжки 600 страниц. Работает старый принцип, что большие книги нужно читать внимательно, а на это ни у одного цензора, ни у одного ведомства нет ресурсов. Поэтому издатели стараются эти вещи замалчивать. И сейчас как раз любопытно, что есть какой-то молчаливый пакт, мне кажется, между читателями и издателями, что все в эту игру готовы играть. И даже в рецензиях, например, там, критики тоже часто обходят как бы то, что в книжке есть, какие-то острые моменты, чтобы не привлечь лишнего внимания. Получается такое как бы немножко из-под полы обмен информацией. Вот, поэтому что-то вот утаить здесь для издателя проще, а в плане, ну, писателя намного сложнее.
1: Наташа, у меня следующий вопрос к тебе. В России и до войны существовали, и даже сейчас продолжают существовать тоже совершенно замечательные книжные магазины, которые постепенно становились и стали такими островками свободы, свободомыслия. Мы все эти магазины более-менее знаем, да, подписные издания, «Фаланстер» и многие другие замечательные не только в Москве и в Питере, а и в разных других российских городах. У тебя есть какое-то представление о том, как ассортимент этих магазинов сейчас отличается от того, что ты продаешь в «Бабеле»?
2: Мне кажется, их ассортимент отличается ровно настолько, ну, то есть насколько они не могут получить... Я даже не знаю, кстати говоря, может быть, у них и есть эти книги, о которых мы сейчас говорили, Лена Костюченко. Книги «Медузы», в общем, можно их долго там перечислять. Книги издательства Freedom Letters, книги, не знаю, издательства «Бабель Тель-Авив», книги издательства «Видим Букс» сейчас достаточно много появилось, особенно в последний год. Издательства, которые издают нон-фикшн, особенно актуальный, да. Допускаю, что у них даже эти книги есть. Это как бы невозможно эту информацию так вот получить по интернету. Вот, в остальном они не отличаются никак. То есть у них нету только книг там издат. Мне кажется, что книги, об этом Феликс сказал, которые издаются в России, в достаточной мере отвечают на много вопросов. И их все еще можно продавать. И очень многие люди, которые давно в России не были, не жили или вообще никогда не жили, когда не видят какую-то книгу такую вот, они спрашивают, что это можно издавать сейчас в России. Да, это можно издавать в России, потому что, опять же, цензура, которая существует, она очень спорадическая, она реактивная, то есть она не проактивная. Обычно реакция, как называется орган, Роскомнадзор, происходит На донос от благодарного читателя.
1: Ну, потому что в Роскомнадзоре читают книжки, наверное.
2: Во всяком случае, точно совершенно все книги они не могут прочитать. Я не знаю, как они там придумывали список гей-литературы, которую они решили запретить, потому что он был в высшей степени спорадический, скажем так. И туда не вошло очень много книг, которые довольно очевидно.
1: Мы не могли будем бы подсказывать.
2: Да, но мы не будем ничего подсказывать, но да, безусловно, это не очень глубокая литературоведческая работа.
1: Все-таки не дотягивают. Да,
2: да, у них ресурсов, да, наверное, все-таки на это не хватает. Слава богу, пока. Но, опять же, поскольку существует самоцензура, мы не знаем, как это будет двигаться дальше. То есть до какой степени это и есть тоталитарный режим, когда все, что угодно, может случиться с кем угодно в любой момент. Это атмосфера страха, в которой вынуждены работать, в том числе и издатели, которые находятся в России. То есть какой предел самоотверженности и бесстрашия кому положен?
1: Ну вот на этом месте хочется поговорить уже не про издательство и продажу книг, а про их создание, вообще про авторство, да, вот про этот предел храбрости, бесстрашия, безбашенности и так далее. И здесь я хочу Феликсу задать вопрос, связанный с работой проекта Straightforward Foundation, который ты создал здесь, в Берлине. Я скажу просто пару слов о том, что это такое, как это устроено. Straightforward Foundation — это некоммерческая организация, которая, если говорить совсем просто, берет на себя функцию литературного агента для того, чтобы издавать в Европе, в США, на иностранных языках ту литературу и нонфикшн, которые не могут быть опубликованы в России. Рукописи отбираются по конкурсу. Конкурс абсолютно открытый. Любой человек может подать заявку, и затем совет прекрасных, умных, молодых, замечательных людей отбирает лучшие заявки, и авторы этих заявок получают грант на написание книжки. Феликс, расскажи немножко о том, что уже вышло, но главное, очень хочется услышать о том, что за заявки приходят в Straightforward. Я знаю, что на последний кол, как это называется, да, на последний конкурс был целый шквал заявок не только из России, но и из других стран, где сейчас оказались многие россияне. Расскажи, о чем люди хотят писать, какие темы их волнуют, и действительно, насколько они, на твой взгляд, свободны в выражении тех идей, мыслей, чувств, которые их волнуют.
0: Straightforward Foundation — это такая присадка, как катализатор, чтобы выходили книжки, которые нельзя выпускать в России, на других языках, ну и строго нонфикшн, потому что я считаю все-таки, что сейчас реальность, она шагает намного быстрее, чем любой вымысел, и ее нужно документировать, ее нужно анализировать и пытаться понять, какой образ будущего мы можем сформировать, потому что это то, чего сильно не хватает, мне кажется, сейчас всем. И мы выпустили уже на 6 языках книгу Ильи Барабанова, Дениса Короткова «Наш бизнес – смерть», которая рассказывает о Евгении Пригожине и его порождениях, там, ЧВК «Вагнер», «Ольгинские тролли» и разного рода другие довольно вредные, да, бизнесы, которые он успел наоткрывать за свою жизнь. И книгу Сергея Бондаренко «Затерянные в памяти» об истории общества «Мемориал», задающую вопрос о роли интеллигенции в истории, скажем так, да, поскольку «Мемориал» сыграл очень важную роль в свержении советского режима, но не устоял перед натиском режима путинского, и вот там был 2 года назад запрещен, ликвидирован, и сейчас находится в эмиграции одновременно во многих странах европейских, открыты его филиалы, но в России деятельность практически свернута, ну, то есть люди есть, что-то ведется, но все уже в режиме такого подпольного партизанского движения. И еще в работе у нас еще 12 книг. Все они затрагивают сложные табуированные темы: Российской православной церкви в 21 веке, жизнь в Чечне, похищенные из Украины дети, которых пытаются якобы перевоспитать в России, и так далее, и так далее. В общем, любая эта тема бы при всей ее там еще... Ну, некоторые из этих тем, скажем так, не существовали, и слава богу, вот. Но какие-то из них там 10 лет назад были бы совершенно бы точно бы восприняты на ура рядом издательств, они были бы встречены с хлебом, солью и с договором с уже поставленной подписью и, может быть, с прочерком на месте суммы аванса. Вот, в общем, все были бы этому рады. Но издатели, которые остались, конечно, сейчас за такие проекты браться не будут, потому что они провокационные, они громкие, и слишком много уже прецедентов, когда за гораздо меньше довольно крепко прилетал. Поэтому мы находим под эти книги издателей в других странах, стараемся делать так, чтобы эти книги переводились, потому что тоже, мне кажется, существенная черта текущей ситуации, то, что уровень экспертизы хромает по России, и людей, которые там, ну, 80-е, 90-е годы сложили свое представление там, о Советском Союзе и так далее, о новой России, сегодня продолжают сидеть в тех же уютных кабинетах и как бы, давать свои прогнозы, но мы видим качество их прогнозов за последние два года. Это, мне кажется, тоже все себя прекрасно показало. Вот. И хочется вводить какие-то новые голоса людей, которые ну, непосредственно связаны с этой темой, наблюдают за ней долгие годы, как тот же вот Илья с Денисом, которые буквально были первыми людьми, которые что-то написали про ЧВК «Вагнер», тогда, когда еще ну, никто не представлялся, что в России у кого-то может быть частная армия. Там, это было довольно удивительным открытием. Вот, и наш последний open call привлек почти 250 заявок. Из них только треть была из России по понятной причине, что то, что мы предлагаем, это все-таки идет против шерсти текущих властей, и сотрудничество с нами, в принципе, ничем людям не грозит, но под своим именем, например, выступать я сам людям, которые живут в России, не советую, мы им предлагаем брать псевдоним для этой деятельности, ну, если у них нет планов уехать, например. И разброс тем очень большой, конечно же, это связано с тем, что мы, с одной стороны, ожидали, что нам будут писать журналисты. У журналистов часто есть какая-то там тема, которую они ведут, и поэтому от них более-менее понятно, чего ожидать. Но получили заявки и от учителей, и от домохозяек, и в большом количестве от людей, у которых есть сейчас опыт вынужденной эмиграции, которые оказались в Тбилиси или в Ереване, или в Риге, и как-то осмысляют свою жизнь. Людей, которые работали на государство, нам такие тоже писали, и изменили свои взгляды после 24 февраля, и ищут какой-то способ отрефлексировать свой опыт. И вообще очень важно, что запрос на какое-то переживание, вот упомянутый жанр автофикшена, он дает людям, на самом деле, разрешение вот это на то, чтобы свои переживания излить на бумагу и, ну, и считать, что ты не просто дневник ведешь да, для себя, а ты еще какой-то литературной деятельностью занимаешься. Вот он очень высок, и видно, что, может быть, это не совсем наш профиль, хотя в эту сторону мы тоже сейчас думаем, хотим как-то, может быть, отдельную программу для этого сделать, что терапевтический потенциал литературы, он очень высок, как минимум для тех, кто пишет.
1: За тот год, который Бабель существует, вокруг Бабеля, мне кажется, уже существует какая-то легенда, да, какой-то миф по поводу Бабеля, какая-то дискуссия. Насколько ты была готова к этому? Вообще, могла ли ты это предположить, когда ты просто открывала книжный магазин?
2: Нет, я не могла это предположить, я на это не рассчитывала, я так не планировала. Конечно, мне это доставило немало трудностей, вот, которые, в принципе, только сейчас более-менее начала. Я уже разгребла. Но мы очень рады, что мы оказались востребованы и что мы смогли удовлетворить вот этот такой запрос бешеный у людей на... На что, кстати говоря, вопрос
1: тоже хороший большой. Вопрос, да?
2: Потому что я думаю, что, конечно же, это не книги. Ну, то есть, это книги, но не книги, потому что любую книгу, понятно, что можно прочесть, найти и так далее, почти любую, и без Бабеля. Но вот книга как предмет, который находится в неком пространстве, мне кажется, является таким каким-то универсальным мессенджером, то есть какой-то вещью, каким-то сгустком чего-то, которую мы можем друг другу передать. То есть просто давайте соберемся в кафе и обсудим. Обычно не очень хорошо работает. Книга — такой универсальный какой-то предмет, который можно друг другу передавать и тем самым устанавливать и поддерживать эту связь значимую, да, и длить ее. То есть за счет того, что существует место, где есть такие предметы, которые мы можем друг другу передавать. Существует место, куда мы можем приходить, чтобы с кем-то поговорить. Да, я думаю, что тут сработал такой эффект. Я не думаю, что это наша заслуга, в первую очередь. Я просто думаю, что действительно в какой-то момент сложилась такая ситуация, что очень это всем было надо, и, возможно, даже не все это понимали. Сами люди.
1: Возвращаясь к теме того, насколько противоречиво сейчас отношение к русскоязычной книге, к русскоязычной литературе, вот вообще можно ли себе помыслить общество, в котором люди не собираются вокруг книги все-таки? Или это наши какие-то русскоязычные, русские какие-то влажные фантазии о том, что книга — это такой особенный предмет, вокруг которого вот эти вот пространства возникают, а вот, смотрите, можно вокруг шахматной доски сделать не хуже?
2: Не, ну мне не кажется, что это, кстати, специфически русский. Вообще-то независимые книжные магазины, которые существуют десятилетиями и, не помню, это слово, столетиями кое-где, где позволяла история, они есть везде. То есть вот эти вот маленькие книжные магазины, где все на скотче держится, да, и где от руки написано цены, потому что мы экономим, они существуют десятилетиями с одним и тем же владельцем. Это значит, что есть люди, которые туда приходят и которым они нужны. Это, мне кажется, эффект до пространства книги. Наверное, так.
0: Да, я тоже считаю, что это некоторые, ну, как и все остальные мифы об исключительности, в первую очередь миф, что Россия самая читающая страна. Это не так. И буквально можно с статистикой в руках опровергнуть по объему книжного рынка. С другой стороны, если смотреть на какие-то поверхностные явления массовой культуры, то тоже мы видим, что большие франшизы последних лет, они так или иначе связаны с книгами. Это экранизации книг, это превращение книг в сериалы, это, ну, вот что угодно, от «Игры престолов» до «Проблемы трех тел». Это все, в первую очередь, литературные первоисточники. Поэтому значимость книг как фигурантов культурных процессов я бы недооценивал, но одновременно я бы не переоценивал их какую-то социальную значимость, потому что все-таки это искусство, это развлечение, это досуг, это находится немножко в другой коробочке, мне кажется, чем, ну, чем как вот в этом смысле книжка Табия, она и играет с этим, что да, это закладывает до определенной степени воспитание человека, какие-то наборы его ценностей, но он этот набор ценностей может взять еще из кучи других источников. И дальше можно удариться совсем, конечно, такое манихейство, что если там человек предрасположен ко злу, то он в любом случае будет там, вот, находить себе подходящий как бы материал. С другой стороны, не знаю. Я вот в детстве смотрел «Звездные войны», мне единственный персонаж, который там нравился, был Дарт Вейдер. Все остальные просто чудовищно приторные. И потом, когда я вырос и начал читать какой-то анализ по «Звездным войнам», я понял, что в целом-то там в целом-то все правильно. Дарт Вейдер — положительный персонаж. Вот. А остальные просто, так сказать, сломали хорошую вещь. Вот.
2: Ну, я, кстати, согласна с Феликсом насчет Дарт Вейдера. Не знаю насчет того, что литература действительно не может особо много чего-то изменить, что он это все-таки тоже, опять же, реактивное искусство, можно так сказать, или часть культуры. И у нее нету цели. То есть поэтому вот разговор о книге и свободе мы можем только в том плане, то есть насколько книга может быть свободна в условиях несвободы, и наоборот, насколько она может быть несвободна в условиях свободы, но о том, как она может повлиять на свободу общества, наверное, говорить вообще не приходится, потому что никак. Книга — это очень, на самом деле, слабый инструмент для общественных изменений. Не годится.
1: Я бы, может, говорила в этом отношении не о самой книге, а скорее о процессе чтения. Чтение и вчитывание.
2: Но вчитываться все равно готов тот человек, который уже готов вчитываться. То есть он должен пойти купить эту книгу, да, или взять ее в библиотеке и начать читать. Если он уже до этого дошел, то он и без книги сможет разобраться. Книга — это инструмент, который попадает в руки тому, кто хочет научиться им работать.
0: Вокруг книг определенно возникают какие-то общественные дискуссии. Раньше, мне кажется, больше, сейчас, может быть, немного меньше. И, ну, там далеко можно вообще в прошлое уходить, и «Хижина дяди Тома», и в Советском Союзе «Архипелаг ГУЛАГ», «Колымские рассказы», распространявшиеся самиздатом. Это все, безусловно, мы найдем много по дневникам, по воспоминаниям, истории людей, у которых это был их ага-момент, когда, значит, им кто-нибудь дал на ночь почитать отксерокопированную книжку, и, значит, они узнали, что там масштабы репрессий сильно замалчиваются и даже не признаются. Просто в сегодняшней технологической ситуации кажется, что информационно скорее люди узнают все о происходящем там в социальных сетях, в Телеграме, в Инстаграме и так далее. И не нужно ждать появления книжки про Бучу, ты узнаешь об этом из новостей, или социальных сетей. А стадия анализа, стадия какого-то уже там подведения итогов, глубинного исследования, да, здесь книги могут пригодиться. Другой вопрос, что мне кажется, что сегодня уже как бы общественная дискуссия, вот она немножко не работает так, как прежде, поскольку было сказано уже, есть Z-литература, да, есть какая-то анти-Z-литература, и общество достаточно поляризировано, и каждый, в общем, находит себе источники под свой вкус. И вот таких книг, которые могли бы преодолевать вот эту разницу между лагерями, их довольно мало, и они редко встречаются. Наверное, они могли бы как-то повлиять, но да, весь поток, который издается, при том, что это часто прекрасные книги, и гуманистические, хорошие, полезные, надо их издавать, но у них просто нет такой силы, чтобы повлиять на какое-то значительное количество людей. Как правило, они просто укрепляют людей в их уже имеющихся у них убеждениях. Ну, и это хорошо, я думаю. Вот. Но да, я с Наташей тоже соглашусь, что приписывать книгам роль такой вот таблетки из фильма «Матрица», которая внезапно тебе раскрывает глаза, и ты после этого не можешь жить как прежде, я бы не стал.
1: То есть книга – это, наверное, скорее источник надежды, чем свободы.
2: Ну, в лучшем случае, надежды. Mm-hmm. Ты находишь подтверждение собственным мыслям, но это не всегда могут мысли, да, быть твоего, своего опыта, да, от чего он становится более ценным. То есть книга может носить терапевтический, да, как для писателей, конечно, для того, кто пишет, так и для того, кто читает тоже. И развлекательный контент тоже не последнее, как бы, место в литературе занимает.
0: Я думаю, там есть маленький маневр для свободы, просто он лежит в плоскости, которая вот не укладывается в то, что нужно сеять хорошее, там, доброе, вечное. Я вообще не совсем с этим тезисом согласен. Потому что, ну, там, где свобода, там часто и трансгрессия присутствует. То есть, когда люди вот что-то читают, что на самом деле, ну, не их. Там, да, можно какие-то экстремальные примеры приводить. Но даже вот если мы берем массовую литературу, то я много раз в своей жизни стоял на книжных ярмарках, продавал книги от издательства «Индивидуум», и часто это был совмещенный стенд с издательством «Popcorn Books». И я имел опыт лицезрения аудитории издательства «Popcorn Books», которые, ну, там, все думают, что это такие 14-летние девочки с зелеными волосами. Да, они тоже действительно приходили за книжками, но огромное количество, там, не знаю, 60%, это были дамы такого уже возраста, старше, наверное, 50 лет. Вот. И, в принципе, на самом деле, это люди, которые больше всего читают в России. Вот. Литература это преимущественно женский досуг в России. Вот. Это показывают все данные о продажах, и, в принципе, аудитория ярмарок, аудитория книжных магазинов часто это тоже показывает. И вот книги о геи-любви, геи-романы покупают эти женщины, я думаю, что тоже как некоторые отчасти там трансгрессивный опыт. Потому что это как бы, ну, во-первых, нет никакой любви сильнее, чем запрещенная любовь. Это всегда вообще самое, то есть самое чистое, самое сильное и так далее. И поэтому, ну, люди, которые вот они подсели на эту, как скажем, иглу романов о любви, а это мощный вообще, конечно, источник впечатлений, они рано или поздно приходят к таким романам тоже, я думаю. Но есть те, кто остаются и прямо действительно собирают все книги, попкорны или там издательства, которые выпускают книги на эту тему.
2: Я очень сейчас, вот ты сказал, я прям очень согласна. Я, правда, не, как бы, с другим аспектом, не «Popcorn Books», а вот, например, я подумала, что там мемуары или какая-то автобиографическая литература, написанная, например, женщинами или людьми, с которыми у нас кардинально разный опыт. То есть мы жили в разных... ну, не знаю, вот мне там приходит в голову, например, книга «Читая Лолиту в Тегеране», да, или книга, которая, кстати, совсем недавно вышла в издательстве «No Kissing Press», замечательным Иган Джабаровой. «Руки женщин моей семьи» были не для письма. Иган Джабарова, которая росла в азербайджанской семье, в России она росла. Вот. И это действительно прям очень... Вот это, наверное, вот из телеграмма невозможно почерпнуть. Этот кусок знаний, да, который действительно расширяет наш...
0: Да, вот это, мне кажется, есть какая-то свобода, что ли, что книга позволяет тебе прожить несколько там часов, вечеров, недель в голове другого человека, который, может быть, на тебя абсолютно не похож, и, может быть, у него какие-то там идеи, которые тебе не близки даже, да, или он представляет себе вещи, которые ты не можешь себе позволить представить, да, но если эта книга хорошо написанная, то она эмоционально достоверная, и тогда ты проживаешь это все... По сути, ну не то чтобы бесплатно, тебе книжку нужно купить, но, по крайней мере, тебе
2: нужно... бесплатно можешь скачать.
0: Да-да, но тебе не нужно ехать куда-то на край света там или рождаться в каких-то условиях. Ты можешь все вот это пережить.
2: Нет, кстати, проблема, что путешествиями она даже не очень решается. Ты едешь на край света, ты все равно снаружи находишься. Когда ты читаешь хорошо написанную какую-то мемуарную прозу, это более, как сказать, точное соприкосновение с опытом другим.
0: Угу. И поэтому, когда сейчас там часто выходят статьи о положении дел в литературе в России, там фигурирует вот такой как уничижительный термин, что вот эскапизм, что там люди стали читать больше художественной литературы и так далее. Но мне кажется, он не очень корректен, потому что это всегда было так, что, собственно, книжка это форточка. Да? Ты ее открыл, как бы вылез наполовину и подышал каким-то другим воздухом. Поэтому... Да, наверное, сейчас, когда в новостях там бесконечные обстрелы там того сего и в общем какой-то полный кошмар, люди хотят эту форточку открыть на ту сторону, где как бы где не стреляют, безусловно. Но я думаю, что это в принципе так это и устроено.
2: Это, кстати говоря, один из самых частых запросов, один из самых, не самый. Посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь написанное на русском языке. Ну, не очень мрачно. Вопрос, который из раз в раз ставит меня в тупик.
1: Ну, еще бы, если вернуться к началу нашего разговора и к трем самым популярным в русскоязычном мире сейчас романам. Что вы сейчас читаете?
2: О, я читаю, кстати, отличную книжку «Издательство индивидуум». «Жизнь жестче» называется. Киран Сетти. Это книга, это такой self-help от философа. Короче, «Утешение философии». Просто отличная книга.
1: Звучит отлично.
2: Она отлично написана, прекрасно переведена. И супер изнана, и вообще...
0: Спасибо большое. Я читаю, мне кажется, ну так, чтобы от начала и до конца, положа руку на сердце, вот первую книгу в своей жизни на немецком я вот читаю. Что я читал какие-то там, какие-то мы, естественно, переводили с немецкого, но я вот то, что профессионально, не беру. Все-таки это не совсем чтение, по-другому смотришь на текст. А вот чтобы для развлечения, да, это книга... И писатель казахстанского, по-моему, происхождения Виктор Функ, его зовут, он написал книгу «Wir verstehen nichts, was erschien». «Мы не понимаем, что случится». Это книга о... Очень близкой, мне кажется, немцам теме. Это книга о немце, который поехал брать интервью у пожилого человека в Москве, который прошел сначала через немецкие лагеря для военнопленных, потом, как, собственно, практически со всеми, кто прошел эти лагеря, его еще отправили в советский лагерь, Печоры. И вот они, значит, вдвоем едут искать этот лагерь, ну, точнее, что осталось от этого лагеря, и тот рассказывает им свою жизнь. Это, в общем, полудокументальная книга, поскольку я понимаю, что автор вывел в главном персонаже себя. Ну, это очень интересный текст для меня, особенно любопытный, поскольку такое соприкосновение немецкого взгляда, ну, скажем так, не совсем немецкого, наверное, но писалось это на немецком и, наверное, для немецкого читателя, поэтому там есть, например, какие-то пояснения, что такое чебуреки. А с другой стороны, ну, абсолютно понятные мне контексты и реалии. И так как сейчас вот этот вопрос перевода языка между двумя культурами меня занимает очень сильно, мне это дает массу пищи для размышления. Ну и, ко всему прочему, там действительно несложный немецкий язык, поэтому с моим небольшим уровнем знания за 3 года здесь жизни накопленным мне хватает, вот, чтобы эту книжку довольно... Ну, я почти ее закончил уже за несколько дней. мы находимся по адресу straightforward.foundation. Там можно посмотреть на то, какие книжки мы готовим и какие мы уже подготовили. И, ко всему прочему, кстати, книгу про ЧВК «Вагнер» можно скачать с сайта совершенно бесплатно и распространять как угодно, некоммерчески. В общем, все остальные наши книжки тоже со временем мы будем выкладывать на русском для скачивания, поскольку нам важно, чтобы наши тексты доходили до людей, которые находятся в России, до которых, собственно, там, книжки «Медузы», наверное, там вот, конкретно в этом случае, не знаю, доезжают или нет. Это вот как мы уже сегодня говорили, многие вещи происходят в тенях, поэтому, может быть, в каких-то книжных магазинах они есть, но массово, я думаю, купить, конечно, или заказать через интернет нельзя. Но зато можно вот скачать и прочитать на планшете.
1: Да, друзья, но если вы хотите читать не только в планшете, или если вы хотите читать книги, которые издает инициатива Straightforward Foundation, издательство «Индивидуум» и другие замечательные инициативы издательства, то приходите ногами в магазин «Бабель Букс», если вы в Берлине, если вы оказываетесь когда-нибудь в Берлине, по адресу Бернауэрштрассе 49, прямо возле Мауэрпарк.
2: Ну, пользуясь случаем, хочу сказать, что в ближайшую неделю-две мы запускаем онлайн-магазин тоже по адресу «Бабель Букс Берлин». .com.
1: Ну, поскольку вы еще не открыли онлайн-магазин.
2: Да, ну, я думаю, что это хорошая реклама, потому что из этой пятерки там был один мне просто неизвестный магазин, а оказывается, это магазин, который торгует по Европе книгами. Я думаю, все про него сейчас узнают, потыкают и типа, ура, будут заказывать там книги. Ну, так что лучше, поздравляю.
1: Нет лучшей рекламы, да, чем быть внесенным
2: всех, в список Роскомнадзора. Да, во всех новостях. Ты появился вдруг внезапно.
1: Ну, я желаю и Straightforward Foundation, и Бабель Букс успехов в известности не только благодаря неустанному вниманию и усилию Роскомнадзора, но еще и потому, что вы делаете очень классное дело. И спасибо вам большое за этот разговор.
2: Большое спасибо.
0: Спасибо тебе, Полина.
1: Это был подкаст «Свободный вечер» на радио «Сахаров», и я, его ведущая, Полина Арансон. Как и всегда, в этом подкасте мы говорили о свободе. И сегодня моими гостями были Феликс Сандалов, сооснователь и движущая сила издательского проекта Straightforward Foundation, и Наталья Смирнова, владелица и директор книжного магазина «Бабель Букс» в Берлине. До скорых встреч!
3: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.